0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Парке Победы. Этот парк был заложен в 1985 году, к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Долгие годы парк не представлял собой ничего особенного. Лишь в 2012 году он начал активно развиваться, а на его территории открылся Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности. У самого входа в парк мы с вами видим автомобили, которые выпускались на Горьковском автомобильном заводе. ГАЗ-69 – это советский эквивалент джипа. Автомобиль начал выпускаться в 1952 году на Горьковском автозаводе. Хотя в 1956 году его производство перешло в Ульяновск, а машина впоследствии стала называться УАЗ-69. Следующий экспонат – легендарный автомобиль «Победа». 28 июня 1946 года на автозаводе, носившем тогда имя Молотова, собрали первую партию пятиместных легковых автомобилей ГАЗ-М20 «Победа». Этот автомобиль выпускался вплоть до 1958 года. За этот период было собрано более 240 тысяч машин. Интересно, что ко времени выпуска «Победы» у завода еще не было собственной эмблемы. Для каждой модели автомобиля разрабатывался уникальный знак, который крепился на кузов машины. Такая же уникальная эмблема была разработана и для «Победы». Ей стала красная буква «М», которую толковали двояко. В ней содержался намек на зубцы Нижегородского Кремля и на летящую чайку, которая с давних времен является символом Волги. Буква «М» также указывала на официальное название модели. Следом за «Победой» мы с вами видим ГАЗ-67Б. Это советский военный полноприводный легковой автомобиль с упрощенным открытым кузовом и вырезами вместо дверей. Эти неказистые, крепко сбитые трудяги принимали участие в Великой Отечественной войне, в основном на заключительных ее этапах. А вот следующий автомобиль ГАЗ-АА или «Полуторка» прошел войну от начала до конца. Горьковские «Полуторки» составляли более половины автопарка Красной Армии. Главной их задачей была перевозка войск. Для перевозки бойцов обычные грузовые платформы оборудовались съемными поперечными скамейками. При транспортировке грузов они укладывались на дно кузова. На ГАЗ-АА ставили 4 таких скамейки, на которых размещались 16 человек. В непогоду кузова покрывались тентом. При необходимости грузовик мог перевозить и орудия. В кузове ГАЗ-АА размещалась полковая пушка с передком и расчетом. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино. Военная драма «На войне, как на войне» вышла на экраны 23 февраля 1969 года. Фильм по одноименной повести Виктора Курочкина снял режиссер Виктор Трегубович. Картина посвящена всем павшим и живым воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко. Она была первой танковой армией Советского Союза. Этот фильм стал одним из последних фильмов о войне, снятых в период так называемой оттепели. Натурные съемки проходили недалеко от советско-чехословацкой границы, и однажды ночью под окнами гостиницы, где жила съемочная группа, долго громыхали колонны танков. Оказалось, это был ввод советских войск в Чехословакию. По BBC даже обвинили создателей фильма, что под видом киносъемок советы формировали войска вторжения. В картине впервые прозвучала с экрана песня «На поле танки грохотали». Кто-то говорит, что у музыки и слов есть авторы. Другие утверждают, что и то, и другое народное. Доподлинно известно лишь, что мотив взят у еще дореволюционной шахтерской песни о молодом Канагоне. Она звучала в фильме «Большая жизнь».
3: Не слабовато?
4: Да что вы, лейтенант. До Берлина дойдет.
5: А лучше, когда снаряд попадает в мотор.
4: Да, это хорошо.
5: Машине конец, а экипаж цел. Я уж горел.
4: Я тоже.
6: Щербак!
5: Чего?
6: У тебя все готово?
5: Готово.
6: Масло проверь.
5: Ладно. Миш, слыхал я, выдумали новую броню, особый сплав. Сталь с резиной. Говорят, снаряд отскакивает, как мячик от стенки.
6: Да.
5: Не врут, а?
6: Врут. Убери ухо.
5: А жалко.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. О происхождении фамилии, которую носил выдающийся советский летчик Валерий Чкалов, ученые спорят до сих пор. Во-первых, предполагается, что она связана с глаголом «чкать» – дотрагиваться, бить, толкать, метко попадать мечом. А в южных районах, близких к Украине, «чекать», «чкать», «чкнуть» употребляли в значении «бить», «резануть», «ударить острым». Во-вторых, в нижегородских краях бытует прозвище «чкливый», которое давали обидчивому, раздражительному человеку. В-третьих, фамилия Чкалов может происходить от волжского слова «чка», что означает «плавучая мощная льдина» во время весеннего ледохода.
0: Фамильная ценность.

0: как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я продолжаю свои рассказы о Нижегородском Великом Княжестве. И в прошлый раз мы с вами говорили о начале княжения Бориса Константиновича в Нижнем Новгороде и о его противостоянии с племянниками. И я уже говорил о том, что для правления Бориса характерны частые поездки в Орду к двору правящего тогда хана Тохтамыша. В 1389 году Борис опять отправился туда. Ну, историки обычно интерпретируют это так, что Борис поехал с жалобой на своих племянников. Возможно, Борис застал Тохтамыша в походе против его изначально покровителя и союзника, а к этому моменту противника среднеазиатского завоевателя Тимура Тамерлана. И 30 дней Борис провел вместе с Тохтамышем в этом походе. Через месяц, однако, Тохтамыш, ну, видимо, сжалился над Борисом, и в сражениях с Тимуром Борис не участвовал. Тохтамыш отправил его в столицу и велел там дожидаться его возвращения. Собственно, это Борис и сделал, но, опять-таки, чем все это закончилось и что именно хотел Борис от Тохтамыша и что получил, чего этого в точности мы не знаем. В 1391 году Борис вернулся в Нижний Новгород. Так вот, о чем нам говорят все эти частые поездки, частые визиты Бориса ко двору Тохтамыша? Мне кажется, это говорит о неустойчивости его положения, по крайней мере, так он это ощущал, и, по всей видимости, он не пользовался однозначной поддержкой тех важнейших политических сил, которые могли оказать влияние на положение Нижегородского Великого Княжества. А именно, это была Москва с одной стороны. Мы видим, что вроде бы и открытого конфликта с Москвой у Бориса не было, но тем не менее в каких-то сложных моментах Дмитрий Донской отдавал предпочтение своим родственникам по линии жены, князьям Дмитриевичам, а не самому Борису. Видимо, не пользовался однозначной поддержкой Борис и при дворе Тохтамыша, иначе к чему же эти постоянные визиты? Видимо, он как раз и стремился к тому, чтобы заручиться вот этой поддержкой золотоордынской элиты. А зачем ему это нужно было? Почему так он трепетно относился к этому вопросу? Давайте вспомним, что расцвет Нижегородского Великого Княжества происходил на фоне двух политических процессов. С одной стороны, это временное ослабление Золотой Орды, а с другой стороны, это постепенное усиление Московского княжества. По Московскому княжеству оно еще было недостаточно сильно, ему нужны были надежные союзники. Таким надежным союзником, политическим и военным, и на долгое время стал Нижний Новгород. Но ко времени правления Бориса ситуация изменилась. И мы с вами помним, что вот этот политический расклад, он привел к целой серии мощных военных ударов по Нижнему Новгороду, по Нижегородскому княжеству, которые подорвали его возможности. И Борис Константинович, естественно, не знал, как дальше будут складываться отношения Москвы и Орды. Да? Именно ведь от конфронтационных отношений между Москвой и Ордой в свое время и пострадал Нижний Новгород. И Борис боялся возможного повторения этой ситуации и стремился во что бы то ни стало заручиться поддержкой Орды, продемонстрировать свою лояльность ордынскому хану, потому что новых военных ударов его княжество просто не выдержало бы. Таким образом, вот как генерал, который готовится к прошедшей войне, также и Борис Константинович опасался повторения той ситуации, которая уже была при его жизни и в правлении его старшего брата. Однако, как я уже сказал, ситуация эта политическая изменилась. Во-первых, изменилось положение Московского княжества. Я рассказывал о том, что после того, как Тохтамыш взошел на престол, с одной стороны, Дмитрий Донской прислал своих послов с заявлением верности, но с другой стороны, не возобновил выплату дани. И ответом на это был поход Тохтамыша на Москву и ее сожжение. Так вот, в конечном итоге, я тоже об этом говорил, Дмитрий Донской все-таки дань начал выплачивать. Почему, да? То есть, что за этим стояло? И историки считают, что между Дмитрием Ивановичем Донским и Тахтамышем был достигнут определенный политический компромисс. И заключался он в том, что московский князь начинает выплату дани, а Тахтамыш со своей стороны окончательно признавал за московским князем и вообще за Москвой, за московской династией титул великих князей Владимирских. И это было очень важное политическое событие для того времени. Я объяснял, что почти весь XIV век был наполнен конкурентной борьбой между русскими князьями за вот этот статус, за ярлык на Владимир, за то, кто будет великим князем Владимирским и, соответственно, старшим князем на Руси. Этим решением Тахтамыша данный период истории завершался. Москва победила. Москва окончательно закрепляла за собой этот статус. И это делало ее окончательно политическим лидером в русских землях, но и военным лидером, потому что означало окончательное слияние значительных владимирских земель с московским княжеством. Таким образом, московское княжество к концу правления Дмитрия Ивановича Донского становилось просто политическим и территориальным гигантом, с которым ни одно русское княжество больше тягаться не могло. Это с одной стороны. А с другой стороны, это привело к распаду той политической системы русских княжеств, которая существовала до 80-х годов XIV века. Раньше они все были объединены в некую политическую систему, объединены в некую общую иерархию, и хотя бы теоретически каждый мог претендовать на то, чтобы, в свою очередь, стать старшим князем на Руси. Теперь эта система, так сказать, соподчинений полностью разваливалась, была ликвидирована, и, соответственно, каждая из русских княжеств становилась совершенно независимым, совершенно самостоятельным государственным образованием. Но стремление Москвы к подчинению себе остальных русских земель никуда не исчезло. И если раньше московские князья добивались этого, ну, скажем так, более или менее мирными способами, были случаи склонения бездетных князей к тому, чтобы завещать свое княжество московскому князю как политическому союзнику. Были случаи покупки соседних территорий, как при Иване Калите. Были случаи, когда московские князья, будучи одновременно великими князьями Владимирскими, распоряжались в этом статусе, опять же, выморочными землями, то есть землями безнаследными в рамках всей этой системы, и тоже присоединяли к своей территории. Но теперь все эти методы, более или менее мягкие, округление московских земель за счет соседних территорий, они ушли в прошлое. И оставался только один метод дальнейшего объединения русских земель вокруг Москвы. Это военное или политическое вмешательство, ликвидация самостоятельности соседних княжеств. То есть с этого момента Москва просто начинает, пользуясь своей вот этой силой огромной, своим преимуществом, Москва начинает просто давить, давить и давить на своих недавних соперников, конкурентов, союзников, и в конечном итоге все их объединяет вокруг себя, и это приведет к созданию единого московского государства. Соответственно, вот теперь Москве союзник в лице Нижнего Новгорода уже был не нужен, да? То есть ситуация поменялась. Второй важный момент, который произошел. 19 мая 1389 года скончался московский великий и владимирский князь Дмитрий Иванович Донской. На престол зашел его сын Василий Дмитриевич, Василий I. И если Дмитрий испытывал к нижегородским князьям, возможно, какие-то очень добрые, да, и родственные отношения, вместе с ними он прошел очень длинный путь. Это и совместные политические и военные акции. Вот его сын никаких особых чувств к нижегородским родственникам, по-видимому, не испытывал. Поэтому и отношения политической Москвы к Нижнему Новгороду в правление Василия Дмитриевича изменились. Ну и третий важный политический момент, который повлиял на судьбу Нижегородского княжества, это то, что происходило в Орде. А в Орде, как я уже сказал, происходил конфликт, военный конфликт между Тахтамышем и Тимуром. И Тахтамышу предстоял второй раунд этой борьбы, и для этой борьбы ему нужны были средства. И на фоне столкновения с мощнейшим соперником русские дела, конечно, для Тохтамыша отступали на задний план. Если в нормальной ситуации ордынские ханы стремились поддерживать систему сдержек и противовесов в русских землях, то на фоне угрозы со стороны Тамерлана, конечно, это все было не так уж важно. И поэтому Тохтамыш мог принять такое решение, которое для него было удачнее, выгоднее именно в данной конкретной ситуации. Такое решение, к которому я вас подвожу, произошло в 1392 году. Но о том, что произошло, мы уже с вами давайте поговорим в следующий раз.
0: Как Нижний Новгород был столицей. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Герои нашего времени – не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение гражданских задач, улучшение жизни горожан, поддержку участников СВО и их семей, укрепление единства в обществе. Мы поговорим с председателем городской думы города Нижнего Новгорода Евгением Ченцовым, что значит быть героем сегодня, как формируется стойкость и верность долгу, как опыт боевых действий меняет взгляд на мир и понимание своей миссии. Слушайте программу «Веруй в пятницу» 8 мая в 14 и 18.00.
0: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95,8 FM.
2: Александра Осиповна Ишимова. История России в рассказах для детей.

0: Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надо бы написать. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивая государыня, вашим покорнейшим слугою. Александр Пушкин. Из письма Александра Сергеевича Пушкина автору этой книги Александре Осиповне Ишимовой.
1: Кончина Екатерины, 1796 год.

постоянная деятельность, в которой великая государыня проводила каждый день своей жизни, неутомимые труды ее по делам государственным, беспрестанная забота о счастье подданных внушали русским столько уверенности в судьбе своей, что, беспечно наслаждаясь своим счастьем, они считали его бесконечным, а несравненную государыню свою бессмертной. Совершенное здоровье императрицы и чистые радости, которые украшали жизнь ее в кругу августейшего семейства, подтверждали надежды русских. Они тем охотнее предавались им, что происшествие, случившееся в России в последние 5 или 6 лет царствования Екатерины, особенно располагали всех к радости. Кроме славы, которая в это время покрылась имя русских в Турции и Польше, много приятного случилось в семействе царском, а это всегда было для народа русского особенной, священной радостью. Сначала это было умножение дома императорского рождением дочерей у наследника престола, великих княжон Марии, Екатерины и Ольги, потом, в 1793 году, обручение старшего сына его, великого князя Александра Павловича. Это был любимый внук императрицы. Невозможно описать, как велика была ее привязанность к нему. Августейшая бабушка заботилась и об учении, о сыне его –

С восхищением смотрела она на цветущую юность его и на прекрасные способности его ума и сердца. С наступлением для великого князя 15-летнего возраста государыня позаботилась о том, чтобы при жизни своей соединить его с подругой, столь же прелестной, столь же кроткой, как он. Избранная невеста Луиза Мария Августа, дочь маркграфа Баденского, названная при миропомазании Елизаветой Алексеевной, была ангел и видом, и душой. В мае 1793 года совершилось обручение ее с великим князем, а 28 сентября того же года – бракосочетание. Радость, с которой императрица праздновала этот драгоценный для нее день, соединяясь с торжеством мира, заключенного в то же время с Турцией, распространилась по всей России, стала радостью для всех подданных Екатерины. Надобно было видеть, с каким восторгом слушали они рассказы о малейших подробностях, касавшихся молодого великого князя и великой княгини, как радовались они постоянной заботе государыни о счастье прекрасных супругов. Она беспрестанно готовила для них какое-нибудь новое удовольствие. Одним из доказательств этого служит пышный дворец Александровский в Царском селе. Как ни чудесно было великолепное устройство его, императрица все еще не находила это жилище в полной мере достойным обожаемого внука и придумывала новые для него украшения. Но эта исключительная привязанность к великому князю Александру не простиралась в душе Екатерины до того, чтобы вредить любви ее к младшим внукам. Нет, нежность души ее была так велика, что каждый из детей находил в материнском сердце ее всю полноту любви, все совершенство попечения. Так среди семейного счастья и громкой славы государственной встретила императрица и последний год своей жизни, 1796. Радостное начало его, казалось, вовсе не предвещало горестного окончания. 2 февраля было обручение, и потом 15-го бракосочетание 2-го внука ее, великого князя Константина Павловича, с принцессой Кобургской Юлией, названной при миропомазании великой княжной Анной Федоровной. Вскоре после веселых, продолжительных и великолепных праздников, обыкновенно сопровождающих такой случай, новая радость восхитила весь дом царский. 25 июня у наследника престола после нескольких великих княжон родился 3-й сын, Николай Павлович. Эта семейная радость была последней для Екатерины. Через 4 месяца, 6 ноября, настал страшный день для России. Поутру государыня проснулась в совершенном здоровье, провела время до завтрака, как обычно, была весела, но вскоре незаметно для окружающих почувствовала дурноту и упала в обморок. Представьте себе, милые читатели мои, испуг той из приближенных дам императрицы, которая, войдя в комнату, увидела государыню, лежащей без чувств. Надобно знать всю меру привязанности, какую внушала Екатерина, чтобы понять и особенную горесть каждого, и общую печаль и смятение всех тех, кто был в это время во дворце. Все усилия любимого лейб-медика императрицы Роджерсона были бесполезны. Удар паралича был так силен, что никакими средствами нельзя было возвратить умирающей ни памяти, ни языка. Несколько часов сохранялось в ней только дыхание, в ночь того же дня оно прекратилось навеки, и Екатерины, могущественной, несравненной в ряду царей земных, Екатерины, гения-хранителя не только России, но и всей Европы, не стало. Сколько влияния эта знаменитая государыня имела на спокойствие Европы,

Европы в то смутное время повсеместных волнений, произведенных ужасами французской революции, и сколько печали и страха распространило везде известие о ее кончине, можно видеть из следующих слов одного иностранного писателя. «Россия, непобедимая внутри, уважаемая до страха за пределами своими, превышавшая другие государства и оружием, и политикой, была первым царством Европы, хранительницей потрясенных тронов и полярной звездой народов, боявшихся кораблекрушения, когда Екатерина, возвысившая ее на эту почетную и блистательную степень, окончила свое славное поприще. После этого удивительно лишь, что кончина ее причинила столько горести и ужаса. С жизнью ее соединялась для многих народов безопасность. Это первое благо человека. Если кончина Екатерины опечалила государства иностранные, что же она должна была произвести в стране, которой Екатерина посвятила жизнь свою, в стране, которую она любила, как свое отечество? О, горесть, поразившая ее, была неописуема. И очевидцы, бывшие в Петербурге в несчастный день 6 ноября, рассказывают, что во все время неизвестности, то есть пока доктора напрасно употребляли всевозможные старания привести в чувство государыню, жители Петербурга были в каком-то мрачном оцепенении. Встречавшиеся смотрели друг на друга с беспокойством, не смели ни о чем спрашивать, как будто боясь услышать страшный ответ о том, что уже нет их благодетельницы, их незабвенной матери. Когда же разнеслась страшная весть по городу, не было меры слезам, не было утешения печали огорченных. Единственной отрадой оставалось для них воспоминание о тех бесчисленных благодеяниях, которые так убедительно доказывали ее материнскую любовь к ним. Проливая слезы, они перечисляли ее благотворение и таким образом находили облегчение печали своей в мысли о ее вечном существовании в мире небесном и о ее нескончаемой славе в мире земном. Такая мысль — лучшее утешение для осиротевших, а воспоминания о делах, совершенных душой покинувшей нас, — лучшая дань, приносимая ее памяти. Последуем же примеру соотечественников наших и усладим горестный рассказ о кончине незабвенной несколькими словами о тех делах ее, которые еще неизвестны вам, милые читатели. Главное место занимает здесь дело, чрезвычайно важное для высшего класса народа нашего, грамота, пожалованная дворянству российскому 21 апреля 1785 года. Это был акт, которым не только подтверждались права и преимущества, данные дворянам русским императором Петром III, но и предоставлялись новые, дотоле им неизвестные. Грамота, жалованная дворянству, устраивала состояние дворян во всех отношениях, исполняла сердца их вечной благодарностью государыне и новым усердием к престолу и Отечеству. В то же время, 21 апреля 1785 года и среднее состояние купечества и мещане получили подобный акт об устройстве их сословия. Этот акт известен под названием «Городового положения». Великая государыня не забыла и низший класс своих подданных, крестьян и крепостных людей. Всем владельцам их строго запрещалось жестоко обращаться с ними. При этом она обнародовала особый указ, в котором навсегда запрещалось упоминать слово «раб» в прошениях, подаваемых на высочайшее имя, и предписывалось заменить его словом «верноподданный». Мудрая законодательница, так прекрасно устроившая судьбу всех сословий государства своего и так много заботившаяся о просвещении их, не могла не обратить особого внимания
на ближайшее средство к просвещению и смягчению нравов, на воспитание женщин. Кто более всех имеет влияние на первое образование ума и сердца ребенка? Конечно, мать, чьи наставления, скорее всего, запечатлеваются в его памяти. Конечно, матери. Какое же несчастье, если эта первая руководительница, данная человеку самой природой, не имеет возможности исполнить как должно свою священную обязанность. Екатерина видела недостаток в этом отношении у русских и положила основание к исправлению его. Она учредила в Петербурге, при известном читателям моим, основанном императрицей Елизаветой, Воскресенском, ныне Смольном монастыре, училище для воспитания благородных, а также мещанских девиц. Вскоре после этого важного события в деле просвещения совершилось другое, не менее важное – улучшение учебных заведений для детей мужского пола. Корпуса 1-й кадетский, морской и артиллерийский были преобразованы и усовершенствованы. Кроме того, учреждены три новых училища – горное, лекарское и судоходное. А через несколько лет государыня увеличила успехи просвещения учреждением народных училищ по всей империи. С того времени средства к просвещению, сосредоточенные прежде в одних столицах, сделались доступными и для обитателей самых отдаленных мест нашего Отечества. Но, желая перечислить все, что сделала Екатерина в течение своего царствования, мы никогда не кончили бы, милые читатели мои, потому что не в одних важных событиях видны черты ее гениального великого духа. И в малейших делах, совершенных ею, проявляются эти высокие качества, стало быть, и малейшие дела ее любопытны и достойны описания. Не имея возможности совершить дело столь трудное, мы заключим настоящий рассказ наш еще одной прекрасной чертой Екатерины. В 1787 году прививание оспы уже производилось во многих местах Европы, но в России еще не верили благодетельному действию этого изобретения и даже боялись его. Как вразумить предубежденных и спасти от гибели бесчисленное множество детей, умиравших от страшной заразы? Екатерина никогда не колебалась там, где дело шло о спасении жизни человеческой. Она с совершенным спокойствием духа привела себе оспу, чтобы примером своим убедить подданных в пользе прививок. Этого еще недовольно. Счастливо перенеся весь ход болезни, она приказала привить ее и единственному сыну и наследнику своему, великому князю Павлу Петровичу. Мог ли такой высокий пример не подействовать на подданных? При первом известии о нем они убедились в спасительном действии прививок и с тех пор уже с полным доверием приносили младенцев своих под ланцет прививателей. Теперь, милые читатели мои, после этого прекрасного доказательства беспредельной любви Екатерины к подданным ее, можно судить о величине удара, поразившего их 6 ноября 1796 года, и о невыразимой горести их.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Войну перелистаем. Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Вениамин Каверин. Кнопка. Это была маленькая, толстая, румяная девушка с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ – Мячик, Чижик, а один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее «Пучок энергии». Это было очень меткое прозвище, потому что она действительно была похожа на пучок, состоявший из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и косичек. Это была сама энергия, веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета. Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое – кнопка. Возможно, оно намекало на ее маленький нос, напоминавший кнопку, но она не обижалась. Кнопка так кнопка. Главное было всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду. В этот день, самый горячий за всю ее 19-летнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было вести раненых в тыл. И она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной. Раненых она уже знала по именам, а кого не знала, того называла «Голубушка». «Ну, голубушка, теперь вот сюда», — говорила она командиру, который, делая над собой мучительное усилие, шел, опираясь на ее плечо, к санитарной машине. «Ну-ка, еще раз, умница, вот и все». О том, что дорога простреливается, она сказала, когда раненые уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с бойцов оружие. «Вот что, товарищи», — сказала она быстро, — «мы пойдем на полном газу, понятно? Дорога простреливается, понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить, понятно?» Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась и с места во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге. «Держитесь! Раз!» — говорила кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела и начинала, как лошадь, легать задними колесами. «Есть! Поехали дальше!» Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанные с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом. Потом мотоциклист, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня. «Придется обождать!» — обернувшись, крикнул шофер. «Э-э, кнопка!» «Давай дальше! Проскочим!» Но проскочить было невозможно. Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым некогда была обсажена дорога. Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае, оставлять раненых в машине, представляющей собой превосходную цель, кнопка не решилась. Называя их всех без разбору голубушками и умницами, она вытащила раненых одного за другим и устроила в канаве метров за 25 от машины. Был жаркий августовский день. Утро прошло. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял душный колеблющийся воздух. Вокруг ни тени. Очень хотелось пить. И первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь беспомощно раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы. «Нет ли воды, сестрица?» — попросил он. и точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду. Воды не было. Метрах в 100 от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода, неизвестно. Если и была, как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды. «Где ведро?» — спросила Кнопка у шофера. Он посмотрел на нее и молча покачал головой. «В машине осталось? Да что же ты молчишь? В машине?» «Ну, в машине», — нехотя пробормотал шофер. «Ты за ними присмотришь, ладно?» И прежде, чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине. Это было еще полбеды — доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухлядью, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его как блин, засунула за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссейной сторожки, а самое главное еще впереди — от сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца. Впрочем, первое главное оказалось не таким уж трудным. Канава была глубокая, а Кнопка маленькая. Так что если бы время от времени, из непонятного ей самой любопытства, она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, эта часть пути показалась бы ей самой обыкновенной прогулкой. Правда, прогуливаясь, она прежде не ползла на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом сильно уставали. Но тогда было одно, а теперь другое. Вот и сторожка, то есть то, что от нее осталось. За ней начиналось второе главное. До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и пропала, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала, а вдруг воды нет? В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головой, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок, и все это может быть напрасно. Но она продолжала ползти. Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью, хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба. Легко сказать «обойти». Это значило, что по крайней мере 30 метров нужно было ползти под огнем. Руки очень ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке. Она перебросит его через изгородь, а вось угодит в колодец. 4 раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец. Наконец удалось, но оно упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст. С минуту она лежала неподвижно. Не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем. «Так нет же! Есть там вода!» — вдруг сказала она про себя. «Не может быть! Есть! Да глубоко!» Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло. Или ей это показалось? Приблизившись к изгороди вплотную, и, приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась. Кнопка слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой. «Ну-ка, голубушка!» — сказала она не то ведру, не то самой себе, и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его, мокрое, расправившееся, полной воды, и, вскочив, быстро перехватила рукой. Прежде всего, нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. сейчас-то много, но много ли она донесет? И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром полным воды, ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была. И, подхватив ведро, она побежала к сторожке. Где-то близко разорвался снаряд. Земля осыпала ее с головы до ног. Она только присела на мгновение, отряхнулась и побежала дальше. Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро. Не очень ли много расплескалось? Не очень. И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти. Совсем не страшно и кажется гораздо ближе. Теперь все было в порядке. От сторожки до машины рукой подать, и можно пройти по канаве. «Пережду, когда станет потише», — сказала она себе, — «и айда». И вдруг она услышала чей-то голос. Сперва она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире. «А, пучок энергии!» «Что?» — невольно откликнулась она и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разваленных досок. Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался на кнопку. Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт. «Сейчас, голубушка», — сказала кнопка, осторожно снимая с него разбитые доски. «Подожди, милый». Она заставила бойца обнять себя руками за шею и проползла вместе с ним 20 метров. О воде она вспомнила уже когда была рядом с санитарной машиной. «Ладно, скоро вернусь», — быстро пробормотала она. «Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла». Шофер, заметив, что она возвращается не одна, выскочил из канавы и пополз к ней на четвереньках. Вдвоем они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастерку и, быстро приговаривая, кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны. Никто больше не просил пить. Никто даже не спросил у кнопки, была ли в колодце вода. Жара стала еще удушливее, и маленький лейтенант лежал, закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Но он только взглянул на кнопку и не сказал ни слова. «Ты что, кнопка?» — спросил шофер, заметив, что она время от времени нетерпеливо поглядывает на сторожку. «Ничего», — отвечала кнопка. «Кажется, потише становится, а?»
2: Становилось как раз не потише, а погромче, и шофер только сомнительно покачал головой.
1: «Нет, потише!» — упрямо пробормотала кнопка и вдруг, выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке. Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, назад она летела так быстро, что с добрых полведра выплеснулась, но еще оставалось много великолепной, не успевшей согреться, чистой, вкусной воды. «Голубушки, принесла! Честное слово, принесла!» — закричала кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. «Вот так штука! Принесла!»
3: Через полчаса, когда обстрел прекратился, раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину. Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, взрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды.
1: «Должно быть, я храбрая, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке. Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом.
3: Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не ударился головой о раму. Вы слушали рассказ Вениамина Каверина «Кнопка».

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

0: Юрий Адрианов. «Стены Нижегородского Кремля». Исполняет Евгений Шестов.
1: Сомкнулись каменные руки, обнявши голову горы. В объятье этом боль и муки, и память огненной поры. А стены, знавшие невзгоды, вошли в судьбу иного дня, чтобы не дать ветрам и годам смыть пламя вечного огня.

0: слушаете «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Притча про незлобие. Один человек пришел к старцу и, увидев его крайнее незлобие, попросил: «Ты такой мудрый, ты всегда в хорошем настроении и никогда не злишься. Помоги и мне быть таким». Старец согласился и попросил человека принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, — сказал учитель, — то возьми картофель. Напиши на нем имя человека, с которым произошел конфликт, и положи этот картофель в пакет». «И это все?» — недоуменно спросил человек. «Нет, — ответил старец, — ты должен всегда этот пакет носить с собой и каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель». Человек согласился. Прошло какое-то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и стал достаточно тяжелым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил в самом начале, стал портиться. Он покрылся налетом, некоторый пророс, некоторый зацвел и стал издавать резкий неприятный запах. Тогда человек пришел к старцу и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжелый. Во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое». Но старец ответил: «То же самое происходит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. Поступки превращаются в привычки, привычки в характер, который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз». В жизни часто бывает так, что проявлять незлобие по отношению к другим и гасить свое раздражение бывает очень сложно, а некоторые обиды мы носим с собой месяцами и годами, что совсем ни к чему. Легкое сердце – это всепрощающее сердце. А о чем для тебя эта притча, дорогой слушатель?
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К нам часто обращаются за советом, за помощью. И вот в этом году огромное количество грызунов размножилось на участке. И были повреждены лилии. Такое довольно часто происходит. Грызуны, мыши, полевки, они любят луковицы лилий. И что они интересное делают, они вот эти луковицы выкапывают, выносят их на поверхность, и под снегом у них что-то такое типа кладовой. Они кучками складывают эти лилии, и, видимо, там все дружно питаются. Лично у меня тоже такое произошло, между прочим, впервые за, наверное, 30-летнюю практику. Раньше как-то я очень осторожно сажала луковицы лилии и всегда их защищала. Именно как я клала колючие ветки шиповника, крыжовника сразу при посадке в лунку к этим луковицам. В прошлом году я что-то поторопилась и, в общем-то, думала, что у меня немного мышей на участке, но вот поплатилась за такую спешку. Что делать с такими лилиями, которые были вот грызунами повреждены? Остаются от них, что называется, рожки да ножки, то есть там вот сама серединка может остаться. А всю вот эту луковицу мыши разбирают буквально по чешуйкам. И чешуйки-то они не полные, а какие-то обгрызенные. Вы знаете, дорогие друзья, можно сохранить сорт, и у вас даже получится больше луковиц, чем было. Но только нужно приложить усилия и подождать. Зацветут такие луковицы новые на третий год. Так что же нужно делать? Нужно собрать все эти чешуйки, перебрать их, оставить те, которые более-менее плотненькие и целенькие, и обязательно их обработать в каком-то фунгицидном препарате. Но я люблю пользоваться биологическими, и я замачивала в фитоспорине. Замочили. После этого их нужно положить в какой-то рыхлый субстрат. Это может быть торф, это может быть какой-то готовый почвогрунт из магазина. Например, подойдет грунт для фиалок. Это может быть кокосовый субстрат, слегка увлажненные опилки. Можно, в принципе, даже землю с огорода набрать, но я не сторонница, потому что в огородной земле очень много всевозможных возбудителей, а вот кокосовый субстрат, на мой взгляд, он наиболее пригоден для этих целей, потому что он не содержит возбудителей грибковых заболеваний. И вот в этот рыхлый субстрат нужно положить эти чешуйки. То есть вы берете обычный пакет пищевой. Я только призываю всех пользоваться для этих целей новыми пакетами. Из рулончика отрываете, потому что если это будет из-под пищевых продуктов, тоже у вас, возможно, какое-то загнивание. Насыпаете в пакет торф или кокосовый субстрат и складываете туда вот ваши подготовленные чешуйки. Как вы их положите, это вообще совершенно не важно. То есть не нужно их ставить так, чтобы, образно говоря, корешками вниз. Да? Вот вы же представляете, как эти чешуйки на луковке были. А где низ, где верх у этой чешуйки. А иногда это определить нельзя, потому что мышки обгрызли, и где верх, где низ у этой чешуйки, непонятно. То есть просто пересыпать вот этим субстратом. Завязать пакет так, чтобы там немножечко воздуха осталось. И убрать в какое-то тенистое место. Положить не в холодильник, а положить при комнатной температуре. Это где-то градусов 20, не меньше. И вы забываете про них, ну, недели на две. И вот там в умеренно увлажненном грунте этом происходит чудо. На этих чешуйках, казалось бы, нежизнеспособных, вдруг образуется крохотная луковка. Вот эти луковки образуются по-разному. Если чешуйка плотная, достаточно крупная была, то и вот эта луковка может сразу образоваться довольно крупненькая. А если чешуйка такая слабенькая, то там совсем вот буквально со спичечную головку такая луковка образуется. В этот момент нужно посмотреть и отобрать те чешуйки с луковками, у которых уже образовался маленький-маленький корешочек. На этом моменте можно сажать эти чешуйки вместе с луковками в какую-то плошечку. И опять насыпаете туда очень рыхлый грунт. Тут уже не кокосовый субстрат, а именно почва, грунт, где все-таки есть какое-то питание, потому что ваша луковка будет расти. Если оставить эти луковки дольше, то корешок длинненький получится, и при посадке вы можете просто его повредить. Вот только из этих соображений. Как нужно сажать? Заглублять вот эту луковку совсем-совсем немножечко. То есть она же крохотная у нас. И получается, что мы заглубляем не больше, чем на 1 сантиметр. Отделять на этом этапе от материнской чешуйки не нужно, потому что маленькая вот эта луковка, она продолжает питаться от толстой чешуйки. Потом чешуйка сама просто со временем высохнет, и можно ее отделить. Куда ставить вот эту плошку? На окно, где побольше света. И следить за тем, чтобы был умеренно влажный этот грунт. Ни в коем случае, чтобы не было застоя влаги, а это вы должны сделать дренажное отверстие в этой плошечке. И лучше всего, вот я беру какие-то пластиковые емкости, ну, может быть, одноразовые емкости, потому что там очень хорошо видно и состояние влажности вот этого грунта, и развитие корешков. Ваша плошечка стоит, листочки появляются у ваших маленьких вот этих луковок, и вы постепенно наблюдаете, как они у вас увеличиваются в размере. Некоторые луковки даже немножечко так выпирают из земли. Это ничего страшного, сверху можно этой земельки чуть-чуть подсыпать. Просто если они будут у вас сильно заглублены, то вот этот листочек, он будет вытягиваться. Селенок-то совсем мало у этих луковок, поэтому заглубление тут ни к чему. И вот все лето, если вы это сейчас сделали, все лето у вас эти чешуйки стоят и развиваются. Можно, конечно, сразу их посадить в грунт, если вы очень внимательно будете следить и как-то защищать от сорняков, от палящего солнца, от пересыхания на ветру, то можно это и в грунт посадить. Но мне кажется, дома это все-таки удобнее делать. Нет такого иссушения, ведь луковки у нас совсем-совсем не глубоко посажены, и поверхностный слой очень быстро пересыхает. Вот в конце осени у вас некоторые луковки уже будут достаточно большие, сантиметр, а то и полтора некоторые в диаметре. Все зависит от сорта, от вида вашей луковицы. Некоторые очень растут быстро. Это азиатские гибриды, это ла-гибриды. Вот они прям очень стремительно наращивают свою луковку. Восточные гибриды и какие-то более еще элитные разновидности лилий, они могут не так быстро растить эту луковку. И, соответственно, цветение может тоже немножечко задержаться. Но это все будет зависеть от ухода. Вы должны поливать, немножечко подкармливать. Вот это тоже будет все играть на величину вашей луковки. Что дальше делать с этими луковицами? Можно вот эти луковки, уже подросшие, посадить в грунт осенью. Но я бы советовала сажать их не на открытое место, а там, где вы какие-то культуры укрываете. Может быть, это виноград, к винограду в ножке. Или рядом с розами, чтобы тоже под единое укрытие с розами попало. Обязательно защищать от грызунов. Как можно защищать? Я уже сказала, что вот я раскладывала в луночку при посадке какие-то колючие ветки. Еловые ветки не подходят, они для мышей не опасны. Именно нужны такие острые колючки, как у шиповника, как у крыжовника, может быть, это акация какая-то. Есть очень колючие барбарисы. Вот такие нужны шипы. Либо второй способ еще существует. Опилки нужно смочить раствором дегтя. Там инструкция дается на упаковочке с дегтем, как нужно приготовить вот этот растворчик. И вот эти пахнущие опилки нужно тоже рассыпать в луночку к этим луковкам. Только посадить как? Сначала луковки вы засыпаете землей, сверху вот эти вот опилки – и снова землю, то есть прямого контакта луковицы и дегтя быть не должно. Если вы переборщили с дегтем, то может получиться ожог. Вот такие правила посадки. Это если вы сажаете осенью. Если у вас очень редкий сорт, например, какие-то махровые лилии у вас, или очень красивые восточные гибриды, они бывают с волнистым краем, бывают двухцветные, с крапинками, можно их сохранить дома. Как вы делаете? Вы осенью сокращаете полив ваших луковок. При этом отмирают листочки, они желтеют, вы эти листочки убираете и слегка-слегка увлажняете грунт, прям чуть-чуть, чтобы он рыхлым оставался и едва-едва влажным. И вашу плошечку можно поместить, мирают листочки.

0: тоже проверяйте обязательно, вдруг ваши лилии проросли. Если вы переувлажнили, то это может случиться. Лучше вот либо совсем сухо хранить эти луковицы лилии, либо вот прям, я не знаю, как вот вам объяснить, это нужно по ощущениям. Почти сухая должна быть земля. В пакете нет испарения, и ваши луковицы не пересохнут. К весне каким-то чудом они даже немножечко увеличиваются в размере. Вы достаете свои луковки, и можно их уже сажать сразу в грунт. Отмечаете местечко каким-то образом, колышки поставить, чтобы не забыть, пропалывать обязательно. На второй год у вас будет уже стебелечек. Вот если в первый год вот эти маленькие луковки дают только прям буквально один листочек, как травиночка, на второй год уже будет стебелечек, как у обычной лилии. Только бутона она не сможет дать, сил еще у луковки маловато. На третий год будет цветение.
1: Огород без хлопот.

0: Дорогие друзья, надо сказать, что полевые дрозды науке неизвестны. Орнитологи различают дроздов певчих, черных, белобровиков, рябинников и даже дрозда дерев. Но кто знает, природа полна тайн.
1: Звуки вырастают, как цветы.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Полонез.
0: Автор.
1: Сергей Чиграков.
2: Песня «Полонез» была создана Сергеем Чиграковым в начале 90-х годов. Вдохновительницей стала

0: его дочь Дарья. Во время поездки к бабушке в город Дзержинск маленькая Даша спросила свою маму: «Мама, а что там под снегом?» На что мама ответила: «Земля». И тогда маленькая Дарья предложила: «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». На рефрен «Колокольчик в твоих волосах звучит соль диезом» музыканта вдохновила Инна, приемная дочь его друга Олега Львова. Инна вплела в свои волосы маленький колокольчик, который очень нравился Чигракову из-за его мелодичного позвякивания. Однажды он снял колокольчик, позвенев им над ухом, и уверенно определил звук как «соль диез». Вернувшись из Дзержинска в Петербург, Сергей Чиграков рассказал о разговоре с дочерью своей второй жене Ольге. Удивленный и задумавшийся, он на следующий день выдал песню, сочиняя ее с чувством гордости за свою дочь.
1: Исполняет Сергей Чиграков.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Ножницы пришли в нашу жизнь из глубокой древности. Первые ножницы были созданы более 3500 лет назад. Причем служили они не для парикмахерских нужд или разрезания бумаги. Их предназначение было в необходимости стричь овец. Первые в истории ножницы были похожи на пинцет, состоящий из двух лезвий. Самый старый экземпляр таких ножниц найден археологами в Египте и датирован 16 веком до нашей эры. Примерно в 8 веке нашей эры одному из ремесленников Ближнего Востока пришла в голову идея с помощью гвоздика соединить два ножа, а их ручки для удобства загнуть кольцами. Данная конструкция оказалась удобной и прижилась. История ножниц в Европе и России началась с X века. В частности, самые старые русские ножницы были обнаружены при проведении археологических раскопок в гнездовских курганах возле деревни Гнездово, неподалеку от Смоленска. История ножниц не стояла на месте, и со временем их начали адаптировать под различные виды деятельности – медицина, стрижка волос, маникюр. Также с ними работали ювелиры, создавая не просто ножницы, а предметы роскоши. Поскольку в средние века ножницы начали украшать, то они стали считаться хорошим и функциональным подарком для женщин. Ножницы в специальных кожаных футлярах охотно дарили дамам, прикладывая их к основному подарку. Именно поэтому со временем ножницы становятся женским аксессуаром, если не считать редких исключений. Поскольку история не стоит на месте, областей применения ножницам становилось все больше, и со временем англичанами были созданы большие ножницы для стрижки газонов, французами были изобретены ножницы для разделывания птицы, немцами были придуманы стальные ножницы, которые помогали при автомобильных авариях. После создания керамических ножей данную технологию перенесли и на ножницы. Керамические ножницы оказались прочнее стальных в 3 раза и более износоустойчивыми. Данный список можно продолжать долго, ведь существуют ножницы для резки металла, для ногтей и так далее. Ножницы необходимы человеку всегда. Они выполняли свои

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
1: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
3: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио Образ», программа «Наболевшим». В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, дорогие мои, с наступающим вас праздником Победы, грядущим, с Днем памяти Георгия Победоносца, великомученика, и Иверской иконы Божией Матери. Это у нас завтра празднуется, так что вот поздравляю вас с кануном этих дней праздничных. Ну что ж, пока вы собираетесь с мыслями и готовитесь нажать на свои кнопки, у кого на чем есть, кто в письменном виде, кто просто позвонить по телефону собирается. Я анонсировал одну программу назад, некую тему, которую я сам, ну, не от себя, услышал в коротком ролике в интернете. Есть такие, по-английски это называются шоты, коротенькие ролики, которые в Ютубе попадаются. И вот там батюшка один кому-то интервью давал. По-моему, Дудю. Потому что там я еще видел его в такой же одежде, этого же самого батюшку. Ну, видимо, вот было большое интервью, там это все на куски порезали и такими вот коротенькими роликами выложили. И вот эта мысль, высказанная этим батюшкой, мне очень понравилась. На самом деле, просто получается как, что, ну, мы привыкли как-то к некоему, ну, стандарту, что ли, трактование Священного Писания, и об этом только и говорим. А вот тут мысль такая очень адекватная, очень понятная, но мне она доселе нигде не попадалась, эта мысль. Вот и я хотел на эту тему с вами порассуждать. Ну вот опять не успел, у нас первый звоночек, но сейчас отвечу. И то, что я анонсировал, мне, кстати, уже в прошлый раз, в прошлый вторник уже звонили и спросили, я типа обещал и ничего в прошлом нашем эфире не сказал. Вот, так что сейчас я вот прям вот 100% об этом скажу, но поскольку опередили меня и уже позвонили, я вынужден ответить на вопрос. Не могу я долго человека держать, так сказать, на весу, на линии. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, а можно ли переосветить дом?
3: Вы не могли бы представиться, если вот мне захочется к вам обратиться как-то?
4: А, раба Божия Нина.
3: Нина, очень хорошо. Спаси Господи. Дело в том, что освещение дома, так же, как и освещение автомобиля, так же, как и освещение креста, точно так же, как и освещение иконы, неким таким вот прям вот железным таинством не является. Дело в том, что вот покреститься можно один раз. Причастие освятить на литургии можно один раз. А вот то, что касается дома, машины, иконы, креста для ношения на персях, это можно освещать энное количество раз, потому что, ну, разные ситуации бывают. из дома в дом приезжают разные люди, автомобиль переходит из рук в руки, кресты теряются, иконы дарятся и так далее. Пожалуйста, освещайте сколько хотите, проблем с этим вообще никаких нет. Так что сколько раз вам захочется. На самом деле, я когда освещаю квартиру, я объясняю так. Прошу просто понять одну вещь, это всех касается, кстати, это не про ваш вопрос, а в целом сам по себе смысл освещения. Когда освещается жилье, по молитве священника нисходит благодать Святого Духа. И не надо думать, что это вот, знаете ли, как вот обои поклеил. Вот что-то такое вот, или покрасил стены, там побелил потолок. Железный и навсегда. Благодать — это божественная энергия. И она живая. И она все чувствует, все понимает и реагирует на это. И если в доме действительно живут благочестивые люди, которые соблюдают все установленные церковью правила, ну, стараются, скажем так, соблюсти все там, как положено, это вот, ну, как по Талмуду жить, это, ну, невозможно. Естественно, человек грешит. Ну, так или иначе, если люди стараются жить так, как положено, по заповедям, молятся, исповедуются, причащаются, стараются вести себя благочестиво, не матерятся, живут в законном браке. Понимаете, если о чем я говорю. И все такое. То тогда достаточно один раз освятить, и семья как малая церковь, а жилье как некий храм этой малой церкви. Это все, как говорится, да, это может благодать сохраняться там годами, веками, переходя из поколения в поколение вместе с этим домом. Но достаточно начать там, как говорится, пить, курить, гулять, материться, жить в блуде и так далее. Благодать тут же уходит. Еще раз говорю, это живая энергия. Это не нечто, вот как обои или там штукатурка. Раз сделал, и все в порядке. Нет. Она реагирует на нашу жизнь. Та благодать, которая дается жилью вместе с вот этим вот священнодействием. С освящением. Поэтому, если вдруг такое дело случилось, что-то как-то не так, то вот я объясняю, что если живете как-то не так, как Бог велит, можете освещать хоть каждый день. Вот и все. Поэтому определяйтесь, вот как оно есть. Если все как Бог велит, то можно жить и не тужить, и голову на этот предмет не ломать. Если же есть какие-то сомнения, или сами за собой что-то, так сказать, чувствуете, что рыльце-то в пушку в плане, так сказать, отношения к Господу Богу, ну, да. Если осветить и второй раз, и третий раз, и десятый раз, и в сотый раз, ничего страшного не будет. Но поймите, что Господа Бога раздражать не нужно. Стараться нужно так, что если уж ты осветил, живи как положено. Если не можешь жить как положено, сперва научись жить как положено, а потом освещай. Ну вот как-то так. А у нас еще один звоночек. Опять, видите, опередили меня. Ничего не могу поделать. Формат нашего общения онлайн. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, батюшка. Вот у меня... Посоветуйте мне, пожалуйста, как вот достигнуть глубины молитвы. Вот собрать бы все свои силы, ум, волю в одну точку и погрузиться вот общение с Богом вот так, прям вот близко-близко. Вот никак
3: понятно.
5: Я жила всю жизнь, а как-то вот нет такой близости.
3: Согласен.
5: Вот еще, знаете, спрошу вас, а почему вот мы говорим «Помоги, Пресвятая Богородица нас, спаси нас, Матерь Божья», а не говорим «Моли Бога нас, Пресвятая Богородица».
3: Благодарю за вопрос. А почему не говорим? Не знаю. Мы говорим, а вы почему не говорите? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Говорите на здоровье. Мы к ней обращаемся. И так, Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Чё-то мне вопрос этот ваш непонятен второй. То есть и так можно обращаться, и так можно просить. Она же одна, так сказать, из ближайших, предстоящих престолу Божию. Почему бы не попросить ее о нас помолиться? Кощунства в этом никакого нет. Принижения ее святости никакого в этой нет. Почему вы так считаете, я не знаю. Может, вам не попадалось нигде... Но на самом деле, пожалуйста, обращайтесь к ней так, просите ее о молитве. Ничего в этом, никакой беды нет. Вот. А как достичь глубины молитвы? Что вот собрать все и вот направить все. Поймите, пожалуйста, вот все, о чем вы говорите вот в данном случае, почему не получается и так далее, это от гордыни от нашей. Гордыня во всем виновата. Вот проблема. Не хотим смириться. Не хотим свою слабость и немощь осознать. Пытаемся добиться, вот как собрать себя, вот как настроить себя. Поймите, что все это от Господа Бога приходит и молитвенный дар тоже. И вот эти слова заветные, «Сила моя в немощи совершается», вот вам ответ на ваш вопрос, почему так? «Сила моя в немощи совершается». Пока мы свою немощь не осознаем, пока мы себя не, так сказать, не признаем неспособными молиться, неспособными поститься и так далее и тому подобное. Пока мы себя больными не признаем, Господь же сказал, что больному врач-то нужен, а не здоровому. Не праведников я пришел призвать, а грешных к покаянию. Здоровый, пока он себя здоровым считает, он к врачу не пойдет. Праведник, пока он себя праведником считает, он к Богу с покаянием не обратится. Точно так же, пока мы свою собственную немощь не осознаем, что мы не можем этого достичь. Так мы этого и не достигнем. Вот понимаете, это мы в спорте привыкли там развивать себя, тренироваться, достигать результатов и так далее. Все я, мне. А здесь нет. Все по-другому. Вот как только свою немощь осознаем, как только поймем, что не можем мы молиться, как только поймем мы сами в себе, не на словах, а внутренне, что это нам не по зубам. И пока не обратимся к Богу, Господи, как апостолы это сказали, ведь вот недаром в Евангелии об этом речь-то идет. Господи, научи нас молиться. Вот. К Богу надо обращаться с этим вопросом-то, не ко мне. Не научу я вас, как правильно собрать себя в кулак и направить все свое внимание на молитву и на это общение с Богом. Только Он сам, только сам Господь может вам помочь эту волю собрать и направить к Нему. Вот как только осознаете свою немощь, и неспособность этого достичь с чьей бы то ни было помощью здесь на земле, как только вот в этом состоянии обреченности, грубо говоря, к Богу обратитесь, вот тогда вы эту помощь и получите, тогда у вас все и встанет на место. Тогда и воля в кулак соберется, и внимание в одну точку, и Господь вам откроется. А до тех пор, пока вы тут вокруг себя какой-то помощи ищете, и пока вы считаете, что с чьей-то помощью вы способны этого достичь, чего-то, так сказать, найти какой-то рецепт, как этого можно достичь, ничего у вас не получится. Вот как-то так. И по-другому я боюсь никак. Только через смирение, через сознание своей немощи, обращение вот в этом смирении к Богу. Тогда все будет хорошо. А у нас еще один звоночек. Никак не дают мне ответить, на, как говорится, рассказать про свою вот эту вот мысль. Ну что ж, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Батюшка Олег, здравствуйте. Раба Божия Ольга, Христос воскресе.
3: Вот вам надо
6: приходить, мне кажется, на двухчасовой эфир, потому что вас очень интересно слушать. У меня такой вопрос вот о современном юродстве. Вот актера Петра Мамонова, ныне покойного, назвали священник современным юродивым. То есть, ну, он побывал в аду, и был у него и передоз, и все он рассказывал. Потом стал как одним таким сплошным рупором. Он всем рассказывал, что ребята, ад есть. Вот, ну, задумайтесь. И также вот тут про Джима Кевизи я слушала передачу, в интернете нашла. Но это что-то, что он стал проповедником по неволе. Вот про него говорят там. То есть он после этого стал тоже таким рупором. Тоже он говорил, что Иисус Христос, да, действительно есть. Я пострадал тоже. Вот я чуть-чуть, но я понял, что это такое. То есть в него молния, кстати, ударяла не в крест, а в него его. Он несколько раз был на грани смерти. Вот. И... То есть это современное... Кстати, он потом больше нигде не снимался, но он вот проповедовал Христа. То есть вот... И вот современное юродство, существует оно, и... То есть вот... Как вот вы разделяете мнение, то, что вот Петр Мамонов, да, вот его называют современным юродивым. И еще второй вопрос, вот в фильмах очень часто, у меня сегодня про кинематограф что-то все, в фильмах очень часто крестят младенцев, венчают, показывают, то есть это такое заигрывание, то есть это не по-настоящему, вот допускается ли это, или как это вот, или после этого они действительно венчаны или крещены становятся, вот спаси Господи.
3: Благодарю за вопрос. Сразу скажу про Кавизейла, что он на самом деле снимался потом в очень, так сказать, дорогих и престижных сериалах, его приглашали. Да, был у него перерыв. С ним не хотели иметь дело, поскольку он снялся вот в этом проекте именно из-за Мела Гибсона. Не потому, что он там какой-то такой, а вот был там очень серьезный наезд в рамках Голливуда на Мела Гибсона. И Кавизейлу заодно, так сказать, досталось, что называется. Хотя его Гибсон предупреждал перед съемками, что, возможно, когда ты снимешься у меня, с тобой никто не захочет иметь дело. Вот и все. То есть это было на самом деле, но сказать, что он вообще не снимался, нет. Потом все, вот этот период у него тяжелый прошел, когда он действительно вынужден был стать проповедником, ну, просто чтобы не кануть в лету и на какие-то гроши, чтобы можно было существовать. Потому что сколько там, как говорится, разово не заработаешь, на всю жизнь все равно не хватит. Деньги имеют такую способность заканчиваться, к сожалению. Ну вот и он и ездил по церквам местным, католическим. Еще раз напоминаю, в прошлый раз я об этом говорил. И сейчас скажу, если в целом вся страна, Соединенные Штаты Америки, это страна протестантов в большинстве своем, то вот то, что касается Мела Гибсона, Кавизейла, это католики. Причем у Гибсона, я говорю, очень такое направление, больше к старокатоличеству. Он нашел где-то священник старокатолик, который там служил мессу у них на латинском языке каждый божий день на площадке съемочной, и они там всей... командой молились перед тем, как начать снимать. потому что поначалу у них вообще дело со съемками не шло, никаким боком. Аппаратура ломалась, лампы взрывались, там погода менялась прямо на глазах. Это прям был, говорит, ох и ах, что такое. Все там уверовали. Несколько человек покрестились. Некоторые там, кто был крещеный, начали в храм ходить, молиться регулярно и так далее. То есть это все было на самом деле. Но Кавизелу, как главному герою, там досталось больше всех. И он это все, как говорится, через себя пропустил. И вот эти вот два удара молнии, один в него, один рядом. Причем там при втором ударе молнии рядом с ним находился, по-моему, оператор к нему подбежал, чтобы помочь ему вот после первого удара. А со вторым ударом их просто отбросило несколько десятков метров. Там же пригласили медиков, они прибежали, думали, там конец. Нет, отделались, в общем-то, ссадинами и синяками. Все живы остались, но они это самое поняли, что это, как бы Винни-Пух сказал, это же неспроста. Вот. То есть они об этом рассказывают совершенно вот так, без всяких помп и пафосов. Это стало их, ну, скажем так, элементом их жизни. Действительно, они уверовали в полной мере. То же, что касается юродства, вы знаете, давайте не путать юродство ради Христа с, скажем так, с клоунадой на сцене. С какими-то вот этими вот чисто, ну, я не знаю, как это сказать по-другому, ну, с выпендрежем сценическим. Потому что сам сценический образ Петра Мамонова, он был на грани, вот именно на грани фола. Ну, смотрите, там вот эти вот звуки му, что он там, Мамонов, вытворял на сцене. Это, простите, далеко не юродство, и после его обращения к Богу он, скажем так, от этого, от всего как раз отошел. От того, что можно было бы счесть юродством. Он, наоборот, стал себя сдерживать всячески, когда ему приходилось давать интервью, когда он встречался с молодежью, это у него стало, ну, тоже, будем говорить, образом жизни уже. Он ходил на встречи с учениками там училищ, ПТУ, в институты ходил, с молодежью встречался. Он уже себе того, что позволял в свое время на сцене, вот это вот, если бы там назвать это юродством, нет, он от этого отошел полностью, вот он от этого отказался и говорил, что я так больше жить не могу. Поэтому давайте не путать юродство Христа ради и вот эти вот сценические образы, сценические амплуа. Вот этот эпатаж сценический, давайте не будем это все вот в одну кучу мешать. Это не юродство. Это эпатаж, это выступление. Юродство — это отнюдь совершенно другое. Почитайте жития Христа ради юродивых, как они жили. Это, во-первых, были чистые абсолютно люди, в плане соблюдения заповедей. И они не пытались ни перед кем выступать. Они наоборот, если и вели себя неадекватно, то это было вызвано неадекватностью окружавших их людей. Как в тропаре. Это блаженной Ксении Петербургской-то поется-то. Мнимым безумием безумие мира обличило. Или, как у апостола Павла-то написано, если хочешь быть в мире сем мудрым, будь безумным, ибо мудрость века сего есть безумие. Так вот, они именно в этом ключе, в этом контексте. А не как там Петя Мамонов трясся на сцене, дергал руками и ногами, изображая из себя там голубя подраненного или еще что-то в этом духе, там бак с мусором или еще какие-то там вещи, которые он изображал. И песни, которые на непонятный мотив там, и, в общем-то, набор слов и набор звуков. Но он соответствовал тому, как называлась группа, звуки му. Вот он там это му-му и изображал на сцене. Вот не надо это путать, пожалуйста. И если вам вдруг, как, Господи, прости, показалось, перекреститесь вовремя, чтобы не казалось. Это разные вещи. Юродство и сценический эпатаж. А если хотите себя проверить, посмотрите вот последние годы жизни Петра Мамонова, как он давал интервью и как он встречался с молодежью, и как вот он делал эти, скажем так, ну, не знаю я, это такой получился у него.

Он жанр, который он сам придумал, он писал уже музыку, он читал преподобного Ефрема Сирина. Ой, не Ефрема, а это из головы-то вылетело. Тоже Сирина. Ну, неважно. Преподобного. Труды Исаака Сирина. Вот. Преподобного Исаака Сирина читал труды и под, так сказать, ну, некий такой музыкальный фон, музыку, которую он сам написал под это дело. Там не было никакого эпатажа. Он совершенно спокойно стоял и цитировал труды святого отца под музыкальное оформление. Там не было ни элементов вообще, ни малейших, какого бы то ни было юродства. Он был абсолютно адекватен. Точно так же адекватно он отвечал на все вопросы, которые ему ставили. Там молодежь задавала или тот, кто у него интервью брал. То есть никакого юродства там краем не было. Вот и все. Не надо путать. Это разные вещи. И Петр Мамонов до своего, так сказать, прихода к Богу и после того, как он это все осознал, это два разных человека. И он об этом говорит в своих интервью. Он сам себя обличает и показывает, где он и как чего нашкодил, где он чего натворил. То есть вот в этом плане он был человеком очень откровенным, что вплоть до того, ну, у него каждое интервью звучало как некая такая всенародная исповедь его собственная. Он рассказывал о своих грехах, чего он натворил и как он из этого состояния вышел. Это я юродством считать не могу. Это, ну, вот такая, я бы сказал, высшая степень покаяния, высшая степень признания, осознания своих грехов и такая вот всенародная публичная исповедь. О чем нам, как говорится, с вами только можно это помечтать. Так что нет, не надо тут про его юродство, это не юродство. Юродство совсем другое. Читайте «Жития юродивых». Начиная там от первых юродивых и заканчивая вот Пашей Саровской там и прочими дивеевскими юродивыми. Как они жили, чего они делали. И для чего, и почему. Ну и, ну, Матроны Московской нет. Она там блаженная считается, но юродивая она никоим образом тоже не была. Поэтому это ваше, я считаю, такое, ну, откровенное заблуждение и непонимание вообще смысла юродства. Почитайте об этом. Так, ну что ж, время у нас пока есть. Еще вот Вадим задает вопрос в Максе. Он тут написал: «Здравствуйте, как правильно поминать усопших в церкви и дома? Расскажите, пожалуйста». Дорогой Вадим, в церкви у нас есть три формы поминовения усопших. Это первая высшая форма – это заупокойная литургия, которая у нас совершается накануне, вернее, ну не накануне, а в день. Накануне у нас совершается вечернее и утреннее богослужение, а в день родительской субботы совершается вот это заупокойное богослужение, заупокойная литургия. Вот это, скажем так, высшая форма поминовения усопших. Далее у нас идет панихида. Это такое более-менее объемное богослужение об усопших. И краткое поминовение усопших – это лития. Поэтому, пожалуйста, как вам нравится, как,
каким образом вы для себя решите, что вам удобнее и правильнее помянуть тех, кого вы хотите, усопших, можете либо за упокойную литургию, либо панихиду, либо литию заказать. Пожалуйста. Это вот то, что можно сделать в храме. Ну и как бы общепринятые такие моменты, такой формат, как поставить свечку за упокой. Но опять же, как я все говорю, свечка за вас не помолится. Свечка — это свечка, это ваше жертвоприношение. Но вы должны еще молитвенно определить, за кого вы ее приносите и с какой целью. То есть молитва должна сопровождать вот эту вашу свечу. Сама свеча не помолится просто вот если вы пришли, зажгли, поставили и ушли. Ну, как говорится, создали чуть побольше света в храме. И не более того. Посему обязательно, обязательно к свечке прикладывать свою собственную молитву о том, за кого вы эту жертву приносите. То же, что касается домашнего поминовения усопших. Здесь у нас на помощь приходит молитвослов. Там у нас есть такой раздел, как канон о единоумершем, может называться, там или еще как-то. То есть в молитвослове нужно найти вот это самое произведение, назовем его так, вот этот самый канон об усопшем, и этот канон прочитать. Это, скажем так, вот такая... Ну, серьезная, полноценная форма поминовения. В краткой форме мы имеем с вами поминник. Это то, что у нас прилагается к молитвам утренним. Вслед за утренними молитвами идет, как правило, поминник о здравии и об упокоении. Вот, там вначале идет молитва кратенькая, а дальше уже... перечисляются имена тех, кого мы поминаем. Это вот такой вот краткой уже будем говорить поминовение усопших в домашней молитве. Ну и к этому опять же можно поставить свечу и таким образом вот вместе со свечой и помолиться. Вот таким образом, таким путем мы можем поминать усопших в церкви и дома. Ну что ж, пока звонков нет, может быть, я и улучшу. Ой, а мне тут еще прислали. Так, Иоанна в простонародье Яна пишет. В современном мире модно набивать татуировки маленькие по всему телу. Как православие относится к татуировкам на теле верующего человека? И если набил тату в молодости, стоит ли сводить? Ну, наверное, вам к Ивану Ивановичу Охлобыстину лучше обратиться с этим вопросом. У него, у бедолаги, хоть он и священник, причем законно рукоположенный, несмотря на то, что мы его привыкли видеть там в разных ролях, в фильмах, он на самом деле рукоположный священник, причем не запрещенный, он заштатный. Вот. Если у кого-то там какие-то мысли на этот счет, он да. Он заштатный священник, поэтому он, если вдруг там соберется вернуться к богослужению, то его восстановить могут очень, ну, без особых проблем, как священник. Но пока что-то он больше в такие, в политические сейчас вещи ударился и так далее. Вот. Как он рассказывает, вот там у него по самые плечи руки набитые татуировками, ну, это, говорит, по пьяни мне. Я, говорит, даже и не помню, проснулся, а у меня там все вот это вот набито. Ну, чего, прячет, когда там где-то более-менее с адекватными людьми общается. Ну, в некоторых случаях, как в фильме «Соловей разбойник», там, ну, может быть, там и к месту эти татуировки продемонстрировать. Ну, а так он, сами обратите внимание, не очень-то к ним относится, не с любовью, не нравится ему. На самом деле, причем тут православие, вы даже посмотрите, какая-то передача была, как людей выбирают в космонавты.
молодежь. Сейчас же у нас даже появился где-то сайт на этих самых, даже на госуслугах, по-моему, сейчас даже есть раздел какой-то, где космонавтов, можно записаться в космонавты, а потом пройти соответствующий отбор. Так вот, когда отбирают космонавты, заставляют раздеваться и смотрят, и если находят даже небольшую татуировку, этот человек по конкурсу не проходит. Представляете? Причем не важно, что изображено и в каком месте. Если татуировка какая-то есть на теле, уже все, этот человек не может быть космонавтом. Почему? Потому что наличие татуировки на теле означает, по мнению психологов всех мировых светил, неудовлетворенность человека собственным телом, когда он пытается что-то в нем изменить, либо приукрасить, либо, как говорится, скомпенсировать какой-то недостаток. Понимаете? И вот это-то как раз неудовлетворенность собственным телом, недовольство собой, это указывает на то, что у человека, ну, не все в порядке с психикой, если хотите. Поэтому я бы как бы даже тут бы и православие-то так в стороночку отодвинул. Что вот из этих соображений любой татуированный — это слегка психически неуравновешенный человек. И к нему надо, так скажем, ну, серьезно присмотреться. Что же вдруг такое его побудило это вот безобразие с собой сотворить? Вот так. Поэтому тут даже и не в православии дело. Хотя, с другой стороны, ну что, куда деваться? Из тюрьмы приходят люди, у нас сколько вон в истории церкви разбойников, которые, в конце концов, стали святыми. По преданию, вот та же самая Оптина пустынь основал ее разбойник, известный в тех краях Опта. Он был основоположником этой Оптиной пустыни, всемирной, не побоюсь этого слова, известного монастыря. И если вдруг человек, побывав в тюрьме и, так сказать, прошел через огонь и воду и медные трубы тюремные, и, естественно, там у него и татуировки на теле, но он решился радикально изменить свой образ жизни, ну, что ж, церковь не отвергает никого. Лишь бы этот человек действительно от сердца, от всей души решил изменить свой образ жизни и действительно послужить Богу. Пожалуйста, могут даже и в священники руку положить. Если Иван Ивановичу вот так не повезло, что ему где-то, так сказать, уже после того, как он стал священником, это все набили на руках, то в целом, если даже человек придет с татуировками, но внутри он будет действительно ревностным христианином, то здесь татуировки никак не помешают ему даже стать священнослужителем. Скажем так. Но все равно, в любом случае, лучше к таковому присмотреться. С чего бы вдруг? Потому что, я говорю еще раз, это мнение именитых психологов, что у человека не все в порядке с головой. Вот. Выводы делайте сами. Вот Евгений. Два вопроса. Сколько тут? Ну, два, получается. Прислал. У меня два вопроса. Можно ли победить гордыню? И что за буквы на нимбе у Иисуса Христа? Ну, с буквами там все понятно как бы. Там греческие буквы три. От, первая буква, это если смотреть на лик, она получается слева. От. Это такая она и церковно-славянская буква, это от. И в греческом она есть, по-моему, такая, похожая на нее. Сверху буква О. Ну,
слева, если по-гречески, это омега будет, сгруппированная с буквой Т, она над ней получается вместе от, а сверху это омикрон по-гречески, если по-нашему просто О. И с правой стороны Н в целом получается слово «отон». По-гречески оно читается «отон», по-славянски «сый».

Можно ли победить гордыню? Примеров у нас море разливанное. Как люди побеждали гордыню? Достаточно почитать жития святых. Вот. Так что эти примеры из житий святых нам впрямую доказывают, что гордыню победить можно. Мало того, нужно. И это фактически цель христианской жизни, потому как стяжание Святого Духа при наличии гордыни невозможно. Потому как сказано, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Благодать — это противоположность, так сказать, получается смирение, противоположность гордыни, без которой благодать недостижима. Посему-то и первая заповедь блаженства у нас звучит как: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Вот эти самые смиренные, это те, кто победил гордыню. Что вы считаете, Господь Иисус Христос решил над нами посмеяться, что ли? Поиздеваться, такую заповедь дал. Гордыню победить невозможно, он говорит, вот победи. Ксанф, выпей море. Выпей море, Ксанф. Ну, не из обжиг, понятно, да? Вот так. Так же, дорогой Евгений, включайте логику, хотя бы формальную. Если уж до диалектической не получается дойти. Как относиться к мистическим явлениям? Если они мистические, с благоговением. Если это ошибочные, так сказать, дьявольские происки, которые являются псевдомистическими, то с большой осторожностью. Как Алексей Ильич все Осипов, ссылаясь на святых отцов, говорит, если не хотите оказаться в неприятной ситуации, то относитесь так. Не принимай и не отвергай. Вот такое вот пожелание от святых отцов, как относиться к мистическим явлениям. Не принимай и не отвергай. Не принимай, потому что это может быть от дьявола, и не отвергай, потому что это может быть от Бога. Относись нейтрально. Ну, есть и есть. Случилось и случилось. Ну, вот. Мало ли чего там, так сказать, не случается. Вот как-то так примерно. Ну, это, опять же, моя точка зрения. Ну, и вот со ссылкой на профессора Осипова, моего однофамильца. Ну что ж, дорогие мои, пока вопросов нет, все-таки я обращусь вот к той теме, которая была мною заявлена, чтобы мне, так сказать, пустобрехом в очередной раз не оказаться, чтобы мне не звонили, не говорили, а что ничего не сказал-то. Опять заикнулся и не сказал. Ну так вот, речь шла об тот раз о событиях, касающихся царства, ну, практически небесного, рая. Место, где жил Адам до своего грехопадения. И когда таковое случилось, как мы знаем из Священного Писания, Господь из рая Адама изгнал. Ну, не Адама, а всю чету, и Адама, и Еву. Оба были изгнаны из рая. За что? И мы как-то привыкли рассуждать на тему, что вот там вынужден был не какую-то там выволочку ему сделать, а выгнать, чтобы вот это, то, что с ним произошло, не осталось в раю и не прижилось там. И не сотворило с этим раем беду великую. Честно вам признаюсь, я как-то об этом вот до момента, когда услышал, я не задумывался. А вот тут услышал, да, действительно, ой-ой-ой. Казалось бы, ничего такого особенного, ну, могло это прийти в голову, но как-то не приходилось.

сила. А тут вот услышал, говорю, и меня как это током ударило. На самом же деле так. Что же? Что же это за древо познания добра и зла? И вот тут я наткнулся на очень интересную вещь. Как-то я вам ссылался на английский вариант молитвы «Отче наш». И вот там слова «избави нас от лукавого», ну, в нашей молитве «Отче наш» мы говорим там, «и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». А в английском варианте там употреблено вместо слова «лукавый», ну, может быть, нет такого слова в английском языке, но там конкретно слово «evil» используется, то бишь «зло», если это перевести буквально на русский, но «избави нас от зла». Ну так вот, сейчас немножечко отойдя в сторону, я хочу вам предложить слова из Священного Писания. Итак, давайте сейчас внимательно послушаем и вдумаемся. Эта строчка, она несколько раз повторяется в Ветхом Завете в самом начале, когда Бог сотворил там то-то, то-то, то-то, и сказал, и там произвела земля, и там так далее. Не буду сейчас этого касаться. Там в конце этого такая интересная фразочка идет. «И виде Бога», на славянском читаю, «и виде Бога, яко добро». Ну, после каждого творения своего на земле вот эта фраза идет. «И виде Бога, яко добро». Как это переводится на русский? «И увидел Бог, что это хорошо». То бишь в данном случае перевод слова «добро» идет у нас как слово «хорошо». Запомнили, да? Теперь смотрим, что касается вот этого самого древа. Опять по-церковно-славянски читай. «И древо жизни посреди рая насадил Господь, и древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». Почувствовали? «И древо еже ведете разумительное, доброго и лукавого». По-русски перевод. «И древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Как интересно, а? Добро — это хорошо, то, что хорошо. И здесь получается, еже ведете разумительное доброго, то бишь хорошего, и лукавого. И переводится это добра и зла, древо познания добра и зла. То бишь хорошего, ну добра, вот видите, добро — это значит хорошо. И виде Бог, яко, что это хорошо. И виде Бог, яко добро. И тут тоже познание добра, то бишь хорошего, то, что хорошо, и зла, лукавого. То есть это получается у нас здесь идентичные вещи, просто звучит по-разному. Но только лукавого мы как смыслово понимаем слово «лукавый»? Тот, кто зло выдает за добро. Понимаете, какие вещи? Не просто зло как таковое, но избави нас от лукавого, не просто от зла, как в английском evil, однозначно, а именно от лукавого, от того, который зло. Там ведь можно было и на маму срифмовать. К маме кроха сын пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И ритм сохраняется, и мысль.

0: но только к маме. А почему к отцу пришел? Кроха, сын, к отцу пришел. Тут у меня мысль возникла, не был ли Владимир Владимирович таким верующим человеком? И мысль-то, так сказать, может быть, отсюда идет, что Адам получал информацию именно о добре и зле от Бога, приходя к Богу, и от него получая вот эти вот, так скажем, информацию, эти оценки добра и зла. А тут, как сказано, вы будете как боги, не нужен будет Бог, вы сами будете определять, не просто знать, а определять, что есть добро, а что есть зло. То есть, и когда тебе удобно, ты можешь сказать, что это добро. А когда тебе неудобно, ты можешь сказать, что это зло, как в одной книжечке «Скотный двор». Война есть мир, а мир есть война. Если мне так удобно. Вот это то, до чего мы сейчас в этом мире докатились, избавившись от Бога, по большому счету. Вот чтобы это не прижилось в раю, именно человеческая оценка всего, чего бы ни было, именно с точки зрения удобства, что без Бога человек определяет, что есть добро, а что есть зло. Причем, исходя из своих собственных внутренних побуждений, как ему удобно на данный момент. Вот чего избежать решил Господь в раю, чтобы вот этого не случилось. Вот из-за этого изгнал. Потому что человек внутри именно извратился. И вот от этого-то извращения Господь изберег рай. А чтобы человека от этого избавить, представляете, пришлось самому Богу на землю прийти и сделать так, чтобы уже человек сознательно опять пришел к тому, что не он определяет, что такое хорошо и что такое плохо, а что к отцу надо, к Богу прийти, и тогда уже Бог скажет, что есть хорошо и что есть плохо. Вот на этой оптимистичной ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю нашу с вами беседу. Всего вам доброго. Еще раз с праздником с текущим. Христос воскресе! Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем с отцом Олегом Осиповым.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семилютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино причастие.
0: Смотрение Твоего таинство, разумея дела Твоя, и прослави Твое Божество.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя Богоматерь, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить тебя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец Богу, поющее и превозносящее Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, изливаешь и верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое и преклони ухо Твое ко мне, Владычице.

0: Ищется Мати, Бога моего, и не презри меня, требующий Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручай себе прочно, избавлюсь от всякой беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария. Тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыхании душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми, и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам Бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе, так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как род не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, токмо один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус же, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь иглинные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком,

возможно, Богу. Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все времена, и в век будущей жизни вечной». Отозвавши 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Сказали ему: «Это Иисус Назарей идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедший впереди заставляя его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня наш разговор об одном из самых читаемых образов, который называется Иверская икона Божией Матери. Этот образ по своему иконографическому типу относится к типу Одигитрия, то есть путеводительница. Напомню, это образ, на котором Божья Матерь указывает на младенца, сидящего на ее руке, как на путь к спасению. В IX веке, по преданию, во времена ереси иконоборчества, близ города Никея, это Малая Азия или современная Турция, жили благочестивые вдова с сыном, в доме которых находилась чудотворная икона Божией Матери. Когда

0: воины, посланные выискивать и уничтожать в домах людей и в храмах святые иконы, зашли в дом вдовы, она в надежде сохранить святыню упросила воинов оставить икону до утра, обещая им за это вознаграждение. Крестолюбивые воины согласились, но при этом один из них, уходя, ударил копьем в лик Богородицы. И тотчас из пронзенной иконы потекла кровь. Пораженные воины ушли. Желая спасти чудотворную икону от поругания, вдова отнесла ее к морю и опустила на воду. Икона при этом не легла на воду, а стоя прямо, двинулась по морю. С тех пор прошло около 2 веков. Однажды монахи Иверской обители на Афоне увидели на море доходящий до самого неба огненный столб, в основании которого находилась стоящая на воде икона Божьей Матери. После молебна старец монастыря Гавриил, по повелению явившейся ему во сне Богородицы, пошел по воде, как по суху, принял икону и поставил ее в соборном храме монастыря. Но на другой день икону не нашли на том месте, где поставили, а обнаружили ее над монастырскими воротами. Образ отнесли на прежнее место, но наутро он снова оказался над воротами. Так повторялось несколько раз. Наконец, Пресвятая Богородица вновь явилась преподобному Гавриилу, сказав, что не желает хранить Москву. 48-го года икона прибыла в Москву и торжественно была встречена у Воскресенских ворот множеством народа и лично царем Алексеем Михайловичем и патриархом Иосифом. Когда на патриарший престол вступил патриарх Никон, он задумал на одном из островов Валдайского озера устроить монастырь в честь Иверской иконы. И для этого, по его просьбе, был написан новый образ, новый список с Иверской иконы Божией Матери, который и был поставлен в этой основанной обители. Другой чтимый список Иверской иконы был установлен в часовне у Воскресенских ворот. Он был также написан на Афоне. К этому образу приходили поклониться тысячи православных со всей России. Туда приходили и русские государи, особенно прежде чем войти в Кремль. Они молились в этой часовне у этой иконы. Но часовню постигла трагическая судьба. В 1929 году она была вместе с воротами разрушена. Для того, чтобы через этот проезд могли спокойно заезжать на Красную площадь военная техника для проведения военных парадов. Икона была перенесена в другой храм и ныне находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках, Москве. Но по милости Божией и ворота воскресенские, и сама часовня снова появились на прежнем месте.
1: Русские иконы.

0: Книги Нового Завета. Послание святого апостола Павла. Цикл бесед ведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 2-е послание к Фессалоникийцам.
1: Когда наступит такое отступление от веры, что антихрист будет противящийся и превозносящийся, пишет апостол Павел, выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Тоже будет этот антихрист. Но, во-первых, однозначно все говорят, и святые отцы, и апостол Иоанн Богослов в Откровении, и апостол Павел, что это будет человек. Это не будет сатана в облике человека, это будет человек, сын греха, сын погибели, человек беззакония, так называет его апостол. Далее, так сказать, святые отцы объясняют и говорят, что это будет человек, родившийся от многих поколений блудниц, в страшной нечистоте, что он в какое-то время, в него войдет сатана и будет полностью им управлять, что будет очень умным, хитрым, коварным, страшно жестоким, как жесток сатана, будет совершать знамения и чудеса, будет требовать и заставлять, чтобы его признали царем вселенной, владыкой вселенной, и также, чтобы его именовали и поклонились как Богу или Сыну Божию. Также будет ставить печати на чело или правую руку тем, кто примет его и отречется от Бога истинного, от Христа, а остальных будет уничтожать. Вот как описывают антихриста и апостол Павел, описывает Иоанн Богослов и святые отцы. И как раз, когда вот эти признаки, отступление от веры и многое другое, и приведет к пришествию антихриста, вот тогда и за этим в скорости будет второе пришествие Христово. Но царствовать будет антихрист недолго, ибо наступит второе пришествие Христово. И пишет апостол Павел: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего». Вот какое значительное учение содержится в этой главе послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Действительно, об этом пишут Иоанн Богослов и другие святые отцы, и не дай Бог дожить до этого страшного времени, а чем же, дорогие братья и сестры, мы можем приблизить или отдалить это время? Своими добрыми делами, своей жизнью. Однозначно, что наши добрые дела и добродетельная жизнь может отдалить это время на длительный период времени. Это страшное время, время антихриста и кончины мира. И в то же время наши беззакония, наши грехи могут его приблизить. Ведь всего-навсего на один день продлит Господь жизнь этому миру, а как сказано в Псалтире царя Давида, что перед ним 1000 лет, как один день, значит, на 1000 лет продлится существование этого мира. И на один день сократит, на 1000 лет сократит жизнь этого мира. Поэтому, зная обо всем этом, и сегодня, конечно, видя очень и очень многие признаки, признаки этого страшного времени, мы с вами должны быть сами трезвыми духовно, сами бороться с теми страстями и грехами, которые постоянно понуждают нас

Именно к отступлению от Бога, от веры, от нравственности, от христианских добродетелей и будем воспитывать так своих детей и молиться, чтобы Господь продлил жизнь нашим детям, продлил жизнь этому миру. Повторяю, от нас зависит, сколько будет мнать. Это перешло через предание. Как говорит апостол, стойте, держите предание, которым научено или словом, или посланием. То есть не только посланием, но и словом. Мы ведь знаем прекрасно, что Евангелие – это тоже предание Христа. То есть слова Христа, изложенные апостолами. А сам Христос, конечно, непосредственно не писал. В третьей главе апостол дает назидание поступать и жить по его учению и удаляться от тех, кто живет по-другому. Также осуждает разношатающихся и тунеядцев, говоря такие слова. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». И приводит в пример себя самого, что во время пребывания у них он ни у кого не ел хлеб даром, но занимался трудом и работой день и ночь. Конечно, нельзя толковать эти слова апостола Павла, так толковали социалисты в свое время, большевики. Эти слова звучали у них очень часто, и часто звучали так, что тот, кто не работает, тот вообще достоин или смерти, или ссылок, лагерей и так далее. Тот, кто не хочет идти в колхоз или еще что-то. Безусловно, это далеко не так, нужно понимать совершенно по-другому. И здесь не отрицается, скажем, возможность помочь человеку, который не только не работает, но даже если он не работает, не отрицается благотворительная помощь этому человеку, христианская любовь этому человеку. Она просто является, должна быть потребностью человека. Просто он призывает по возможности, слыша и среди фессалоникийцев таких людей, по возможности вразумлять, если возможно, этих людей, чтобы они действительно занимались трудом и не были тунеядцами. И приводит даже в пример себя самого. Но если эти люди по какой-то причине не могут работать или даже не хотят, то здесь христианское милосердие, христианская благотворительность, помощь этим людям, помощь их детям, безусловно, ни в коем случае апостол Павел не отвергает. Аминь.

0: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает мученика Савву Стратилата и с ним пострадавших 70 воинов, преподобного Фому Еродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Савва жил в III веке. Он происходил из племени готов. К тому времени там уже побывали проповедники-христиане. Из этого народа вышло немало мучеников, подвижников и праведников. Вот и Савва был воспитан родителями в христианской вере. Он служил в римской армии и своей храбростью достиг высокого чина военачальника Стратилата. Все это время Савва следовал христианским заповедям, помогал неимущим, посещал в темницах заключенных. За чистую и добродетельную жизнь Савва получил дар чудотворения и мог исцелять больных. Когда император Аврелиан узнал, что Савва христианин, он потребовал у него отречься от веры. Савва сбросил воинский пояс и подтвердил, что не оставит Христа. Его пытали, но мученик оставался невредимым. 70 однополчан Саввы, видя его стойкость в вере, уверовали во Христа. Их тут же прилюдно казнили, а мученика бросили в темницу. По преданию, в полночь во время молитвы Савве явился Христос. Спаситель повелел воину не бояться, но дерзать. Укрепленный духом, он до конца перенес выпавшие ему мучения, но не отрекся от веры.
1: Всякое дыхание да хвалит Господа.

0: Святые жены Древней Руси. В студии историк Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами начинаем разговор о ранней истории женских монастырей и женского монашества в первые века их существования на Руси. Разговор этот вести непросто, потому что источников, которые пролили бы нам свет на раннюю историю русского монашества вообще, и уж тем более на раннюю историю женского монашества, таких источников у нас, к сожалению, очень мало. И до сих пор, например, невыясненным остается вопрос о возникновении первых женских монастырей в Киевской Руси. Ну вот, первое подписывая событие, она и могла принять решение об уходе в монастырь. Впоследствии в этом же Андреевском монастыре была пострижена в монахини сестра Анны Всеволодовны, Евпраксия, в язычестве Адельгейда Всеволодовна, вдова марк-графа Генриха Штаденского. Дело в том, что после того, как умер ее муж Генрих Штаденский, она снова вышла замуж и снова за Генриха, только теперь уже за германского императора Генриха IV. Но их семейная жизнь не сложилась. Что тому было причиной, это тема отдельного разговора, который в рамки нашего с вами цикла не вписывается. Но в любом случае, после скандального развода с императором Генрихом, Евпраксия Адельгейда вернулась в Киев, и вполне возможно, что именно она и стала также одной из насельниц Андреевского женского монастыря. Но вот когда мы говорим об Андреевском монастыре, основанном в конце XI века, мы говорим о фактах, которые достоверно засвидетельствованы летописными известиями. Вместе с тем, очевидно, что женские монастыри существовали в Киеве уже в первой половине XI века. Но свидетельствовать об этом может, например, то, что в житии Феодосии Печерского сообщается о пострижении его матери в монастыре при церкви святого Николая, которая была в свое время построена княгиней Ольгой на могиле Аскольда. Эта церковь могла располагаться северо-западнее от пригородного княжеского села Берестово на месте впадения в Днепр реки Чертары. Вот там мог располагаться один из первых древнейших русских женских монастырей. Такие известные церковные историки, как профессора Голубинский и Зверинский, небезосновательно считали, что женским мог быть и Ирининский монастырь, поскольку мужские монастыри очень редко называли в честь женских святых. Такие посвящения практически не встречаются. Но исключение может быть монастырь святой Екатерины на Синае. Может быть, еще буквально там одна-две обители. А Ирининский монастырь, судя по его посвящению, скорее всего, был монастырем женским. Он мог располагаться вблизи Киевских Золотых Ворот. И впервые церковь святой Ирины была основана на месте могилы князя Дира. Она упоминается в 882 году. Сам же монастырь был учрежден князем Ярославом Мудрым в 1037 году в тезаименинство своей супруги Ингигерды, шведской принцессы Ингигерды, которая во святом крещении приняла имя Ирины, а в иночестве приняла имя Анна. Одновременно с этим Ирининским монастырем князь Ярослав Мудрый основал и мужской Георгиевский монастырь. Вот по подсчетам профессора Голубинского, всего в домонгольский период насчитывалось 70 монастырей, и из них только 12 были женскими. В основании женских монастырей именно женщины принимали самое активное участие в Древней Руси. Так, с именами трех женщин-основательниц связаны истории монастырей в Великом Новгороде. В 1197 году, по благословению, женский монастырь после такого трагического события основала женский монастырь Рождества Богородицы на Михайлице.

В других русских землях женщины тоже активно основывают монастыри. Ну вот, например, во Владимире на рубеже 12-13 веков был основан Успенский женский монастырь, и основательницей его была жена князя Всеволода Юрьевича, Всеволода Большое Гнездо, княгиня Мария, которая постриглась в этом монастыре в монахини. Ну, возможно, что причиной к этому постригу послужила ее продолжительная 7-летняя болезнь. Для своей обители княгиня Мария приобрела участок земли, и на этой же земле, на территории своего монастыря, она и была похоронена. Этот Успенский, так называемый княгинин монастырь, еще при жизни основательницы становится усыпальницей женщин из рода Мономаховичей во Владимиро-Суздальской земле. В нем были похоронены, скажем, супруга новгородского князя Ярослава Владимировича, княжна Елена Всеволодовна, затем вторая жена Всеволода Большое Гнездо, Любовь, две супруги и дочь Александра Невского. Вот эти женщины нашли там упокоение. А в марте 1238 года, после того, как в битве на реке Сити погиб ростовский князь Василько Константинович, погиб от татарской сабли, его вдова, княгиня Мария, оставшись вдовою, основала монастырь у озера Меру. Таким образом, мы с вами, уважаемые радиослушатели, из древнерусской эпохи вплотную подходим к эпохе, уже более поздней эпохе 14-15 веков, эпохе монгольского владычества над Русью и борьбы за освобождение Руси от ордынского ига. И в эту эпоху женское монашество продолжало существовать, продолжало развиваться. Но прежде чем говорить о новом периоде в истории русского женского монашества, давайте мы с вами остановимся и вспомним биографии двух наиболее известных русских святых, двух женщин, носившие одинаковое имя Ефросиния. Мы поговорим с вами о Ефросинии Полоцкой и Ефросинии Суздальской, но сделаем это уже в следующих наших с вами встречах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и помилуй, святый си Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победиши внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чистое созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычнему утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божия, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую в единого Бога Отца, все

жители Творца неба и земли, видим же все мы невидимые, и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святой подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подоби меня истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши, и ослабление дух на просвети, я же свет не вечерний родшая душу мою ослепшую и просвети. О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился еси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающий.

Но та вера моя да довлеет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаки же поработаю и тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня ко Господу.

0: Веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас, аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, яже в упокоение сотвори. Исполни.

0: Не нас, яже в тя веры, надежды и любве, востави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.
2: Евангелие день за днем.
3: Здравствуйте, Христос воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава с 12 по 20 стих.
4: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
5: Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему, «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое не истинно». Иисус сказал им в ответ, «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду». А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти. Я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему, «Где твой отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его.
4: «И никто же яд его, яко не убе пришел час его».
3: Евангелист Иоанн продолжает разворачивать перед нами напряженную картину развивающегося противостояния между Иисусом Христом и иудейской духовной элитой. На слова Спасителя о том, что Он – свет миру, и тот, кто последует за Ним, выйдет из области тьмы, фарисеи жестко его осаживают. «Да ты сам себя рекламируешь, за тебя некому поручиться». В ответ Спаситель ссылается на свидетельство своего небесного Отца. На что фарисеи требуют людей, наказал, разум отнял. Но слышать в устах людей, которые всю жизнь посвятили Богу, требование предъявить им Бога как свидетеля, звучат откровенной издевкой. Что же далее говорит Иисус? Эта фраза самая важная в сегодняшнем чтении. «Вы не знаете ни меня, ни моего отца. Если бы вы знали меня, то и отца бы узнали». Что это значит? То, что с воплощением Сына Божия люди получают достоверный отпечаток Бога-Творца, Небесного Отца, по которому и можно сверять, насколько представления о Боге были ошибочными или верными. Хочу предложить такой образ для понимания вышесказанного. Представим себе, что в некой большой деревне ждут приезда очень пожилого человека, который, как говорят, для многих жителей этой деревни является родственником. Как только он появляется, в чертах его лица многие начинают находить схожесть с собой. И таким образом становится понятным, что даже совсем не похожие друг на друга люди оказываются родственники. Пока он не появился, об этом никто и помыслить не мог. Настолько внешне люди отличались. Когда Бог приходит на землю, к нему невольно начинают устремляться все те, у кого уже был с ним реальный контакт. Прикосновение. И оказывается, таких людей гораздо больше среди грешников, нарушителей заповедей, презираемых высоким обществом,

чем среди духовенства и людей, крайне озадаченных своим благочестием. Эти грешники, будучи движимы пусть и израненным, но искренним сердцем, смогли опознать в этом простом человеке по имени Иисус Сына Божия и поверить Ему. Едва ли кто-то из них мог рационально обосновать, почему Иисус и есть истинный Мессия, при том, что Он все делал прямо наоборот их ожиданиям. Но на какой-то душевной глубине они чувствовали, что в этом человеке действует сам Бог. Нередко и мы оказываемся такими же бесчувственными, как фарисеи. Разве не случается так, что нам уже становится скучно и неинтересно читать Библию, изучать святых отцов, размышлять над Евангелием, потому что все вроде бы и так уже давно известно? Иногда мне кажется, что мы уподобляемся человеку, который впервые в жизни приобрел автомобиль и прочитал толстое руководство по эксплуатации, но за руль так и не отважился сесть. Можно инструкцию читать снова и снова, воображать, как открывается капот, как меняются свечи и предохранители, где включаются дворники. Но, конечно, в какой-то момент все это надоест. Но как только машина будет заведена и хозяин решит поехать, вот тут-то и возникнет множество вопросов и проблем. И эта скучная инструкция быстро станет вся истрепана каждый...

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Троицком соборе Даниилова монастыря в Москве после Божественной литургии 17 марта 2013 года.
2: Господь дал первым людям все для того, чтобы иметь полную радостную жизнь. Он дал им возможность заботиться и о плоти своей, вселив их в замечательный плодоносный сад, в рай. Они ни в чем не имели нужды, они поддерживали свою плоть, потому что в замысле Божьем, в его творческом замысле присутствовала необходимость заботы о поддержании человеком своей жизни, физической жизни. Для того, чтобы организм мог функционировать, для того, чтобы человек мог работать, для того, чтобы он мог любить, для того, чтобы он мог чувствовать, для того, чтобы он мог молиться, для того, чтобы он мог творить, его физическое тело, его плоть должны быть здоровы и поддержаны. И апостол Павел замечательно говорит: «Облекитесь Господом и требуйте».

0: и даем им часть своей психологии, своих требований, тогда у них вырабатываются иные навыки, но никакие из этих навыков не могут конкурировать с врожденным инстинктом есть и размножаться. И каждый, кто имеет домашних животных, это знает. Господь, говоря о том, чтобы мы не превращали законное попечение о нашей плоти в похоть, предохраняет нас от уподобления животным. Этими словами подчеркивается величайшее предназначение человека: «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, приблизьтесь к Богу». Но, наверное, этого сделать невозможно, если разумное попечение о плоти превращается в похоть. А почему же так страшно это господство? А потому что человек, живущий по законам похоти плоти, действительно становится зверем. И вся человеческая история свидетельствует нам об этом. О страшных войнах, о кровопролитиях, о гражданских конфликтах, о межличностных конфликтах, о коварстве, об обмане, о лицемерии, о лжи, направленной только на то, чтобы иметь больше власти, больше денег, больше потреблять, утешая свою плоть. Речь, конечно, идет не только о физическом насыщении. Многие, кто страдает похотью плоти, могут быть очень ограничены в физической пище, придерживаться различного рода диет. Но от этого они не становятся служителями похоти своей плоти.
1: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает мученика Савву Стратилата и с ним пострадавших 70 воинов, преподобного Фому Юродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Мученик Сергий Архангельский родился в 1898 году в Московской губернии в семье священника. Он поступил в Московскую духовную семинарию, но окончить ее уже не успел, так как большевики закрыли все духовные учебные заведения. В 19 году юношу призвали в Красную армию. Он был экспедитором, а с 22 года Архангельский стал служить в храмах псаломщиком. В 37 году Сергей поступил на место арестованного псаломщика в церковь села Саурова Павлово-Посадского района.

района. Но через 2 месяца арестовали и его. В ногинской тюрьме Архангельского допрашивали о его репрессированных и лишенных гражданских прав родственниках-священниках, об антисоветской агитации, которую Сергей якобы вел. Следствие продолжалось 2 дня. Еще через 3 Архангельского приговорили к 10 годам лагерей. Мученик Сергий Архангельский умер в заключении через 5 месяцев, в 1938 году. Он был погребен в безвестной могиле. Властям не удалось закрыть церковь в селе Саурово. Несмотря на то, что с колокольни были сброшены колокола, службы в храме продолжались и при советской власти. Действует церковь и сейчас –

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Загасил ветер свечу и возгордился. Я теперь все погасить могу, даже солнце. Услыхал его мудрый мужик, сделал ветряную мельницу и сказал:
3: «Эка невидаль солнце, его и ночь погасить может. Ты попробуй вот это колесо останови». И что есть силы, раскрутил большое тяжелое колесо. Дунул ветер раз, дунул другой, а колесо-то не останавливается. Наоборот, чем больше он дул, тем сильнее оно крутилось. Потекла в мешки умного мужика мука, и стал он жить сам в достатке и бедных не забывать. А ветер, говорят, до сих пор на это колесо дует. Где именно? Да всюду, где только есть место гордыне. Монах Варнава Санин.
0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.

Сегодня, 7 мая, церковь вспоминает мученика Савву Стратилата и с ним пострадавших 70 воинов, преподобного Фому Еродивого, преподобную Елисавету Чудотворицу, мученика Сергия Архангельского. Преподобная Елисавета жила в V веке. Ее родители долго не могли иметь детей, но по молитвам Господу и святой Гликерии у них родилась дочь. Девочку назвали в честь матери Иоанна Крестителя Елисаветой. По преданию, родителям явилась святая Гликерия и предсказала, что их дочь ждет служения Господу. Родители девочки рано скончались. Она воспитывалась в монастыре святого Георгия близ Константинополя. Легко и радостно относилась инокиня к посту и труду. Взамен Елисавета получила дар исцелять телесные и душевные недуги. Когда монахини избрали Елисавету игумени, она только ужесточила свой быт. Елисавета усилила воздержание в пище и, воспитывая в себе смирение, 3 года не поднимала глаз на небо. Но духовные очи ее всегда взирали к Богу. Известны многие чудеса, произошедшие по молитвам игумени Елисаветы.

Например, она предсказала императору Льву, что Константинополю угрожает опасность от пожара, благодаря чему город удалось спасти от уничтожения. По преданию, время кончины игуменьи открыла святая Гликерия. А чудеса продолжали происходить и по молитвам к праведнице после ее смерти.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей студии игумен Олег Осипов.
2: Здравствуйте, братья и сестры.
1: Батюшка, сегодня вопрос. Можно ли молиться за некрещенного ребенка?
2: А кто мешает?
1: Вот спрашивают вопрос такой.
2: Ну, в первую очередь, я бы сказал так. За некрещенного ребенка, поскольку у него имени нет до определенного момента, ну, не нарекли еще его родители никаким именем.
1: Крестильным вы имеете в виду?
2: Зачем? Нарекли просто. Наречение, а уже потом крещение. Ну, родители же не идут крестить ребенка, когда они не знают, как они его назовут. Поэтому сперва имя дают, а потом уже крестить идут. Потому что крестить можно и в зрелом возрасте. Человек сам покрестится. Я вот в 21 год крестился. Вот, до 21 года некрещенным был. Ничего страшного. Господь Иисус Христос, как мы знаем, тоже крестился не младенцем от Иоанна Крестителя. Совсем не вопрос о возрасте. Пока ребенок не наречен никаким именем, пожалуйста, лично я крещусь как? Там у него же есть мать, у мамы есть имя, там, допустим, я не знаю, Анна, пусть будет. Так вот, молюсь о даровании, там, допустим, здравия Анне с очадом. И все, вот так их вместе, они ж пока, да и впоследствии тоже, неразрывное, единое, целое. Вот эта вот физическая пуповина-то, она отсекается скальпелем в роддоме, а духовная эта пуповина между матерью и ребенком остается до смертного одра, как говорится, и того, и другого. Да то, может, и потом остается, кто как жил, душа в душу. Можно так молиться. А в дальнейшем, когда имя уже у ребенка есть, можно молиться и как за любого другого, уже и крещенного. Единственное ограничение, что нельзя подавать записку в алтарь, чтобы за него частица вынималась во время проскомидии. Вот это единственное ограничение, которое налагается церковью, поскольку это будет неканонично, что он еще не вошел в лоно церкви, а, соответственно, церковь не приносит за него жертву, поскольку он не является ее членом. А просто помолиться, поставить свечку, дома вознести или там в церкви вознести молитвы Господу за этого человека, называя его гражданским именем, пожалуйста, сколько угодно, об этом, опять же, Алексей Ильич Осипов многократно в своих лекциях говорит и выступлениях. То есть тут на этот счет никаких ограничений нет. Пожалуйста, молитесь. Единственное, пока не случилось крещение, еще раз повторю, не следует подавать записки в алтарь для вынимания частиц на проскомидии. Вот и все. Все остальное, ради Бога, никаких проблем.
1: Спасибо, батюшка, все ясно. И еще маленький вопрос. Когда подают записочки, пишут, например, о Фатине с очадами. То есть с очадами это будет считаться каждый ребенок поименно, если их несколько?
2: Как скажем, совокупно. Господь-то ведь знает, сколько там кого и чего. Не надо Господа Бога зажимать, грубо так скажу, зажимать в рамки нашего земного восприятия. Бог ведь и без наших записок все прекрасно знает. Мы ведь эти записки пишем в знак того, что это и мы ради этих людей стараемся, что мы о них заботимся, что мы о них молимся. Эта записка не Господу Богу, а нам нужна, чтобы это и нам зачлось, как наши труды, заботы и любви о наших близких. Вот это вот как раз проявление нашей любви к ближнему. Что ж думаете, если мы записку не напишем, Господь нам этого человека не помянет или ему не поможет? Господь всех любит, всем помогает. Если случится так, что помолиться за тебя, ну, некому там, все умерли, один ты остался на свете. И чего теперь? Господь тебя, значит, тоже бросит. Глупо? Абсурдно? Конечно, нет. Но это, опять же говорю, в первую очередь нам самим нужно проявлять эту любовь, чтобы нам это зачлось, чтобы мы были христианами не только на словах, но и на деле, проявляя таким образом любовь и заботу о ближних своих. Мы о них заботимся, мы их помним, мы их любим, мы за них возносим молитву. Это главное.
1: Спасибо, батюшка. Будем стараться проявлять свою любовь к ближним.
2: Старайтесь, старайтесь. Богу молиться всегда пригодится.
1: Я напоминаю, что на вопрос сегодня отвечал игумен Олег Осипов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас.

Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем те блаже, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Тебя и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучайтесь словесем Твоим и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах роди меня, мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечися, распятого жезаны при Понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца.
и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волею, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал и мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же светню вечерней родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явивши бесом радования, и же многим грехом повинника,
ново сотворимя обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажимя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю да вами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные сине небесные духовные благодать во мне направи, руце воздей и усне к похвалению, осквернены скверные и все непрочные, души тленных мя пакоси избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сии, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл сии, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро-скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохранение крестом.

0: веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие, день за днем.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 8 главы Евангелия от Иоанна, с 12 по 20 стих.
4: «Паки же им Иисус рече глаголя, ас есть мы свет миру».
5: Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали Ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истинно». Иисус сказал им в ответ: «Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня». Тогда сказали Ему: «Где Твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его.
4: «И никто же яд Его, яко не убе пришел час Его».
3: Мы снова слышим обращение Спасителя к народу. О чем мог говорить обычный учитель закона? О том, что необходимо соблюдать заповеди, что надо верить в Бога. Но Христос с первых слов говорит так, как не мог бы сказать ни один раввин, ни один учитель. Не случайно о нем так и говорили. Никогда не говорил человек, как этот человек. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет миру физическому – солнце. Оно единственное в своем роде светило для земли. Оно дает свет и тепло, благодаря которым на земле есть жизнь. Человек не мыслит своей жизни во тьме. И вот все эти характеристики Христос примеряет к себе. Он единственный источник духовного света, потому что вне него тьма. Он источник жизни, вне которого смерть. И все же, есть существенное отличие солнца духовного от солнца физического. Последнее само светит на землю. Мы не ищем его, не следуем за ним. Мы пережидаем его отсутствие, хотя можем и среди бела дня закрыться от него и создать искусственную темноту. Свет Христов иной. Кто следует за ним, тот не будет ходить во тьме. Свет Христов предполагает личный, а значит свободный и осознанный выбор. Он предполагает усилие и ответственность. Конечно, современный человек, имеющий опыт жизни при искусственном освещении, редко оказывается в ситуации полного отсутствия света. Он знает разницу между солнечным светом и любым искусственным освещением, но обстоятельства заставляют его пренебрегать ею, так как выгода и польза стали для него важнее. Естественно, что существование истинного духовного света не предполагает, что человек не пытается создавать искусственный духовный свет. Можно даже с уверенностью сказать, что эти попытки вообще современны человечеству. Кроме того, учитывая, что истинный духовный свет не столь очевиден и зависит от собственного усилия, разница между ним и тем, что его подменяет, почти не ощущается. Более того, переходя от одного суррогата к другому и от одной подмены к другой, человек разуверился в духовном свете настолько, что потерял всякую уверенность в том, что что бы то ни было вообще может быть истинным. Состояние это и удобное, и страшное одновременно. С одной стороны, в любой момент человек может сказать, кто сказал, что именно это истина, а не нечто другое. В чем критерии добра и зла, праведности и греховности? С другой, оставшись совершенно один, он теряется без правды, как без истинного света, и жизнь его становится очень похожа на блуждание во тьме. Люди, которые слышали слова Христа, прекрасно понимали, что перед ними не просто проповедник. Многие помнили слова Писания, сказанные о Мессии, «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Истинный свет приносит исцеление израненному человеческому сердцу, но для этого необходимо последовать за ним. Как тогда к иудеям, так и сегодня к каждому из нас Христос обращается лично, зовет нас встать и выйти из тьмы к Его невечернему свету.
2: Евангелие, день за днем.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Утро на радио «Образ». Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
2: Доброе утро, здравствуйте.
5: И с праздником нас всех.
2: Да, сегодня прямо ваш профессиональный и наш полупрофессиональный праздник.
5: Вот так. Сегодня отмечается День радио, 7 мая в Российской Федерации. Традиционно День радио с 1895 года. Именно в этот год наш соотечественник, ученый, изобретатель Александр Попов использовал средства электромагнитных волн для передачи информации на расстоянии, и свершилось чудо. Мировой эфир наполнился звуками музыки и речи, а сегодня этот день в истории и в прорыве физическом тоже. В прорыве физическом, конечно, интересно. В прорыве физики запомнился всем и каждому, потому что мы отмечаем свой профессиональный праздник. И тем больше, что есть замечательные фильмы, тоже одноименные. Рекомендую всем посмотреть. И давайте сегодня как раз вот и поговорим о работе на радио, про наш проект, который выходит на той самой частоте 98 FM, на которой мы каждый будний день приветствуем наших слушателей и не дадим, так сказать, забвения ни одному из них.
2: Да, потому что радиообраз с каждым годом становится все лучше и лучше, все профессиональнее и профессиональнее, и слушать его становится все интереснее. Вот.
5: И мы надеемся очень сильно, что наше мнение совпадает, конечно же, с вашим мнением, уважаемые радиослушатели. Пишите нам, пишите на номер редакционного планшета в мессенджере Макс. Мы открыты для общения и комментариев. 8-902-302-84-44, номер телефона как раз планшета, и официальная группа «Радиообраз» в социальной сети ВКонтакте, которая работает всегда, даже когда ничего не работает. Это, мне кажется, большой и жирный плюс и ВКонтакте, и нашей официальной группе. Поэтому найдите нас, пожалуйста. «Радиообраз» называется группа, и сообщение сообществу можно написать легко и непринужденно, так же, как и мне в личные сообщения. Ольга Максимова зовут меня. И сегодня предлагаю вот все-таки поговорить, да, о том, что вообще такое, как происходило вот это открытие радио.
2: Да.
5: Во-первых, сегодня связь — это одна из самых высокотехнологичных и быстро развивающихся отраслей, но мы это знаем. Отраслей, в куда уже вошел искусственный интеллект, но тем не менее искусственный интеллект вошел настолько стремительно и, как это говорят, с двух ног, что сейчас именно авторские продукты и именно работа креативщиков как таковых, как живых единиц, расценивается особенно серьезно. И
2: да,
5: это,
2: да,
5: наверное, единит и радиоэфиры, и церковь, потому что в церкви искусственный интеллект, ну и вообще нанотехнологии, мне кажется, представить очень сложно.
2: Ну, хотя, знаете, вот тут в последнее время мне очень нравится, гуляет по интернету такое шуточное объявление. С помощью искусственного интеллекта пишу исповеди для батюшки. 7 смертных грехов, 8 в подарок. Ну и все прочее. Батюшка однозначно растрогается и простит вам все. Ну и, впрочем, прочие такие вот экзерсисы. То есть, конечно же, это все шутки. Искусственный интеллект так или иначе присутствует и в церковной среде тоже, хотя мы относимся к нему с очень-очень большой осторожностью, особенно в церкви, потому что, ну, при всем этом есть даже, ну, например, искусственный интеллект вполне может написать проповедь, и она будет вполне себе даже, ну, хорошей проповедью, да, вот такая прям вполне, ну, как и любой другой текст, который он, в принципе, может написать. Но это не будет, конечно же, не будет авторским видением, и, конечно, это не будет чем-то таким вот интересным и глубоким. Это может быть много информации, или это может быть информация какая-то действительно глубоко так разобрана. Но все-таки пока еще, слава богу, духа в этом не будет. Поэтому нам даже рекомендуется особенно не использовать, в принципе, вообще искусственный интеллект при подобных вещах, да, при проповедях и прочем. Тем более, что там даже есть фактические ошибки, которые я сам уже не раз замечал. Когда там спрашиваешь о чем-то, то есть все-таки это инструмент, которым пользоваться можно.
5: Ассистент, но, наверное.
2: Да, ассистент, да-да-да. Вот. И ему надо очень долго и точно все объяснять. И он, по сути, ну так, рерайт потом может сделать какой-то. На большее я пока его не доверяю. Вот. И поэтому, ну, я очень надеюсь, что вот такое положение дел, оно как какое-то хотя бы еще время продлится, потому что это отдельная большая тема. Опасно это все для нас, для людей, потому что мы стали меньше думать, увы.
5: Мы стали меньше думать или мы стали меньше анализировать и подключать то самое пресловутое критическое мышление, которое подключать мозг не очень любит, потому что надо тратить энергию, а мозг — это существо, самое, не знаю, субстанция ленивая.
2: Да, и самое, как
5: энергосберегающее, да.
2: При процессе мышления. Вообще есть исследования последних лет, которые... Да, вот, кстати говоря, впереди планеты всей, всегда в сфере высоких технологий и высоких технологий в сфере образования, например, были скандинавские страны. То есть у них всегда они такие передовые во всем. И вот, по-моему, в прошлом году они признались, что они совершили большую ошибку, и они полностью убирают весь вот этот интерактив из школ. То есть обратно они закупают. То есть они сначала тратили деньги на то, чтобы убрать все книги и только вот эти интерактивные доски, планшеты, вот так, цифровое образование и все прочее. Сейчас они все это убирают и снова тратят миллионы на закупку книг и вот только бумага, бумажные носители, анализ текста, значит, читать вживую и все прочее. Я очень надеюсь, что это веяние в самом скором времени доберется до нас. Я очень на это надеюсь. Потому что действительно, на самом деле, проблема в том, что для нас, людей, которые все-таки умеют пользоваться книгами, да, и мы можем понимать, как это все работает, мы научились уже этим пользоваться, мы научились думать и осмыслять. И для нас сейчас мы действительно можем воспринимать какие-то вот искусственный интеллект как некого действительно ассистента, помощника и так далее. Но у нас есть свое мнение, которое мы будем, так сказать, ну, немножечко иногда конфликтовать с тем, что нам предлагает этот продукт. А дети сейчас, они относятся к этому некритично. То есть, если раньше это вообще было просто, как сделать домашнее задание? Открыл один сайт, другой сайт, здесь копировал, там вставил, все как бы, все. Сейчас вообще это все свелось к тому, что ты просто спрашиваешь там любой там этот условный чат, и он тебе просто выдает полностью ответ. Все, тебе даже не надо уже компилировать из разных частей. У тебя все есть в одном месте. То есть, процесс мышления, он полностью выключен из обучения. То есть не нужно изучать и не нужно понимать, что и о ком ты пишешь, ты должен просто скопировать, вставить и отправить учителю все. Ты получишь свою оценку, потому что все понимают, что да, это все содрано с интернета, и как бы на этом...
5: Ну, отойдем от... Значит,
2: ну, да, это проблема образования.
5: Проблема образования. Вернемся к нашему праздничному. День радио сегодня мы отмечаем. И говоря вот о вообще про радиообраз, кстати, в эфире радиообраз выходит 20 авторских и новостных проектов. Все они замечательные, уникальные. Мы сняли специально видео к этому прекрасному светлому дню. Можно посмотреть, там есть у нас стена такая, стена дипломов, и там отмечены как раз и проекты, и сотрудники, наши коллеги. А сегодня мы будем говорить в рамках нашего утреннего эфирного часа. Постараемся, по крайней мере, о всех наших проектах и всех отметим. Но ведь одной из основных направлений, одним из основных направлений радио — это деятельность миссионерская. Вот, отец Дионисий, расскажите, как верно вести вот эту миссионерскую деятельность так, чтобы она, да, по сути, по своей даже словам вот этим миссионерство не отпугивало слушателей, чтобы разорвать... Что делать, чтобы разорвать вот это клише? А оно есть.
2: Ух, вот вы знаете, мне кажется, в этом плане мы стараемся, все-таки стараемся, опять же, ну это слушатели наши пусть оценивают, мы стараемся в каком плане? Ведь когда ты говоришь, ну точнее так, церковь старается вот в своем миссионерском служении охватить все стороны восприятия, да, человеком информации о церкви, так скажем, да, информации о Боге. И радио — это, ну, достаточно такая важная грань, да, вот этой общей картины. Потому что, конечно же, воспринимать на слух, ну, получается не всегда. И это налагает и на нас определенную ответственность. И все-таки, ну, слушать иногда, тем более о таких достаточно глубоких темах, которые звучат, в принципе, на радиообраз постоянно, это, ну, достаточно сложный, опять же, процесс. И спасибо большое нашим слушателям, что они как-то тут тоже вместе с нами трудятся, получается. И большой плюс нашего радио, как мне кажется, в том, что у нас достаточно много, как вы правильно сказали, да, различных авторских программ. То есть живые люди говорят о каких-то живых вещах, о живых восприятиях. То есть они с разной стороны смотрит на те или иные события. На... Даже вот мы с вами, да, в рамках утренних наших программ постоянно говорим о том, что, ну, например, вот мы, вы там говорили с одним из наших соведущих, да, с, там, например, там, со сомельей, например, там, да, вот, о чем-то. А потом мы говорим об этом же, ну, немножечко с другой стороны, да, то есть мы предлагаем как бы различные варианты, которые могут быть, ну, кому-то ближе одно, кому-то ближе другое, да, какое-то восприятие. И мне кажется, в этом плюс радиообраз, что мы можем, ну, не скажу, что для всех, но для многих найти какие-то вот такие вот изюминки, что ли, да, какое-то вот что-то интересное, чтобы могло бы зацепить.
5: То есть это освещение одной темы с разных сторон, и это на самом деле в поиске какой-то золотой середины компромисса в такой сложной истории, как догматика, это ведь очень редкое на самом деле явление.
2: Ну, здесь мы на самом деле следуем древней церковной традиции, мы молодцы, потому что если посмотреть, ну, например, взять один из моих самых любимых сайтов, это «Экзегет», берем Евангелие и видим, что на каждый стих есть там просто сотни толкований, буквально, да, ну, не сотни, десятки толкований. То есть берешь один и тот же текст, и огромное количество людей об этом говорят с разных сторон, с разных немножечко вот таких вот какие-то нюансы. И я думаю, что мы тоже пытаемся подобным путем идти, и это, ну, это здорово. То есть видеть жизнь церкви в разных гранях, видеть восприятие, да, каких-то событий с разных сторон, мне кажется, это очень хорошо. Это большой плюс нашего замечательного радио.
5: Ну и проговорим тогда про проекты нашего замечательного радио, тем более, что их огромное количество, уже я сказала, 20 авторских и новостных. Давайте начнем с нас.
2: Давайте, конечно, с нас.
5: Утренний эфир на «Радиообраз» выходит уже на протяжении 4 сезонов. И мы стараемся как раз в рамках наших утренних эфиров не только зарядить хорошим настроением, но и проговорить простыми словами какие-то сложные вещи. Не раз уже писали мы в наших каких-то постах поддержки, которые выходят в той же самой нашей профильной группе «Радиообраз» в социальной сети ВКонтакте, о том, что мы стараемся говорить о сложном простыми словами и призываем и приглашаем к этому диалогу, конечно же, третью сторону, уважаемых радиослушателей. Поэтому не оставайтесь в стороне, пишите нам, выходите на связь и здесь, во ВКонтакте, и в официальный мессенджер Макс нашего радио 8-902-302-8444. Это его номер телефона. Отец Денис, а вы помните, как у вас все начиналось с радио? Или это ваш... Нет, ведь не первый ваш опыт был ведущего.
2: Первый опыт. Вообще никогда раньше. Ну, меня приглашали так вот в рамках каких-то передач тоже там о чем-то там поговорить, но вот так, чтобы вести, тем более на регулярной основе, нет, я вообще, я так переживал. Это такой был просто ужас.
5: Как уж я переживала.
2: Да ладно, да? Правда? Тут страшные батюшки всякие.
5: Ну, вообще, когда встречаешься в одном небольшом помещении звукозаписывающей студии с настоятелем церкви в честь образа Владимирской иконы Божьей Матери, не прошло

0: Не знаю, надеюсь, что как-то у нас получается. Мне это нравится. И я вот для себя могу сказать, что вот эти 4 сезона, они стали для меня очень хорошим миссионерским проектом по отношению ко мне. То есть я действительно стал в некоторых вещах лучше разбираться, потому что приходится готовиться к каждому нашему эфиру. Это не просто я тут где-то там с утра кофе попил, поехал на радио, все хорошо. Это, к этому же надо готовиться, это же надо находить информацию, надо это все как-то вот обрабатывать, обдумывать. Поэтому я думаю, что это очень сильно и мой кругозор какой-то расширило. И на многие вещи я начал как-то даже по-другому немножко смотреть. Поэтому я думаю, что это прям... Для меня, повторюсь, это очень хороший миссионерский проект.
1: Ну и не стоит, наверное, тоже замалчивать. Уж мы сегодня разговариваем про наши достижения. То невозможно обойти вниманием то, что на протяжении уже 3 лет радиообраз, «Утро на образе» входит в топ-3 лучших региональных радиопроектов по версии жюри премии «Журналист года».
0: Класс.
1: И это вот, мне кажется, что это здорово, круто.
0: Да,
1: и
0: конечно.
1: Вот, вообще. Чтобы вы тоже, наши уважаемые радиослушатели, это знали. Но еще есть прекрасный проект. У нас есть замечательные коллеги, которые уже и получили как радиожурналисты, как обозреватели и прочие профессионалы, также и номинации в премии «Журналист года». И также о них знают, и звучат они, их проекты на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Один из них – проект «Верую».
2: «Верую». На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков. Служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
0: Также в рамках часового эфира батюшка рассуждает на богословские темы и отвечает на вопросы радиослушателей. Очень интересный священник с очень большим опытом, очень грамотный, очень умный, очень интересный. Поэтому слушайте программу «Знак вопроса» по понедельникам в 2 часа и в понедельник вечер также повтор в 16:00. Слушайте. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием, наверное, один из таких самых главных моментов. И, надо сказать, это, я думаю, прям хорошая такая, не сказать, что, ну, может
1: традиция?
0: Быть, изюминка, да, но может
1: изюминка?
0: Быть, хорошая традиция. Но вообще, я говорю про прямой эфир с Владыкой Георгием.
4: Прямой эфир с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
0: Далеко не каждое епархиальное радио может похвастаться подобными вещами. Иметь возможность вот так вот поговорить и задать вопросы митрополиту, причем регулярно, это, конечно же, ну, большое дело, прямо скажем. Далеко не каждый архиерей вот так вот рассуждает и общается с радиослушателями, поэтому нам в этом плане очень повезло. И регулярно, также повторюсь, этот интерактивный эфир проходит. И его ведущий, и его, так сказать, модератор – это исполняющий обязанности ректора Нижегородской духовной семинарии протоиерей Василий Спирин. Тоже очень умный, очень грамотный батюшка. Поэтому и его тоже очень приятно слушать и как-то, да, вот видеть это взаимодействие.
1: Ну, а анонсы, конечно же, прямых эфиров с митрополитом Георгием мы публикуем в наших социальных сетях. И идет реклама тоже в эфире на радио. Поэтому, если вы хотите тоже задать вопрос Владыке, то, пожалуйста, не стесняйтесь и выходите на эту самую связь. Тем более, что мне кажется, что радиообраз тема уникальна, что здесь звучат светские голоса наравне с голосами священников.
0: Да, да, и даже епископов. И это очень, повторюсь, ценно. И здесь я хотел такую еще ремарочку сделать. Конечно же, эта программа, да, прямой эфир, она не может быть регулярной, потому что все мы понимаем, что у Владыки огромное количество дел, и он каждый раз выкраивает какое-то вот это время для эфира на радио. Но, тем не менее, повторюсь, он считает это крайне важным. Регулярно у него это получается делать. Это прям большой-большой плюс всем нам. Поэтому, да, не пропускайте этот эфир, пожалуйста, и вопросы, пожалуйста, задавайте на любые темы, какие-то события нашей митрополии, ну и вообще в целом какие-то вот вопросы духовные, которые, может быть, вы хотели задать именно вот нашему архиерею, а не просто священникам.

0: Я думаю, что это очень такая хорошая возможность.
1: Ну и если говорить про радиообраз, то это такой красивый букет из разных проектов. Это и церковная тематика, это и светская тематика, это и семейная, и жизненные тоже темы. И все это обсуждают здесь, в наших студиях. Их у нас на радио две, кстати. И это очень тоже здорово, причем очень классное у нас тут. Я не могу не сказать, и оборудование тоже. Вот мы звучим так, как действительно звучим для вас. И работает потрясающая команда звукорежиссеров и выпускающих. И так далее. Чуть позже расскажем о них персонально. А вот еще у нас есть такой проект «Частные добрые разговоры о семейных ценностях, поддержке, воспитании, понимании, диалоги о семье».
2: Диалоги о семье. Вопросы, которые чаще всего задают люди в своей семье.
1: Учиться слышать себя и других, эффективно решать конфликты, поддерживать друг друга в любых жизненных ситуациях. В основе программы лежит православное понимание семьи как малой церкви, где каждый член – драгоценное Божье творение. И мне кажется, что это тоже очень здорово, потому что, видя количество обратной связи, которая приходит на те или иные программы, можно сказать, что темы настолько животрепещущие, что даже слушатели и переслушиватели потом еще отправляют комментарии, задают вопросы, делятся этими эфирами. Делятся эфирами не только члены семьи участников этих эфиров, но и тоже люди, которым не все равно. Поэтому диалоги о семье это здорово, касается всех и каждого, у кого есть семья. Выходит в эфир по четвергам раз в две недели с 18:00 в эфире. И появился, кстати, этот проект осенью прошлого года.
0: Да. Ну, еще я скажу еще один проект еще одного прекрасного священника, который также идет у нас на радио регулярно. И это, конечно же, программа о наболевшем нашего дорогого батюшки-игумена Олега Осипова.
2: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
0: Программа о наболевшем выходит по вторникам в 2 часа, прямой эфир. Ну и повтор в тот же день в 6 часов вечера. Отец Олег рассуждает на различные темы, и на богословские, и на житейские, и прекрасно отвечает на вопросы радиослушателей, и много лет ведет эту программу. Я думаю, у нее уже есть свой такой пул почитателей и любителей, вот, которые ждут с нетерпением, когда все-таки батюшка Олег тут им в очередной раз ответит на очень интересные, повторюсь, вопросы. Поэтому, да, звоните, спрашивайте, участвуйте в этой программе. Опять же, очень хорошо, что у нас есть вот возможность вот этой обратной связи, и она, в принципе, очень востребована.
1: Отец Дионисий, тогда вот, опять же, да, говоря про проект, в котором ведущим является действующий священник, невозможно не уточнить, а в чем же тогда главная цель миссионерская вот в такой плоскости СМИ?
0: В любом случае, всегда главная миссионерская цель – это привести человека к Богу. Ну, или хотя бы не воспрепятствовать ему на этом пути. Потому что, ну да, бывает и так. И излишнее миссионерское рвение, оно иногда только хуже делает. Поэтому вот суметь как-то вот предложить, что ли, да, какие-то различные пути для человека к Богу. Вот это, мне кажется, и есть наше миссионерское служение. И очень здорово, что у нас действительно так много священников. Ну, да, то есть у нас только утренние эфиры ведут 3 священника. 2 большие программы, которые регулярно, опять же, ведут еще другие, да, отцы. Но это большой плюс, потому что не просто мы транслируем мнение одного батюшки, единственно верное.
2: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на радио «Образ».
1: Сергей Мазин рассказывает об увиденном и услышанном на съемках. То есть это, по сути, такой радиодневник и хроника бэкстейджев, которые Сергей ведет очень скрупулезно, трепетно, мне кажется, честно. И так иногда с иронией наблюдая даже за собой в тех или иных ситуациях. Ну и вообще, видя, может быть, ситуацию, конечно, субъективно, но, тем не менее, немножко широкоформатно, я надеюсь. Да. Привет Сергею, большой-пребольшой. Рассказывая о своих впечатлениях, и он...

0: берет самые разные темы. Эта программа интересна тем, что здесь не просто новости, рассказ о событиях, это повествование об эмоциях, переживаниях, мыслях, которые рождались у человека, который стал участником событий и хотя бы таким вот участником, как журналист. Поэтому, если вам интересно вот это наблюдение, и Сергей Мазин всегда интересно так искрометно рассказывает, то присоединяйтесь тоже. Личные впечатления в эфире у нас... Но у них, кстати, как-то вот то есть, то нет, время от времени. Ну и, конечно, что за радио без новостей? Новости также выходят в эфире «Радио Образ» ежедневно в центре внимания «Мир русского православия», деятельность Нижегородской епархии. И этому посвящены информационные выпуски, беседы со священниками и просветительские циклы программ для взрослых и детей, встречи в прямом эфире. Каждый будний Виктор Петров, это ведущий новостей, сообщает о том, что происходит в Нижегородской метрополии. Информационные выпуски с понедельника по пятницу выходят в 9:30, 12:30, 15:30 и 19:30. А по воскресеньям мы подводим итоги недели. Итоги выходят в эфир «Радио Образ» в 18:30. И вот теперь, если вы, например, поклонник новостного формата, вы знаете, что это Виктор записывает их для вас и читает, и знакомится с последними событиями в епархии, в метрополии. Поэтому, если вы хотите, например, какую-то тоже ему написать сообщение, то сделайте это с пометкой «Виктор» и дальше по тексту.
1: Скажите нам, пожалуйста.
0: Да, расскажите и задавайте себе ваши вопросы.
1: Вообще, кстати, это очень важная тема тоже вот по поводу новостей в епархии, потому что все равно, ну, далеко не каждый знает, что у нас происходит в церкви. Как-то вот, я помню, мы говорили с нашим отцом благочинным Сормовского округа, отцом Андреем Рузановым, и у него был такой очень интересный опыт. Он составлял такую программу для администрации, да, чем занимается вот, ну, Сормовский округ, соответственно, да, Сормовское благочиние. И администрация была так удивлена, говорит, ничего себе, сколько вы делаете, мы об этом как-то даже особо не знаем. То есть вот это вот отсутствие информирования, это, ну, как бы не очень хорошо есть. И тот факт, что мы в эфире делимся, ну, какими-то деталями жизни нашей метрополии, это очень-очень важно. Где-то что-то кто-то услышал, где-то что-то кому-то передал, что у нас происходит. Это прям, ну, правда важно, потому что из этого складывается, повторюсь, опять же, мнение о церкви. Вот этот новостной фон, который иногда такой не очень благоприятный для церкви, потому что постоянные какие-то...
2: Образ. Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет. В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Сегодня в день радио поздравляем всех и каждого, кто так или иначе относится к радио. И сами принимаем поздравления тоже в мессенджере «Макс», например, 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. А также в официальной группе «Радио Образ» во ВКонтакте vk.com/радиообраз. Ну или вы просто находите сообщение «Радио Образ» во ВКонтакте, пишите сообщение нам туда. С Иереем Дионисием Щебиряевым прямо сейчас мы в нашей утренней студии рассказываем не только о том, что сами делаем, но и о том, что делают наши прекрасные коллеги. Между прочим, если вдруг вы так потерялись в расчетах, то более 20 авторских и новостных проектов у нас в ротации на частоте 98 FM. И, конечно же, над ними работает огромная команда. Это и звукорежиссеры, и выпускающие редакторы, и технические директора. Конечно же, журналисты, обозреватели, креативщики, ведущие, дикторы, шеф-редактор, разумеется, тоже во все это включен. И это такая вот большая радиожизнь, радиосемья. И как телевизионщик могу сказать, что радио — это совсем вот точно такое же, только другое направление. И это надо понимать, чувствовать. Это называется профессия, которая на кончиках пальцев, но она тоже прекрасна и замечательна. Поэтому всех-всех-всех поздравляю.
2: Я, да, тут немножко еще тоже добавлю своих ощущений и впечатлений. Вот вы мне в первой части нашего выпуска сегодняшнего сказали, спросили, да, о том, вот, как

0: я это, да, воспринимал. И вот могу сказать, что к тому времени у меня был опыт участия в съемках. У нас была детская видеостудия «Посмотри со мной», там где-то до сих пор еще есть вот эти вот ролики, там, которые дети снимали. И так или иначе, перед камерой я все-таки, ну, приходилось мне оказываться. И там даже, собственно, перед епархиальным телевидением приходилось тоже светиться. И как бы более-менее, то есть с камерой у меня были какие-то более-менее налаженные отношения.
1: С камерой было понятно.
0: Да, я как бы ее не так сильно боялся. Вот, а именно вот как выстраивать эфир, потому что все равно речь обычно сопровождается какими-то там манипуляциями, там какой-то мимикой и всем прочим. А как выстроить вот эту эмоциональную подачу только голосом, ну, это прям, это искусство, конечно. Но понимает, конечно же, подготовка и такое понимание цели, зачем ты это делаешь. Просто так отработать, это неинтересно. Мы стараемся все-таки какую-то цель достигнуть, чтобы человек заинтересовался, ну, Богом в широком смысле, да, чтобы человек заинтересовался жизнью церкви, чтобы человек заинтересовался какими-то там проектами церковными, да, постоянно мы говорим тоже, ну, не сказать, что новостные у нас там бывают выпуски, но мы рассказываем о каких-то вот...
1: Об актуальном.
0: Об актуальном, да, действительно. И вот это, может быть, тоже кому-то поспособствует увидеть вот эту жизнь настоящую в церкви. Что это, снова и снова повторюсь, церковь — это не что-то такое вот, ты пришел в храм, и вот в этих каменных стенах вот есть только здесь жизнь какая-то. А все-таки нет, чтобы человек видел, что жизнь, она везде.
1: Ну и эта жизнь, конечно же, раскрывается в своей полноте, и в том числе детскими проектами, в том числе аудиокнигами. Например, наша коллега, автор и ведущая детских проектов, и, в принципе, аудиопроектов тоже на частоте 98 FM, Елена Дементьева, ведет и курирует несколько их. Например, аудиокнигу Гончарова «Обломов» читает заслуженный артист России Владимир Ганин. Цикл детских программ «Россия на ладони» совместно с православным журналом для детей Саша и Даша тоже курирует Елена. Наших маленьких слушателей ждут увлекательные путешествия по самым интересным уголкам огромной и прекрасной России. Продолжаются программы «Нижегородские авторы детям». Земляки, нижегородцы сами читают свои произведения в эфире «Радиообраз». И это только часть большого количества также проектов.
0: Да, кстати, это очень здорово, что есть возможность, опять же, нашим землякам звучать в эфире. Это прям, правда, здорово и, ну, так необычно достаточно. Ну, еще у нас есть такая серьезная, достаточно очень программа и очень актуальная. К сожалению, она актуальная. Это программа под названием «Выход есть», которую ведет духовник реабилитационного центра «Семить» протоиерей Александр Николаев.
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
6: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
0: Это программа о зависимости, что это, к сожалению, это очень актуально, повторюсь. Это же не просто вредная привычка, это очень сложное биопсиходуховное заболевание. Это разрушает человека, разрушает здоровье, будущее, семью, вообще все что угодно. И сейчас, в наше время непростое, зависимость принимает абсолютно различные виды. Там это и алкогольная, и наркотическая, и пищевая, собственно говоря, и интернет-зависимость, и игромания, и все прочее. И вот именно эта программа «Выход есть» помогает, ну, хоть нащупать какой-то вот путь к выходу из ситуации. И для созависимых, то есть для членов семей, и для, собственно, самих вот тяжело болеющих, к сожалению.
1: 100-0. Ну, я не могу тоже не добавить, что «Выход есть» вместе с духовником реабилитационного центра «Семить» ведет моя прекрасная, тонкая, замечательная коллега Марина Дружкова. Марине мы сейчас, пользуясь случаем, передаем большой привет в нашем эфире.
0: Да, конечно.
1: И вот это как раз, наверное, тот случай, когда Марина своей деликатностью и очень таким тонким подходом к очень острому вопросу сглаживает тот самый острейший, просто колюще-режущий угол,

0: и дает понимание слушателям, всем и каждому, в том, что есть вероятность на хэппи-энд, на хорошее завершение любой, даже самой запущенной ситуации. Тем более, что эксперты, которых привлекают в студию, они также не голословны, а это работающие, действующие, не только священнослужители, но и психологи, реабилитологи, реаниматологи даже в некоторых случаях. И помните, вот не уверена я, кстати, что это выход есть, были про гости, но как-то даже приходили борцы ММА. В некоторых, видимо, ситуациях с борьбы с зависимостью ММА тоже лишним не будет.
1: Да.
0: Поэтому выход есть всегда, уважаемые радиослушатели. Ну, вы в этом можете сами убедиться. Повторы по субботам в 14:00, четверг 18:00, 14:00. Ну и мы вообще на самом деле стараемся вовремя все выкладывать в нашу социальную сеть ВКонтакте, Радиообраз, поэтому там можно найти всегда в плейлисте, наверное, и как-то в опубликованных наших аудиозаписях. И это, конечно же, тоже говорит о том, что, во-первых, Радиообраз — это такое объединение профессионалов, и это, наверное, еще и говорит о том, что здесь собираются неравнодушные люди, потому что, на самом деле, работа на радио, как считает огромное количество людей, это пришли, поговорили, разошлись.
1: Да-да-да.
0: Но ведь все совсем не так. И отец Дионисий прямо сейчас не даст мне соврать.
1: То это совсем не так. Не то слово. Это требует колоссальной подготовки. Каждый эфир требует невероятной подготовки. И я вообще удивляюсь. Ну, ладно я, как бы, да, все равно, как священник, я погружен в те или иные темы. Но вот я удивляюсь действительно вот с наших замечательных ведущих, потому что ведь действительно каждый раз это надо, каждый эфир буквально пропустить через себя, нужно суметь переключиться с одной темы на другую, нужно иметь... вот действительно такой вот и такт, и умение общаться с абсолютно различными людьми, и при этом не свое мнение продавливать, да, а давать возможность высказываться абсолютно разным людям в разных ситуациях, но при этом аккуратненько, так как вы правильно сказали, да, сглаживая углы, где-то вот немножечко направляя разговор. Это великое искусство, конечно же, это не просто так. Это, повторюсь, это требует и обучения, и подготовки, и такого очень серьезного напряжения сил.
0: Ну, это профессия. И радостно отмечать, что здесь как раз собираются коллеги-профессионалы. Мои, мне радостно отмечать, мне лично. Извините, пожалуйста. Но это действительно так. Еще один замечательный проект, который называется «По святой дороге». Музей русского патриаршества находится в подклете кафедрального Воскресенского собора Арзамаса. Здесь представлены уникальные экспонаты, которые напрямую связаны с жизнью и служением предстоятелей Русской православной церкви. На Радиообраз мы совершаем виртуальные экскурсии в музей русского патриаршества.

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Ведущая и автор Марина Дружкова, о которой мы уже сказали, еще раз передаем привет. И, конечно, это давний и очень такой любимый, очень важный проект. В эту программу приглашаются люди, которые своим образом жизни, служением, делами приумножают добро, сообразуют свои поступки с евангельскими заповедями и заветами предков. Огромное количество тем, буквально широчайший диапазон. От событий в мире православия, церковной жизни, до там, театральных премьер, издательских проектов, археологических открытий или волонтерских инициатив. Обсуждается все. От проблем в сфере демографии и биоэтики до патриотического воспитания и возрождения уходящего наследия. Все, что подходит под определение познавательное, интересно и актуально, все, что связано с наследием, традициями и ценностями, обо всем этом вы можете услышать в программе «От чистого истока». И в гостях программы были известнейшие иерархи Русской Православной Церкви, например, викарий Святейшего Патриарха Московской всея Руси Кирилла, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, председатель Синодального миссионерского отдела, член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, архиепископ Зеленоградский Савва. Вот мы говорили о

0: о важности миссионерского служения, да, вот на радио. И как мы видим, самый главный миссионер Русской Православной Церкви тоже был у нас здесь на радио. И это, конечно, это очень важно и так, ну, поднимает престиж нашей организации.
1: Да, и кроме того, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан тоже бывал в гостях в эфире «От чистого истока». И другие, и народные артисты, например, Николай Бурляев, старший исследователь, криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации в отставке Владимир Соловьев, он возглавлял первое следственное дело по обнаружению и исследованию царских останков с 1991 по 2015 годы. Это на самом деле люди, которые уже вписали себя в новейшую историю России. И да, вот мы так легко и задорно в нашем утреннем эфире отметить, что они сидели буквально за стеночкой. Но это такой плохой слово. А это «Утро на радио Образ», и сегодня мы поздравляем всех с Днем радио. И невозможно также не сказать про Анастасию Шохину. Анастасия Шохина – это, мне кажется, один из самых таких разноформатно звучащих наших коллег в эфире «Радио Образ», потому что у нее огромное количество проектов. Это и вечерний альбом, это и настройка сердца, вот настроение души, это и «Божий дар». И автор музыки, песен, и человек, мне кажется, который звучит в полной мере.
0: Да, вот прям вот да, и это прям такое большое «да», потому что, присоединяюсь ко всему, действительно очень во всех смыслах звучащий человек, прекрасный.
1: Ну и тут невозможно также не отметить отдельной тоже строкой программу «Божий дар».

0: дар.
1: Программа «Божий дар» — это неординарные и одаренные в своей сфере люди объединяются как раз под этим грифом. И каждый человек — своя история, таланты, как это связано, как это сказано в Евангелии, не следует зарывать в землю, ими нужно щедро делиться с другими и приумножать. Поэтому «Божий дар» как раз знакомит и с авторами, и с их талантами, и их, с их мыслями, превращая, наверное, каких-то исполнителей, может быть, каких-то людей творческих, о которых складывается определенное мнение у тех, кто увлечен их творчеством, в живых людей, которые делят образ из того, что выходит в эфире и в ротации радиообраз. И тем не менее, вот их всех объединяет тот самый контур церкви.
0: Угу.
1: И их всех объединяет, по сути, вот эта вот церковь живая.
0: Да, да.
1: Что самое главное и на чем важно акцентировать внимание слушателям, когда они включают в то или иное время свои приемники? Потому что же есть определенные клише по поводу того, что вот нам сейчас тут запудрят мозг, и вот нас сейчас тут научат, значит, как надо делать, а как делать не надо. А ведь мы не раз говорили, и в наших утренних эфирах в том числе, о том, что проповедь и эфиры, и, в принципе, церковь — это не про то, как делать надо или как делать не надо. Это не про то, что такое хорошо, что такое плохо. Это больше, шире, интереснее, и это про именно живое.
0: Вообще даже сама проповедь как таковая, да, вот именно проповедь такая, когда батюшка нам в оне проповедует, даже подобная проповедь, она имеет различные форматы. Проповедь бывает именно наставительная, нравственная, бывает богословская, бывает повествовательная, там они различные бывают. Но действительно это все равно будет проповедь. Будет некое назидание. Но вот что я увидел, наверное, на своем опыте, что очень многим людям важно не вот какое-то наставление, а важно такое поделиться опытом, что ли. Да вот, а у меня вот так вот, а как у тебя? Вот очень не хватает всегда, во все время, не хватает вот этого живого общения и живого

0: отклика. Вот у меня такой опыт, а какой опыт у другого человека? Как мне найти какую-то, может быть, ну вот я хочу жить вот так, а у меня не получается. Как мне увидеть вот какой-то вот мостик от меня сегодняшнего к лучшей версии себя, да, как это говорят. И вот здесь очень важен опыт других людей. Какой-то взгляд, да, со стороны, где-то какое-то вот, какое-то мнение интересное. Или мы даже иногда, не понимая, да, проговариваем те или иные вещи, нам они могут быть не так важны, но кто-то, кто их услышит, он, возможно, увидит в этом вот эту вот свою недостающую ступенечку. Как мне вот перешагнуть из этого состояния сегодня в состояние завтра, вот, возможно, вот это... Вот весь вот этот набор программ и весь, все эти прекрасные ведущие и удивительные гости, они как раз дают возможность немножечко не просто вот так вот посмотреть и сказать, да, вот у нас есть различные там программы, вот есть различные там какие-то события, а все-таки я надеюсь, что как-то человек увидит, что тот или иной опыт того или иного человека может помочь мне, ну вот на какой-то, сделать какой-то шаг, а вот поделиться чем-то важным. Я это вижу вот в, там, например, в работе нашего семейного центра, когда мы просто приходим и проговариваем, то есть ведем какие-то вот предметы, да, там, например, ну вот у меня там история 20 века, да, вот история гонений. И одно дело, когда я просто проговорю, другое дело, когда люди уже потом между собой начинают как-то общаться и начинают как, какие-то... То есть я уже ну, даю возможность, да, один человек задал вопрос, другой ему уже ответил. То есть это вот... и ты видишь вот этот опыт понимания. То есть вот человеку вот здесь что-то было непонятно, он это спросил, другой ответил так, как он это увидел. И вот это вот живой опыт понимания тех или иных событий церковных. И вот это... разнообразие мнений, это вот, повторюсь, это вот то, что очень не хватает нам в жизни. Есть у нас такое сообщество «Союз православных предпринимателей», мы там в Сормовском районе тоже пытаемся как-то это все дело наладить потихонечку. И вот то же самое, ради чего люди собираются, не ради там каких-то финансовых вопросов, а собираются люди определенного склада ума, характера там и так далее, для того, чтобы поделиться собственным опытом, а как у тебя происходит вот это движение к Богу, да, то есть что ты делаешь. У кого-то есть опыт там каких-то поездок там по святым местам, и они говорят, вот, вот здесь я что-то увидел, и меня вот это вот к чему-то сподвигло. Другой говорит, а я вот просто вот как бы вот так вот сижу, осмысляю, и вот у меня там какое-то такое мнение складывается. Третий говорит, а я вот вообще там философов читал, и у меня вот это вот так вот теперь интересно наложилось. То есть, а обмениваясь вот этим видением, мы приходим, каждый из нас приходит к своему какому-то вот этому, ну, очередному шагу. То есть, когда человек к чему-то вдруг оказывается готов. Он раньше это не делал, а вот тут вот раз теперь и сделает. Как, например, у нас один из наших как раз вот участников вот этого союза предпринимателей сказал, что вот мы тут говорили, да, обсуждали как раз вот предпасхальный цикл, а потом я пошел и причастился первый раз. Да, первый раз исповедь и причастие. Вот ради чего все это делается. И я надеюсь, что и наши вот эти вот программы на радио, они, надеюсь, несут в себе вот ту же самую... миссию, да, тот же самый посыл. Посмотрите, какие разные люди, но все равно приходят в церковь. Посмотрите, насколько наша церковь богата людьми талантливыми, людьми творческими, людьми дела, людьми слова, людьми там искусства, да, все что угодно. Каждый человек может найти какую-то свою дорожку к Богу. И да, не сказать, что он там при этом сильно далеко проходит, к сожалению. Но какая-то, может быть, его вот очередной вот его шажочек, он для меня будет очень важен.
1: И, конечно же, в этом делании этих шагов помогают конкретные люди. Например, те, которые работают в редакции «Радиообраз». Это звукорежиссеры Светлана Войнова, Андрей Катышев и Алексей Царьков. Выпускающий редактор Александр Новожилов. Технический директор Василий Орлов. И, конечно, наши коллеги, авторы программ, креативщики и ведущие. Наши утренние коллеги, протоиерей Николай Алясов, иерей Илья Третьяков, иерей Дионисий Чебиряев, который вот сидит здесь со мной в утренней студии.

0: машет вам рукой сейчас, уважаемые радиослушатели. Это авторы и ведущие детских программ Елена Дементьева, авторы и ведущие программ Анастасия Шохина, Олег Демин, Марина Дружкова, Сергей Мазин, Галина Самосадова, Виктор Петров, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Ганин и шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина.
1: Здесь должны быть бурные и продолжительные аплодисменты, которые, я надеюсь, раздаются сейчас по всей территории вещания 98FM. Ура! Мы с вами.
0: Ну вот, а это был «Утро» на «Радиообраз», эфир которого продолжается силами перечисленных ранее наших коллег. И мы с вами прощаемся.
1: До свидания. Услышимся еще, надеюсь, не один год.
0: Ура!
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В день памяти великомученика Георгия Победоносца 6 мая митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил великое освящение храма в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. Отметим, что в этом году исполняется 1700 лет принятия Грузии православия. Это событие связано с именем святой Нины, просветительницы Грузии. Храм возведен в Нижнем Новгороде на улице Левинка в Московском Благочинии. В новосвященном храме митрополит Георгий возглавил божественную литургию. Его высокопреосвященство служили митрополит Курганский и Белозерский Даниил, преосвященный архиерей Нижегородской митрополии, клирики митрополии. На богослужении присутствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального парламента Евгений Люлин, глава грузинской диаспоры России, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Давид Цицхладзе и другие высокие гости. Продолжит тему репортаж Олега Демина.
1: Улица Левинка – это рядом с Бурнаковкой. Невероятно живописные места. Большой красивый парк, рядом экотропа. Вроде бы город, но такое ощущение, что ты находишься в каком-то природном заповеднике. И вот здесь появился уникальный для Нижнего храм. Он посвящен святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии. Это единственный храм в честь этой святой в нашем городе и самый большой во всей России. Все стенные росписи, вся внутренняя отделка, как будто бы вы в старинной грузинской горной церкви эпохи святой царицы Тамары XII века. Настоятель церкви, протоиерей Михаил Минюхин.
2: Ну, конечно же, это событие важное, долгожданное. Храм строится уже практически 10 лет, и этого события ждали как местные жители, так и, конечно же, все прихожане, да, нашего храма. И торжественность этого момента, конечно же, она вводит в сердце в некий трепет.

0: Хочется, чтобы данный храм в дальнейшем, конечно же, умножался и приходом, и, конечно же, привлекал людей своей действительности особой архитектурой.
1: Закладку храма совершил митрополит Георгий еще в мае 2017-го. С тех пор огромное количество трудов и молитв множества людей приближали важное событие. И вот сегодня храм был освящен великим чином. Делается все по благословению митрополита Георгия, трудами и чаяниями представителей грузинской диаспоры Нижнего Новгорода. Ее представитель Зураб Кардава.
2: Святая Нино в Грузию принесла православие. 1700 лет, что Грузия принял в 26-м году, что он принял православие. 1700 лет. Совпадение этого храма. И поверьте, что этот храм Российской Федерации принесет то, что нам мир, и будем все в мире и во благе жить. Этот храм будет объединять два православных братских народа. Мы же братья. Это же истина. Это же у нас вот это тепло, которое было, оно осталось. А этот храм ее еще возвысит во сто кратно.
1: Церковь выполнена в грузинском стиле. Долго работали над проектом, изучали особенности и тонкости. Теперь даже иконы в церкви с двумя подписями – на старославянском и на грузинском языках. Важный лейтмотив – идея единения русской и грузинской православных культур и церквей. За иконопись и стенную роспись взялись специалисты иконописной мастерской «Ковчег». Среди образов есть особо почитаемые на грузинской земле. Например, икона преподобного Гавриила Ургибадзе, икона святой Нины, которая была написана в Грузии. Руководитель иконописной мастерской «Ковчег» Алексей Анциферов.
3: Храм абсолютно необычный, и такого я другого у нас не знаю в стране, чтобы был построен именно в грузинском стиле. Архитектура полностью грузинская, то есть тут и архитектор ее делал, этот проект грузин. И у нас задача была непростая, для нас уникальная, чтобы в грузинском же стиле расписать. Не так много до нас дошло, к сожалению, тех вот именно древних росписей, стилистики 12-13 века, которые мы взяли за основу. И по крупицам буквально пришлось собирать вот этот материал. У меня очень теплые отношения сложились с нашими православными грузинами, поэтому такое очень теплое личное отношение, трогательное то, что храм, который объединять должен наши народы, русский, грузинский, что он появится у нас в России, и именно на Нижегородской, на нашей родной земле, потому что в России я такого другого храма не знаю.
1: И вот настоящий праздник, чин великого освящения в торжественной обстановке, в присутствии большого количества прихожан, возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем божественная литургия. В конце митрополит Георгий обратился к собравшимся.
4: 9 лет назад, 28 мая, мы совершили молитву на закладку этого храма. Не побоюсь сказать, что, наверное, это самый большой в России храм, построенный в грузинской архитектуре. Более того, здесь находится большая грузинская диаспора. И мы и для них этот храм строили, и вместе с ними надеемся, что и богослужение будет совершаться и на славянском, и на грузинском языке. Так что, братья грузины, жду вас и чтецами, и певцами. Более того, сегодня мы в русской церкви начинаем празднование 1700-летия принятия христианства благословенной святой Грузии. Будем в соборной молитве все вместе трудиться во славу Божию, богохранимого нашего Отечества, Матери Церкви, народа Божьего.
1: Для православных грузин закладка храма в честь святой Нины, почитаемой в Грузии, это, конечно, действительно большой праздник. Сегодня здесь собралось огромное количество людей, духовенство. Здесь и русские люди, и представители грузинской диаспоры. И теперь это место будет любимо и почитаемо ими всеми, без оглядки на национальность. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
5: Центр долголетия по-нижегородски анонсировал программу бесплатных познавательных, оздоровительных и развлекательных мероприятий на май. Программа включает около 50 различных мероприятий для нижегородцев старшего возраста. Так, например, каждая неделя в Центре долголетия по-нижегородски начинается с дружеской встречи в клубе душевного общения «Теплая гавань». Также еженедельно по понедельникам в Центре собираются любители рукоделия, по вторникам – любители театрального искусства, а по пятницам для посетителей будет работать школа танцев. Отметим, что 12 мая в Центре долголетия по-нижегородски состоится выездное занятие юридической клиники Нижегородской академии МВД России. Гостям расскажут о дистанционном мошенничестве и подскажут, как обезопасить себя от действий злоумышленников. С актуальным расписанием работы учреждения можно следить на сайте Министерства социальной политики Нижегородской области. Посещение всех занятий в центре бесплатное. Работа площадки «Долголетие по-нижегородски» направлена на привлечение жителей старше 55 лет к активному образу жизни, укрепление социальных связей между людьми, приобретение ими полезных навыков. Активное долголетие людей старшего возраста – задача, поставленная перед регионами страны в рамках национальных проектов.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

возложи на Господа печаль свою. День за днем. Дневник православного священника. 7 мая. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании привозят нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто, кидаясь во все стороны, в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить нашей задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным орудием.

0: Отдавайте, не ища ничего взамен, не рассчитывая выгоду в будущем. Отдавайте детям, старикам, умирающим, тем, кто не сможет отблагодарить, и тем, кого вы больше никогда не увидите. Иначе это будет не благодеяние, а торгашество. Старайтесь помочь даже вашим врагам. Не доверяйте раздачу своей милостыни сомнительным посредникам. Иначе само деяние, которое апостол назвал «труд любви», будет под сомнением. Своей собственной рукой творите то, что подсказало вам сердце. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
1: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Гугнивый.
2: Гугнивый, гнусавый, заика, косноязычный, картавый, говорящий в нос. Пример из Евангелия от Марка.
1: «И приведоша к нему глухо и гугниво, и моляху его, да возложит нань руку».
3: В Москву. Этот кризис мы с вами знаем под названием «Смуты в московском государстве». Наибольшей известностью и, бесспорно, наибольшей славой пользуется подвиг насельников Троицы Сергиевой Лавры, которые в годы смуты, во-первых, явили пример героического сопротивления врагам, много месяцев отстаивая свою обитель от многочисленных войск поляка Лисовского и примкнувших к ним русских воров. Но большее значение, бесспорно, имеет патриотическая духовная деятельность иноков Троицы Сергиевой Лавры, прежде всего келаря Авраамия Палицына и игумена Дионисия, которые не только сумели организовать оборону своей обители от внешних врагов, но и сумели укрепить дух русского народа, рассылая патриотические послания с призывом встать за православную веру и за русское государство. И эти призывы во многом оказались той побудительной силой, которая способствовала созданию нашего нижегородского ополчения, того народного движения, которое в конечном итоге и сумело освободить московское государство от иностранных интервентов и от внутренних мятежников. И не случайно, что в истории нижегородского ополчения есть эпизод духовной беседы Козьмы Минина с троицким игуменом Дионисием.

0: в то время, когда войска второго ополчения на короткий срок расположились на отдых в стенах Троице-Сергиевой лавры. Мы не знаем точно, о чем вели беседу в монашеской келье Козьма Минин и игумен Дионисий. Но можно почти не сомневаться, что разговор у них шел о грядущих судьбах России, о том, как устроить жизнь русского общества и русского государства уже после освобождения от иностранных захватчиков и усмирения собственной разгулявшейся вольницы. Ведь мало было собрать войска, мало одержать победу над врагами, мало восстановить законную государственную власть. Нужно было дать обществу и государству какую-то программу выхода из кризиса. Нужно было предложить модель построения общественных отношений, такую модель, которая согласовала бы интересы большинства социальных слоев русского народа. Модель, которая смогла бы собрать русских людей в единый духовно-политический организм во главе с православным самодержавным государем. Еще раз повторю, мы не знаем точно, о чем говорили Кузьма Минин и Дионисий. Не знаем, но можем все-таки догадываться на основе последующих событий. В конце 20-х годов 17 века Дионисий благословил отправиться в Нижний Новгород для публичной проповеди своего келейника Ивана Неронова. Иван Неронов был уроженцем Вологодских пределов, выходцем из скита Святого Спаса на Ламу. Это уже очень интересный момент. Скит Святого Спаса – это целая сеть крестьянских дворов, раскинувшихся вокруг кельи, основанной старцем Игнатием. Жизнь этого скита – наглядный пример непосредственного монашеского окормления мирян, непосредственного воздействия монаха на весь строй жизни и уклада простых русских крестьян. Вот из этого скита Иван Неронов, движимый жаждой духовного подвига, и двинулся в Москву, и несколько лет провел в Троице, в келье у игумена Дионисия. А затем и был отправлен проповедовать в Нижний Новгород. И здесь, в Нижнем Новгороде, близ нынешней Рождественской церкви, он обращался к нашим землякам с пламенем, будучи еще единомысленны, и другие их сподвижники, Иларион, будущий епископ Рязанский, Павел, будущий епископ Коломенский, и еще один Иларион, основатель Флорищевой пустыни и будущий епископ Суздальский. Вот этот кружок так называемых ревнителей благочестия выдвинул целую программу духовного обновления жизни церкви и мирян. В этой программе было требование и усиления общественной активности среди духовенства, и насаждение публичной проповеди, и борьба за единогласное пение в церкви, а также борьба со скоморошеством, пьянством и другими проявлениями безнравственности. Но главной целью всех усилий ревнителей благочестия было оцерковление всех сторон жизни и быта русских людей. Не только иноков, не только представителей духовенства, но и мирян. Эти идеи кружка ревнителей благочестия были поддержаны при царском дворе. Там нижегородцев стал опекать царский духовник Стефан Ванифатьев. Ведь воцарившаяся после смуты новая династия Романовых сделала своим политическим знаменем идею приведения страны к порядку, благоденствию, умиротворению и обновлению после беззаконий и ужасов смуты. И идеи, предложенные нижегородскими ревнителями благочестия, во многом оказались созвучными этой программе. А истоки этих идей о церковлении общественной жизни лежали именно в монашеской традиции, традиции русских монастырей общежительного типа. Вот о том, как на нижегородской земле после смуты восстанавливались традиции монашеского общежития, мы с вами поговорим уже в следующей нашей встрече.
1: Земные ангелы Руси. За рекой луга зазеленели, веет легкой свежестью воды, веселей по рощам зазвенели песни птиц на разные лады. Ветерок с полей тепло приносит, горький дух лозины молодой. О, весна! Как сердце счастье просит, как сладка печаль моя весна.

0: Иван Бунин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. На севере области также установится малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 21 градус, ветер восточный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 24 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: «Войну перелистаем». Рассказы для детей о Великой Отечественной войне.
1: Валентина Асеева. Кочерышка. Люди возвращались. На маленькой голубой станции, уцелевшей от бомбежек, беспорядочно и суетливо выгружались из вагонов женщины и дети с узлами и авоськами. По обеим сторонам дороги заколоченные домики, глубоко зарывшись в сугробы, ждали своих хозяев. То там, то сям вспыхивали в окнах светлячки коптилок, из труб поднимался дым. Дольше всех пустовал домик,

0: Марьи Власьевны Самохиной. Забор ее повалился, и только кое-где следригался людей, и утром на снегу оставались только следы, тянувшиеся неровной цепочкой вокруг брошенного дома. И лишь один маленький человечек из домика напротив каждый вечер за старым обвалившимся погребом ожидал голодного пса. В растоптанных валенках и старой серой шинельке он тихонько вылезал на крыльцо и смотрел, как в сумерках белеет снег. Потом, прижимаясь к стене, круто заворачивал за угол дома и шел к погребу. Там, присев на корточки, он делал в снегу плотную ямку, выкладывал из кармана корочки хлеба и тихонько отступал за угол. А за погребом, медленно переставляя лапы и не сводя с ямки голодных волчьих глаз, появлялась поджарая собака. Ветер качал ее костлявое тело, когда она жадно глотала то, что принес маленький человечек. Окончив еду, пес поднимал голову и в упор смотрел на мальчика, а мальчик смотрел на пса. Потом оба расходились в разные стороны. Собака в снежные сумерки, а мальчик в теплый дом. Судьба маленького человечка была судьбой многих детей, застигнутых войной и обездоленных фашистскими варварами. Где-то на Украине золотой осенью, в обуглившемся селе, только что отбитом у фашистов, безусый сержант Вася Воронов нашел на огороде завернутого в теплые тряпки двухлетнего мальчишку. Рядом, на вспаханной огородной земле, среди обрубленных кочанов капусты в белой сорочке, вышитой красными цветами, лежала, раскинув руки, молодая женщина. Голова ее была повернута на бок, голубые глаза застыли в пристальном созерцании высокой горки срезанных капустных листов, а пальцы одной руки крепко сжимали бутылку с молоком. Из горлышка, заткнутого бумагой, медленно стекали на землю крупные молочные капли. Если б не эта бутылка с молоком, может быть, пробежал бы Вася Воронов мимо убитой женщины, догоняя своих товарищей. Но тут, горестно поникнув головой, осторожно вынул он из рук мертвой бутылку, проследил ее застывший взгляд, услышал за капустными листьями слабое кряхтение и увидел широко открытые детские глаза. Неумелыми руками вытащил безусый сержант закутанного в одеяльце ребенка, сунул в карман бутылку с молоком и, наклонившись над мертвой женщиной, сказал: «Беру, слышь, Василий Воронов», и побежал догонять товарищей. На привале бойцы поили мальчика теплым молоком, любовно оглядывали его крепенькое тельце и, шутя, называли Кочерышкой. Кочерышка был тихий. Свесив голову на плечо Васи Воронова, он молча глядел назад, на ту дорогу, по которой его нес Вася. А если мальчик начинал плакать, товарищи Воронова с пыльными и потными от зноя лицами приплясывали перед ним, тяжело потряхивая амуницией и хлопая себя по коленкам. «Ай да мы! Ай да мы!» Кочерышка замолкал, пристально вглядываясь в каждое лицо, как будто хотел запомнить его на всю жизнь.
1: «Изучает чего это?» — шутили бойцы и дразнили Васю Воронова. «Эй, отец, докладай, что ли, по начальству насчет новорожденного?»
0: «Боюсь, отымут», — хмурился Вася, прижимая к себе мальчонку, и упрямо добавлял: «Не дам, никому не дам», — так и матери его сказал, — «не брошу».
1: «Одурел парень, с ребенком, что ли, в бой пойдешь? Или в няньки теперь попросишься?» — урезонивали Васю бойцы.
2: «Домой отошлю, к бабке, к матери, закажу, чтобы берегли тама».
0: Твердо решив судьбу Кочерышки, Вася Воронов добился своего. Поговорив по душам с начальством и передав своего в тепло, полезли с ним в дачный вагон.

0: он, а потом в теплушку. А когда вернулись на старое жилье и открыли свой оцаревший домик, война уже отодвинулась. Письма Васеньки шли с немецких земель, а кочерышка уже бегал по комнате и сидел на скамейке, пристально изучая новые углы и новые лица своими зеленовато-голубыми глазами под темными шнурками бровей. Мать Васеньки, Анна Дмитриевна, осторожно поглядывая в сторону мальчика, писала сыну. «Завет чести твоей и совести, дорогой наш боец Васенька, мы сохраняем. Кочерышку твоего, то есть Владимира Васильевича, не обижаем. Только достатки наши невелики, особенно содержать его не можем. По приказу твоему мальчику о тебе поминаем, как что между вами произошло, и бутылочку тую держим на память». «Еще разъясни ты нам, Васенька, как ему нас звать прикажешь, а то все тетенька да тетенька я ему. Бабку зовет Петровной, а сестренку твою Граню Ганей кличет». Вася Воронов, получив письмо, слал ответ. «За хлопоты ваши великое спасибо. В остальном разберусь, как домой приеду. Одна просьба — кочерышкой не звать, потому как это звание походное, данное случаем по обстоятельству местонахождения в капусте. А он должен быть как человек, Владимир Васильевич, и сознавать то, что я ему отец». Кочерышке своему Вася Воронов, подумав, всегда писал одно и то же: «Расти и слушайся». Пока что больших задач воспитания приемного сына он на себя не брал. Кочерышка рос плохо, а слушался хорошо. Слушался молча, медленно, понятливо и серьезно.
1: «Батюшки, да что ж ты как спеленутый на лавке сидишь? Поди хоть побегай маленько», замечая его на ходу, кричала тетенька Анна Дмитриевна.
0: «А где побегать?» — сползая с лавки, спрашивал кочерышка.
1: «Да в садике, батюшки мои!»
0: Кочерышка выходил на крыльцо и, как будто стесняясь, с неуверенной улыбкой смотрел на тетеньку, потом, опустив руки, неловко перебирая ногами, бежал к калитке. Оттуда медленно возвращался и снова садился на лавку или на крыльцо. Петровна качала головой.
2: «Притомился кочерышка, то бишь Володечка!»
0: Мальчик поднимал тонкие брови и односложно отвечал: «Не». Грани бегала в школу. Иногда у крыльца, как стайка веселых птиц, собирались ее подружки. Грани вытаскивала кочерышку, сажала его к себе на колени, дула на его большой лоб с пушистыми темными завитками и, скрестив на его животе крепкие и загорелые руки, говорила: «Это наш, девочки! Мы его в капусте нашли. Не верите? Он сам знает. Правда, кочерышка?»
3: «Правда», — подтверждал мальчик. «Меня в капусте нашли».
0: «Бедненький», — ахали девочки, поглаживая его по головке.
3: «Я не бедненький», — отводя их руки, говорил кочерышка. «У меня отец есть. Вася Воронов. Вот кто».
0: Девочки начинали возиться с ним, но кочерышка не любил шумных игр. Однажды Петровна дала ему немного земли из старого цветочного горшка, и в самом углу широкой скамьи кочерышка устроил себе огород. На огороде он сделал аккуратные грядочки. Граня дала мальчику красный глинцевитый бумаги и зеленый папиросный. Кочерышка вырезал круглые красные ягодки, разложил их на грядках, а рядом воткнул зеленые кустики из папиросной бумаги. Потом принес из сада ветку и повесил на нее бумажные яблочки, раскрашенные с помощью грани. В игре принимала участие и Петровна. Она тайком подкладывала в огород свежую морковку и громко удивлялась.
1: «Гляди-ка, морковка у тебя поспела!»
0: Анна Дмитриевна называла Петровну потатчицей, но сама как-то привезла два игрушечных ведерка и совочек для огорода. Кочерышка любил землю. Он брал ее на ладонь, прижимался к ней щекой и, когда скупое зимнее солнце падало из окна, серьезно говорил:
3: «Не загораживайте

0: Солнце-то ведь расти ничего не будет.
1: «Агроном», — с гордостью говорила о нем Петровна. Жизнь в то время была трудная. У Вороновых не хватало хлеба, картошки своей не было. Анна Дмитриевна работала в столовой. Она приносила в бидончики остатки супа. Граня с размаху залезала в бидон ложкой и вылавливала гущу. За столом мать бронила ее. «В такое так надо, и вовсе он не нужен на старости. А раз взяли, так надо сердце иметь. Вишь, он ото всего нервный какой».
2: «Ну, нервный, представленный, и все тут!» — кричала сквозь слезы Гранька, получившая от матери подзатыльник. «Все, все брату напишу, пускай забирает его совсем, не надо нам!»
0: «А кто ж со мной жить будет?» — вдруг спрашивал кочерышка, обводя всех тревожными заплаканными глазами. Петровна спохватывалась. «Усе, усе будем, сынок, не плачь только, советская власть сироту не бросит. А отец-то, отец-то на что? Вон он глядит, вон он!»
1: Она снимала с полки фотографию Васи и, обтерев ее ладонью, подавала мальчику.
3: «И какой отец! С ружьем!»
1: Кочерышка сквозь слезы улыбался доброму скуластому лицу Васи, а Петровна, расчувствовавшись, крепко прижимала к себе мальчика. «Разве он бросит? Как повидал он эту горюшка! Лежит она, голубка сердечная, молочко-то из бутылочки, кап-кап!» Она вдруг прерывала себя и, подперев рукой щеку, начинала раскачиваться из стороны в сторону. «Ах ты ж, боже ж мой!» — несла своему сыночку, голубушка. Анна Дмитриевна, прислушиваясь к ее словам, останавливалась посреди комнаты. Грани сидела тихо, поглядывая круглыми глазами то на мать, то на бабку.
0: «И сказал он ей, мертвенькой...» Кочерышка закрывал глаза и, борясь с дремотой, крепче прижимал к себе карточку. «Ни почем я сыночка твоего не брошу!» — доносился до него затихающий голос Петровны, смешанный со слезами и вздохами. «Ах ты ж, боже ж мой!»
2: «Гляди, карточку всю изомнет!» — вдруг кричала Гранька. «Заснул ведь! Дай-ка я возьму у него!»
1: Петровна загораживала от него кочерышку.
3: Не тронь, Гранечка, я сама посля возьму».
1: Анна Дмитриевна, как бы очнувшись, бежала к постели, взбивала подушечку и принимала из рук Петровны спящего мальчика. Гранька вертелась тут же, чтобы вытащить из горячих сонных рук кочерышки Васину карточку, но мать молча отводила ее руку и, глядя в курносое безмятежное лицо девочки, думала, чего в ней не хватает, сердца или разума.
4: По ночам выла собака. Кочерышка знал, что она воет от голода, от тоски по хозяевам, и за это ее хотят убить. Кочерышка хотел, чтобы собака перестала выть и чтобы ее не убивали. Поэтому однажды, увидев за своим погребом следы собачьих лап, он стал относить туда остатки еды. Собака и мальчик боялись друг друга. Пока кочерышка складывал свои сокровища в ямку, собака стояла в отдалении и ждала. Он не хотел погладить ее сбившуюся шерсть на тощих ребрах. Она не хотела вильнуть ему хвостом. Но часто они смотрели друг на друга. И тогда между ними происходил короткий разговор. «Все?» — спрашивали собачьи глаза. «Все?» — отвечали ей глаза кочерышки. И собака уходила, чтобы в сумерки следующего дня заставить его тревожно ждать за погребом. «Слушай, слезаешь!» Но мальчик вырывался из ее рук, захлебываясь слезами, указывал на дверь. «Туда, туда!»
3: «Да куда ж мы пойдем с тобой? Ведь на дворе тьма тьмущая, там усе волки сейчас бегают, гляди-ка!»
1: Петровна подняла кочерышку к окну и отдернула занавеску.

0: В дворе стояла оттепель. Сквозь мокрое стекло было видно, как из освещенного окна пустого дома на крыльцо падала желтая тень. Кочерышка вдруг затих, а Петровна, зевая, сказала: «Никак, Самохины приехали». В эту ночь от станции, глубоко проваливаясь в снег, тяжелыми бутсами шла женщина. Рваное мужское пальто, подвязанное веревкой, мокрыми полами обхватывало ее колени, черный платок съехал на плечи, седые пряди волос прилипли к щекам. Женщина часто останавливалась и прислушивалась к собачьему вою. В калитке оторванная доска задела ее за плечо, а с крыльца поднялся одичалый пес и, прижимая к затылку уши, двинулся ей навстречу. Женщина протянула к нему руки, чуть слышно пошевелила губами. Пес с коротким визгом упал на снег и пополз к ней на брюхе. Женщина обняла его за шею и достала из кармана ключ. Потом поднялась на ступеньки, открыла дверь, зажгла огарок свечи, и от освещенного окна упала желтая тень, которую увидел кочерышка. Собака не приходила. 2 дня ждал ее кочерышка, глядя на огонек, светившийся через дорогу. Теперь оттуда часто доносился хриплый, сердитый лай. Слышно было, как пес кидался к забору и до конца улицы провожал идущих мимо отрывистым лаем. Он сторожил свой дом. Ночью никто уже не слышал его жалобного воя и не грозил заткнуть ему глотку дубиной. Из разговоров соседей кочерышка знал, что в домик Самохиных вернулась одна старуха, Марья Власьевна. Бабка Маркевна, никуда не уезжавшая во время войны, считала себя хозяйкой опустевшего поселка с заколоченными домиками. Ей казалось, что именно она, оставаясь здесь под немецкими бомбами, уберегла от разрушения весь поселок. И как хозяйка встречала она всех возвращающихся приветливо и жалостно, не скупясь ни на сочувствие, ни на вязанку дров для захолодавших людей. Первая являлась она к семьям, еще не обогревшим пустые углы, и, прислонившись к косяку двери, зябко кутаясь в клетчатую шаль, говорила: «Ну вот, славь тебе, Господи, вернулись. На родном пороге не обобьешь ноги». И тут же зорко примечала она чьи-то заплаканные глаза, горестно покачивала головой, кляла душегубов фашистов, вытирала концом платка слезы и утешала: «Что делать, милушка, война? Уж теперь не вернешь, и сама в могилку не полезешь. Скрипи сердце, как не есть. Небось, не одна поплачешь. Люди с тобой поплачут и над твоим, и над своим горем. Все вместе легче будет». Серенькое, остренькое лицо ее, теплые руки с темными жилками, слезы и сочувствие успокаивали. Ни одна осиротевшая женщина выплакала свое горе вместе с Маркевной. Поплакав, бабка Маркевна деловито распоряжалась: «Печку-то спробуй, не дымит ли? Да пойдем ко мне, дровишек сухоньких дам или кипяточку отолью». Бабка Маркевна жила одна, но с утра до вечера у нее толокся народ. Женщины, ребятишки, каждому что-то было нужно. Иногда на широкой лавке под печкой сидел у бабки чей-нибудь закутанный ребенок, и бабка, придя со двора, говорила: «Ишь, Бог послал, чей же это, Сафроновых али Журкиных?» И сама себе отвечала: «Небось, Журкиных, она нынче к снохе в город уехала». Погремев в печи заслонкой, Маркевна вытаскивала горячую картофелину, дула на нее, перебрасывая с ладони на ладонь, и подносила ребенку: «Накось, погрей ручки и да скушай».
1: Пишка худо не было, и сама-то вся рваная, пальтишка худенькая.

Ох-хо-хо, подперев щеку рукой, вздыхала Петровна. Ведь полным домком жил человек. Да где ж это она всех растеряла-то? Но Маркевна уже снова перешла от сочувствия к обиде. Да разве в ней человеческая душа осталась? Голубушка, говорю, мил ты моя, одна, что ли, в свой домик вернулась? А она это как глянет на меня, руками за стол схватилась, да как крикнет: «Не спрашивай!» Батюшки мои, ровно я ей в сердце иголку всадила. Маркевна закрылась платком и заплакала. Петровна мельком взглянула на кочерышку. Лицо у него было серое, губы дрожали, в глазах стоял испуг. «Уйди ты отсюда! Что за ребенок такой?» — рассерженно крикнула Петровна и, схватив кочерышку за руку, вытащила его на кухню. «Ступай, оденься, погуляй хоть с ребятами!» Она бросила ему шинельку и платок. «Ступай, ступай! Вот всегда эдак-то прилипнет к лавке и сидит, на нервы действует!» — объясняла она бабке Маркевне, возвращаясь в комнату. Кочерышка нерешительно потоптался в кухне, взял с плиты печеную картофелину, надел шинельку, вышел на двор и побрел на собачий лай. Ему хотелось взглянуть на собаку, которая уже 2 дня не приходила к погребу. Но ему было страшно, что на крыльце Самохиных вдруг появится та женщина и закричит на него, как на бабку Маркевну. Во дворе никого не было. Не отрывая глаз от закрытой двери, кочерышка долго стоял у забора, потом храбро направился к калитке. Вы слушали первую часть рассказа Валентины Асеевой «Кочерышка». Продолжение следует.

0: эфире «Радио Образ».
1: Герои нашего времени – не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение...
2: Муром. Красивейший и старинный

город Муром. Муром расположен на левом берегу реки Оки, в 137 километрах от Владимира, на границе с Нижегородской областью. Муром впервые упомянут в повести временных лет. Под 862 годом среди городов, подвластных князю Рюрику после призвания варягов. Согласно археологическим датировкам, славянские племена появились здесь не ранее второй половины X века, когда и возник город. Нижегородские паломники с радостью посещают этот город. Муром известен своими монастырями, великими святыми, народными былинами и церковными преданиями. Муромская земля – родина святых благоверных Петра и Февронии, муромских чудотворцев, которые издавна считаются покровителями супружества. Святой праведной Иулянии Лазаревской, ей особо молятся о детях, а также это родина святого преподобного Илии Муромца. Муромские святые имеют особую благодать помогать в семейных нуждах. Перечислять православные святыни, которыми богат этот древний город, можно очень долго. Но, например, там находятся мощи святого благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских, святых благоверных князей Константина, просветителя Муромской земли, и его сыновей Михаила и Федора, крестителей Муромской земли, святой праведной Иулянии Милостивой или Лазаревской. Там находится рака со скульптурным изображением святого преподобного Илии Муромца с частицей мощей, чудотворные иконы Божией Матери Скоропослушница, принесенные с горы Афон. Знамение – это Иверская Муромская икона. Икона священномученика Пантелеймона с частицей мощей, великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей. Сейчас в пределах города располагается 4 действующих монастыря. Это Благовещенский мужской монастырь, воздвигнутый в XVI веке по обету царем Иоанном Грозным, Свято-Троицкий Новодевичий женский монастырь 17 века, древнейший в России Спас-Преображенский мужской монастырь, основанный в 1096 году, а также Воскресенский женский монастырь. В этих монастырях паломники смогут побывать в храме Николая Чудотворца, совершить омовение в святых источниках. А вот в Карачарове, родном селе былинного богатыря святого преподобного Илии Муромца, также находится святой источник. Для купания в источниках нужно взять с собой подобающую одежду. Пригодится также и емкость для набора святой воды. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках. «По святым местам».

требованиям, молодые люди проявили нетерпение, и их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» – сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной.

0: благодаря чему они существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество.
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Не думай о секундах свысока.
0: Автор.
1: Музыка Микаэл Тривердиев. Стихи Роберт Рождественский.
2: Эта песня была написана спустя 25 лет после войны, но ассоциируется исключительно с последними месяцами Великой Отечественной. Все благодаря гениальному многосерийному фильму «17 мгновений весны», где эта композиция прозвучала впервые. Роберт Рождественский написал стихи задолго до этого сериала, но когда ему предложили поучаствовать в фильме, он решил, что стихотворение «Не думай о секундах свысока» подойдет идеально, и он оказался прав. Музыку к фильму предложили написать Микаэлу Таривидиеву, но тот поначалу отказался, решил, что ему уже порядком надоели фильмы о шпионах. Но потом все же согласился. Кстати, существует легенда, что Микаэл Таривидиев написал песню к каждой серии фильма «17 мгновений весны». Но утвердили якобы только две, хотя эта легенда ничем не подтверждается. Впрочем, и для двух композиций найти исполнителей оказалось крайне непросто. Пробовались все, от Магомаева до Мулермана. И выбрали в итоге Муслима Магомаева, но сомнения оставались.
3: Свистят они, как пули.

свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

когда оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение,

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о малине. Наверное, все знают, как сложно есть малину, особенно давать ее детям, потому что малина бывает, к несчастью, червивая. И иногда этих червячков так много, что чуть ли не каждая малинка содержит внутри вот это неприятное создание. Как избежать этого? Нужно малину опрыскивать. В какое время это делать? Когда малина набивает бутоны, не пропустите, пока они совсем-совсем маленькие, еще даже не обособились на отдельных своих цветоножках, в этот момент нужно опрыскивать малину. Кто вредит? Вредителей два. Это малинно-земляничный долгоносик. И второй – это малиновый жук. Вот как раз жук малиновый, он и откладывает свои яйца именно в завязи. И после этого там развивается личинка, то есть вот тот самый червячок. Если вы опрысните на стадии бутонизации, то вы убьете этих малиновых жуков, а значит и не будет у вас вот этих червивых ягодок. Что делает малинно-земляничный долгоносик? От него вы не увидите личинок вот этих червячков в ягодах, но он может у вас отнять достаточно серьезную часть урожая, потому что он откладывает свои яйца в бутоны, и червячок развивается еще в бутоне и съедает все вот это содержимое, там пестики, тычинки, не распускается этот цветочек, и потом вот этот бутон, он просто осыпается. Он сохнет и опадает. Бывают такие годы, когда вот настолько сильно размножен этот малинно-земляничный долгоносик, что чуть ли не 70% урожая у вас может уничтожить вот этот вредитель. Почему он называется малинно-земляничным долгоносиком? Потому что он точно так же повреждает и бутоны на землянике, на клубнике. Сначала он именно в бутоны земляники откладывает свои яйца, потому что земляника у нас цветет раньше, а потом он переходит на малину тоже. Можно заодно опрыснуть одним опрыскиванием и малину, и землянику. Нужно это делать в то время, когда происходит бутонизация.

0: Организации у земляники, она у нас зацветает рано. И опять же нужно поймать тот момент, когда только-только выдвигаются бутоны на землянике. Если они уже поднялись на своих цветоножках, если обособились вот эти вот бутончики, то есть они не группой, не пучочком таким, а вот в разные стороны они уже готовы вот-вот расцвести, вот все это вы считаете, что вы опоздали, потому что вот уже в такие крупненькие рыхлые бутончики уже может земляничный долгоносик отложить свои яйца. Дальше он подгрызает вот этот бутончик, то есть самка подгрызает этот бутончик, и опять же этот бутон падает, и там преспокойно развивается вот эта вот личинка, выедая все самое вкусное, а ягод у вас получается нет. Если вы уничтожите на землянике, то на малине либо будет совсем-совсем мало этих долгоносиков, либо их совсем не будет. Но я повторюсь, что лучше провести два раза опрыскивание и на землянике, и на малине. Именно в тот момент, когда на малине будут вот такие маленькие зелененькие бутончики. Еще повреждает тот же самый вредитель лапчатку. У нее бутоны очень похожи и на малину, и на землянику. А вообще это все растения, которые относятся к семейству разоцветные. И понятно, что вот повреждения совершенно одинаковые, исходные. Дальше, вот есть еще вредители на малине, это малинная муха. И тоже примерно в одно время летают самки и откладывают свои яйца в почву, вблизи того места, где из почвы выходит молодой сочный росток малины. И потом, что происходит? Вы видите, что вот эти совершенно замечательные росточки, толстенькие, живенькие, они вдруг повесили головку и совсем увяли, и стоят, никакие поливы не спасают, все, не отходит ваш росточек. Это вот как раз повреждение малинной мухи, которая отложила свои яйца, а личинка уже живет внутри стебля, она выгрызает стебелек изнутри, и поэтому вот макушечка и повисает. Сходный вредитель повреждает побеги роз, которые готовы были бы заложить бутон. И там тоже есть вредитель, розовый пилечник называется, и он тоже повреждает именно внутренность, выедает у этого побега. Что нужно делать? Опрыскивание опять же проводить. И вот теми же препаратами, которые вы опрыскиваете против малинного жука, можно опрыскивать и против малинной мухи, и против этого розового пилильщика. То есть вы готовите раствор в каком-то большом опрыскивателе, скажем, на 8-10 литров, и опрыскиваете весь свой сад вот от комплекса вредителей. Что за препараты нужно применять? Их довольно много. И препараты у нас, которые действуют именно против разных вредителей. Некоторые насчитывают до 60 разновидностей вредителей, которые у нас повреждают разные культуры. Там и тля, там и жуки-листоеды, там вот эти вот долгоносики туда же входят, пилильщики, смородиновая огневка, то есть много-много-много всего. Это, например, искра двойной эффект, это децис-профи, это фуфанон-нова, это танрек, то есть много всевозможных препаратов. Если вы видите тлю, на малине бывает и тля тоже, она повреждает у нас макушки сочные, вот, то здесь можно справиться обычным фитовермом, это биологический препарат. Посильнее фитоверма, фитоверм форте, там усиленная формула, и она дает более такой хороший эффект. Между прочим, вот эти биологические препараты, они не только для людей менее опасны, чем химические, но и щадящие относятся к полезным насекомым, к опылителям, к пчелам, к шмелям. И таким насекомым, которые называются энтомофагами, они справляются с вредителями, то есть это всевозможные и пауки, и хищные осы, и клещи полезные. То есть вот этих всех полезных мы сохраняем, если используем биологические препараты. Но если мы вовремя опрыскиваем и делаем это грамотно, то есть как мы опрыскиваем по какую-то пасмурную погоду или в вечернее время, когда нет у нас яркого солнца, когда нет ветра, вот тогда препарат очень хорошо действует, бывает достаточно всего одного опрыскивания. Что еще можно сказать о малине и каких вредителей на ней следует искать? на малине есть такой вредитель, как малиновая галлица. Она повреждает тоже стебель малины, молодые стебли. Вот эта малиновая муха-галлица, она прокалывает стебелек и откладывает туда яйцо. Там внутри стебля развивается личинка, но стебелек при этом не увядает, как от малинной мухи. А там развивается такое как бы гнездо, утолщение для вот этой личинки, а выглядит это все как вздутие на стебле. Вот если вы обнаружили такие вздутия на стебле, ничего не поделаешь, но этот стебель нужно просто срезать. Можно срезать его до этого вздутия, если оно расположено где-то, ну, скажем, посередине стебля. Но бывает так, что оно расположено очень низко от земли, и смысла сохранять этот побег никакого нет. Если вы где-то в июне заметили такое вздутие, оно достаточно высоко расположено, вы отрезаете вместе с этим домиком для этой личинки, то есть вот вместе с этим утолщением, и у вас могут пойти боковые побеги, и до осени они еще успеют вызреть. Вот можно так сделать. Но лучше, конечно, вырезать не жалея, просто больше питания достанется другим стеблям. Вот такие вредители есть на малине. Просматривайте, пожалуйста, внимательно. И если вы заметили что-то подозрительное, сразу принимайте меры. Когда смотреть на всех этих вредителей? Вот примерно в стадию бутонизации все это происходит. И малиновая стеблевая муха, которая вызывает увядание побегов, примерно в это время летает. И вот этот малинный жук, который червячков потом после себя оставляет. И малинно-земляничный долгоносик, который подрезает вам бутоны. Внимательно берем лупу, смотрим, где у нас там что. Вот еще что надо сказать. Вот эти все вредители, они достаточно мелкие, и вполне возможно, что вы их либо не увидите, либо просто не опознаете. Есть, конечно, каталоги, по которым можно определить, это нужно купить и по картинкам там посмотреть. А что это у меня такое сидит на малине? Безобидная букашка или вот какой-то вредитель? Лучше просто опрыснуть в профилактических целях, чтобы всей этой заразы не было.
1: Огород без хлопот.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь в Парке Победы. Он был заложен к 40-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парк не густо засажен деревьями, но это только на руку. Ведь на его территории находится музей техники и оборонной промышленности. Деревья не загораживают прекрасные образцы техники. Так, прямо за центральным входом в парк мы с вами видим тяжелый танк Т-10М. Он выпускался на Челябинском тракторном заводе с 1954 по 1966 годы. Справа от него находится аллея с пушками и зенитными автоматами. Одна из них – противотанковая пушка ЗИС-3. На вооружение она была принята после испытаний в феврале 1942 года. Но испытания были скорее формальностью, так как орудие уже вовсю использовалось воинскими частями под названием 76-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года. Пушка ЗИС-3 являлась первым в мире артиллерийским орудием, собираемым на конвейере, и в итоге самым массовым во время Великой Отечественной войны. Советская 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка образца 1939 года 61К также активно использовалась в Великой Отечественной войне. После окончания войны это орудие долго состояло на вооружении советской армии. Но война выявила потребность в более мощных зенитных автоматах, чем 37-миллиметровая пушка 61К. В 1944 году началась разработка 57-миллиметровой автоматической зенитной пушки Ц-60 под руководством Грабина. На вооружение 57-миллиметровая автоматическая зенитная пушка Ц-60 была принята в январе 1950 года. Образцы этих орудий есть в Парке Победы. Аллея с пушками и зенитными автоматами ведет нас к установке залпового огня БМ-13Н «Катюша». Оружие относительно простое, состоящее из рельсовых направляющих и устройства их наведения. Для наводки были предусмотрены поворотные и подъемные механизмы и артиллерийский прицел. В задней части машины находились два домкрата, обеспечивающие большую устойчивость при стрельбе. На одной машине могло размещаться от 14 до 48 направляющих. Дальше находятся бронетранспортеры, боевые машины пехоты, БРДМ более позднего образца выпуска, а напротив тяжелого танка Т-10 стоит средний танк Т-34. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Последние известия. Прямое железнодорожное сообщение между Польшей и СССР. Варшава. По сообщению газет, 15 мая открывается прямое железнодорожное сообщение между Польшей и СССР через Загатье на участке Варшава-Полоцк и через Макашевичи на участке Варшава-Гомель. Открытие самой большой воздушной линии в СССР. Харьков, правление «Укрвоздухпути», решило намеченную 5 мая воздушную линию «Москва-Харьков-Орел-Минеральные воды» продлить через Грозный, Дербент, Баку до Тифлиса. Таким образом начинает функционировать самая большая воздушная линия в Советском Союзе протяжением 2500 километров. На перелет Москва-Тифлис потребуется лишь 21 час вместо 3 суток по железной дороге. Линия будет иметь громадное экономическое значение. Этим путем будет передаваться почта Западной Европы в Персию, Афганистан и Индию.
2: Губернская хроника.
1: Помогайте организовать детские площадки. Дети, дошкольники городского пролетариата обслуживаются дошкольными учреждениями лишь в размере 1%. Следовательно, до 99% их вынуждены будут копошиться на дворах, подле помоек и водосточных канав, и на уличных тротуарах в сару и пыли. Поэтому ближайшей задачей является организовать дошкольную детвору, привить ей гигиенические навыки и оздоровить режим их жизни. А этого можно добиться только путем широкой организации детских площадок. При ГУБАНО организована межведомственная комиссия по расширению сети дошкольных учреждений. Комиссией намечено 15 пунктов в городе и на окраинах, пригодных для открытия там площадок. Однако же без помощи со стороны самого трудового населения рассчитывать на широкое развитие сети площадок очень трудно. Население само должно прийти на помощь своим же детям в той или иной форме. Все заинтересованные дошкольными площадками и помощью детям могут обращаться в музей дошкольного воспитания. Угол Советской площади, дом номер 2. От 1 до 5 часов ежедневно.
2: Письмо в редакцию.
1: Сейте больше картофеля. Выбирайте хорошие семена. Весна в этом году предполагается сухая, поэтому, обрабатывая почву, нужно стараться сохранить в ней, возможно, больше весенней влаги. Чтобы сохранить как можно больше весенней влаги в почве, пахать нужно вовремя, не давая земле слишком просыхать, и тотчас же вспаханную полосу забароновать. Семена яровых культур должны быть отсортированы и протравлены. Семена картофеля должны быть также отсортированы. Для этого собираются клубни средней величины, не менее куриного яйца. И кроме того, для посадки должен быть выбран наиболее выгодный сорт. В прошлом году мною был посажен картофель 5 сортов. Сорта эти дали на 1/10 следующую урожайность. Президент – 900 мер, синий глаз – 890 мер, белый слон – 875 мер, эпикуриец – 825 мер и розовый – 745 мер. Наиболее устойчивыми сортами против мокрой гнили являются сорта «Белый слон», «Синий глаз» и «Президент». Наименее устойчивы против этой болезни – эпикуриец и розовый. Распространенный у нас желтый картофель разводить не следует. Сорт этот дает низкую урожайность и более всех подвержен заболеванию мокрой гнилью. Культуру картофеля я считаю в нашей местности самой выгодной. Пахать под картофель нужно как можно глубже, как берет плуг и позволяет почва. Посадку производить в первые 10 дней мая в рядах на расстоянии 10-12 вершков друг от друга. Борону после посадки применять 2 раза через каждые 10 дней. Вторая борановка обычно совпадает с появлением всходов картофеля. Борановка очень полезна. Она не дает возможности развиваться сорнякам и оставляет после себя в рыхлом состоянии верхний слой почвы, вследствие чего земля пропитывается влагой на большую глубину. Окучивание картофеля производить также 2 раза. Первый раз, когда растения достигнут 3-4 вершков, и второй раз через 10-12 дней. После обоих окучиваний почва тщательно выравнивается граблями и выпалываются все сорняки. Приемы эти вполне доступны для каждого хозяйства, и осуществление их не встретит никаких препятствий. Крестьянин А.Е. Рыжов.
0: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я продолжаю погружать вас в миры нижегородской истории средневековой. И мы с вами беседуем о Нижегородском Великом Княжестве. И подвел я вас, наконец, к событию, очень печальному, к событию, которое почти что означало его конец. Но конец, как известно, делу венец, а нам с вами до венца еще далеко. Но, тем не менее, событие печальное. Вот мы с вами сейчас взгрустнем, поплачем и пойдем дальше. Итак, я объяснял, что во время правления Бориса Константиновича значительно изменилась политическая ситуация в треугольнике Москва-Нижний Новгород-Орда. И изменилась она следующим образом. Во-первых, Московское княжество уже чрезвычайно усилилось. Окончательно выяснилось, что из всех претендентов на лидерство она, безусловно, победила. И в связи с этим меняется ее курс в отношении всех остальных русских княжеств, в отношении своих союзников или противников. Это курс на, безусловно, силовое включение, ликвидацию независимости остальных княжеств Северо-Восточной Руси. И к этому надо добавить, что и сменился правитель Московского княжества Дмитрий Иванович Донской, у которого были длительные дружеские отношения с нижегородскими князьями, ушел из жизни. Престол занял его сын Василий Дмитриевич. Ну и еще один момент, очень важный. Правитель Орды, хан Тохтамыш, испытывал тоже определенные затруднения. Ему предстояла военная схватка с могучим среднеазиатским правителем Тимуром. И вот в этот сложный момент московский князь Василий Дмитриевич и отправился в Орду ко двору Тохтамыша и сделал ему щедрое и по тем временам неслыханное предложение. Он захотел выкупить ярлык на Нижний Новгород. Предложение было, по всей видимости, настолько щедрым, что Тохтамыш не стал от него отказываться. Как я уже говорил, он нуждался, по всей видимости, в средствах для продолжения борьбы. И одним махом оказался решен вопрос существования Нижегородского Великого Княжества. Вот как описано данное событие в Рогожском летописце и Семеновской летописи. Напомню, что это летописные своды, которые дают нам самую приближенную картину того, что реально происходило в 1392 году в Нижнем Новгороде и вокруг него. Таким образом, здесь отражена позиция практически современника этих событий. Того же лета сложи князь Великий Василий Дмитриевич целование крестное князю великому Борису Костянтиновичу Нижнего Новгорода. И поиди в Орду к царю Тохтамышу, иначе просите Новгорода Нижнего себе княжения князя великого Борисова на кровопролитие, на погибель христианскую. Безбожные же татарове, взяши злато и сребро многое, и дары великие. И взя Нижний Новгород златом и сребром, а не правдою. И поиди на Русь с послом, и бысть на Коломне, сам поиди к Москве, а посла отпустил в Новгород Нижний с бояры своими. Князь же великий Борис, то слышав, и созва свои бояре, иначе им молитесь с плачем и со слезами. Братья бояре и дружина, помните крестное целование и нашу любовь и доброту. В них же был старейший боярин именем Василий Румянец. И речи ему, княже великий, головы сложим за тебя, льстя ему, как древний брут, льстя своему князю, а чужому добра хотя. И в Нидоше татарове в град, и бояре москвичи, и на чаше в колоколы звоните. Стекошися, люди, князь же великий Борис, посылаша к своим боярам. Братья бояре, помните крестное целование, и выдавайте меня. И отвечаша от них один именем Василий Румянец, княже, не надейся на нас, не есть быть и с тобою, на тебя быть. О, зла лесть человеческая! Как говорит Давид, имеется в виду Давид псалмопевец, мужа в крови льстив гнушается Господь. Божественный лествичник говорит, душа мятежная седалище дьявола. Так и сий Василий Румянец, ненавистник Божий, а друг дьявола, оставив своего государя, великого князя Бориса Константиновича, нового Нижнего Града, изменив крестное целование и отыди к татарам, не есть ли многим казням достоин сей? Помали же времени, прииди князь великий Василий Дмитриевич в Новгород, в Нижний, и посади свои наместники, а князя великого Бориса повеле по градам развести с княгинею и с детьми, безбожных же татар, чтив и дарив, отпусти в Орду, сам же возвратися во свояси на Москву». Итак, мы видим, что современник достаточно негативно оценивает произошедшие события и считает действия Василия Московского вероломными по отношению к нижегородскому князю Борису. Ну и также проклинает нижегородскую элиту, которая предала в решающий момент своего князя. И, в общем, слова составителя летописи оказались пророческими. Действительно, взятие Нижнего Новгорода неправдою привело к многочисленным кровопролитиям в дальнейшем. Еще один интересный момент – это предательство нижегородского боярства, предательство части политической элиты своего князя Бориса Константиновича и стремление в сложной ситуации переметнуться на сторону сильного. Что касается оценки политической произошедшего события, то нужно подчеркнуть его беспрецедентность. Дело в том, что, конечно, случаи, когда ярлык, по сути, выкупался, они, конечно, бывали и раньше. Но речь всегда шла именно о выморочных княжествах, то есть о княжествах, у которых не было наследников. Но такого случая, чтобы выкупался ярлык при живых правителях княжества, и при том, так сказать, это не какой-то там один пожилой правитель, скажем так, это, в общем-то, достаточно разветвленный княжеский род. Такого случая, чтобы вышвыривалась на обочину целая династия Рюриковичей, еще не было в русской истории. И не случайно летописец негативно оценивает и говорит о том, что это на кровопролитие и так далее. Да? То есть действительно понятно, что подобное событие должно было привести к военным столкновениям. Присоединение Нижегородского великого княжества было важнейшим событием всего правления Василия Дмитриевича. Ведь это, как я неоднократно говорил, было одно из четырех великих княжеств Северо-Восточной Руси. То есть по обширности территории и по статусу таких присоединений за всю предыдущую историю у Москвы еще не было. Но эта победа в какой-то степени оказалась пировой победой, потому что вести борьбу за нижегородские территории пришлось еще целых полстолетия. Аппетит-то у Москвы был проглотить Нижегородское княжество, но вот переварить оно еще не могло, поскольку это был первый такой опыт. И таким образом именно Нижегородское княжество, еще недавний верный союзник, стало первой жертвой новой московской политики. И именно на этих землях как бы отрабатывались механизмы поглощения и других крупных самостоятельных русских государственных образований. Итак, нам предстоит еще целых полстолетия борьбы бывших правителей Нижегородского княжества из Суздальской династии за восстановление независимости своих земель, за реставрацию своего княжества. И эта борьба неоднократно увенчивалась успехом. Поэтому на 1392 году мы с вами отнюдь не ставим точку, как это часто бывает в исторической литературе, а нам еще с вами предстоит проследить долгий путь постепенной ликвидации нижегородской независимости. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующих передачах.
1: Как Нижний Новгород был столицей? Авторский цикл историка Павла Чеченкова.

Сегодня в эфире «Радио Образ» программа «Выход есть». Тема беседы – трезвость как семейная ценность. Опытом семейной жизни в духе воздержания и умеренности делятся Евгений и Надежда Беляковы. Супруги уже 10 лет живут в трезвости. Обет не употреблять спиртное они приняли обоюдно. Сначала на один год, а затем на всю жизнь. Трезвость для них – это не просто воздержание от употребления спиртного, это особый образ жизни всей семьи. Это внимание к себе, к своим мыслям и чувствам, умение об этих чувствах говорить в кругу семьи. В этой программе также принимает участие духовник репцентра «Семеть» протоиерей Александр Николаев. Священник расскажет, как понимали трезвение святые отцы и какие советы, чтобы жить в трезвости, предлагает Церковь. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 9 мая, в 14.00.

0: Священники в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Николай Колосов. Годы жизни 1915-2011.
3: Сын священника. За это был исключен из школы. Воевал в Тульской области. В 1943 году воевал на линии Болохово-Мценск. Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда... А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад. Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 года ранен под Белостоком. После войны поступил в семинарию. Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен во священнический сан. Прошел через хрущевские гонения.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протоиерей Николай Алясов.
1: Алексей Толстой. Утешение. Тот, кто с вечной любовью воздавал за зло добром, избиен, покрытый кровью, венчан терновым венцом, всех с собой страданием сближенных, в жизни долею обиженных, угнетенных и униженных, осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления даром гибнут под ярмом, верьте, други, в избавление, к Божью свету мы грядем. Вы кручиною согбенные, вы цепями удрученные, вы Христуса погребенные, совоскресните с Христом.

0: роду мать. В дальнейшем его воспитанием занималась старшая сестра, в семье которой он жил. Вскоре сестра вместе с семьей переехала в Горьковскую область. Здесь Иван окончил 7 классов неполной средней школы и поступил в техникум. Но из-за приказа, принятого в связи со сложностью предвоенного времени и практически лишавшего студентов стипендии, он вынужден был оставить учебу и идти работать. Трудовую деятельность начал в 16 лет. Работая с ноября 41 по август 42 года слесарем-электриком на Первомайском торфопредприятии поселок 10 Балахнинского района Горьковской области, ныне рабочий поселок Первомайский Городецкого района. В августе 1942 года Балахнинским райвоенкоматом Горьковской области Иван был призван в ряды рабочей крестьянской Красной армии и направлен на курсы сержантов. После окончания учебы сержант Дубов стал командиром бронемашины, а затем бронетранспортера в 74-м отдельном механизированном разведывательном батальоне 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии. Разведывательный батальон шел впереди громадной танковой армии, направляя ее таранные удары. С февраля 43-го года Дубов принимал непосредственное участие в боях, воевал на Курской дуге. Сумел отличиться при подготовке к первому бою на Орловско-Курской дуге. Разведчики никак не могли обнаружить хорошо замаскированные тяжелые танки «Фердинанды» противника. Дубов с 3 бойцами вызвался сходить в ночной рейд в тыл врага. В итоге они не только обнаружили танки противника, но и взяли языка, который дополнил рассказ разведчиков ценной информацией. Летом 44-го года, при освобождении Польши, сержант Дубов, действуя в разведгруппе, вновь проявил себя в особо серьезной операции под городом Люблин. Из наградного листа от 28 июля 1944 года.
1: Товарищ Дубов участвовал в группе старшего лейтенанта Рулева при взятии деревни Коньского-Воля. Спешившись с машины, разведчики продвигались вперед, несмотря на сильное сопротивление противника, ворвались в деревню, открыли ураганный огонь по засевшим в домах немцам. Немцы не выдержали натиска разведчиков, оставили деревню. Товарищ Дубов ввел интенсивный огонь из пулемета, и когда, спешившись, он первым ворвался на окраину деревни и шквальным огнем сеял панику среди немцев, дал возможность подгруппе быстрее продвигаться вперед. Товарищ Дубов лично уничтожил 4 немцев, группа полностью очистила деревню от противника, разминировав дороги.
0: Здесь же, в предместье Люблина, Дубов принимал участие в освобождении узников лагеря смерти Майданека. Он своими глазами видел людей, походивших на живые скелеты, которые со слезами радости встречали советских солдат, целовали и обнимали их. Приказом командира 3-го танкового корпуса от 5 августа 44 года сержант Дубов был награжден орденом славы 3-й степени. В марте 45 года под населенным пунктом Гольдбек, Германия, экипаж бронетранспортера гвардии старшего сержанта Дубова вновь проявил свою слаженность, храбрость и мужество. Из наградного листа от 17 марта 1945 года.
1: Действуя в группе гвардии капитана Белозер в районе населенного пункта Гольдбек, экипаж товарища Дубова, благодаря его мужественному и умелому руководству в бою, уничтожил 3 повозки с военными грузами и 10 солдат противника. Лично товарищ Дубов из пулемета уничтожил 2 немецких солдат.
0: Приказом по 2-й гвардейской танковой армии от 14 апреля 1945 года гвардии старший сержант Дубов награжден орденом славы 2-й степени. В апреле 1945 года 47-я танковая бригада наступала на Бранденбург. Она двигалась на Кетнин, обходя Берлин с северо-запада. Соединения корпуса наступали стремительно. В этих условиях особое значение приобретали инициатива и смелые действия офицеров, сержантов и солдат разведывательных, передовых и авангардных подразделений. Экипаж легкосамоходной артиллерийской установки Су-50

0: 57 во главе со старшим сержантом Дубовым действовала в разведдозоре. У населенного пункта Альт-Теплиц он встретил вражеский заслон до взвода пехоты с противотанковым орудием, прикрывавшим переправу. Метким пушечным и пулеметным огнем разведчики уничтожили заслон, сходу захватив переправу, но были обстреляны фаустниками и пулеметчиками с противоположного берега. Дубов отвел машину в укрытие, а сам с двумя разведчиками незаметно для гитлеровцев перебрался на тот берег и вступил в бой с противником. При этом они перерезали провода, идущие к заложенной под мостом взрывчатке. Во время боя самоходка Дубова была повреждена фаустпатроном. Под шквальным пулеметным огнем бойцы сумели устранить неисправность. Экипаж удерживал переправу до подхода основных сил корпуса и обеспечивал их прикрытие при форсировании водной преграды. За совершенный подвиг все члены экипажа были отмечены правительственными наградами. Командир самоходной установки старший сержант Дубов удостоился 3-го ордена славы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старший сержант Дубов Иван Васильевич награжден орденом славы первой степени. В 1945 году Иван Дубов стал членом ВКПБ. До апреля 1947-го он, командир бронетранспортера 17-го гвардейского мотоциклетного батальона 9-го гвардейского танкового Уманского корпуса, служил в армии, но затем демобилизовался. В апреле 1947-го вернулся к родным и до сентября 1948 года работал электриком в поселке 10-й Балахнинского района Горьковской области на Первомайском торфопредприятии. С сентября 1948 по октябрь 1949 учился в городе Горбатово, Горьковская область, в школе механизации сельского хозяйства. С октября 1949 по март 1951 работал в поселке Заволжье, Городецкий район, Горьковская область, начальником земснаряда, Горьковская СМУ гидромеханизации. С марта 1951 по июнь 1955 в поселке Заволжье, Городецкого района, Горьковской области, начальником отдела оборудования СМУ гидромеханизация. С июня 1955 по декабрь 1957 в городе Городце Горьковской области замначальника, начальником управления СМУ гидромеханизации. В 1956 году Иван Васильевич окончил Горьковский гидроэнергостроительный техникум. За активное участие в строительстве Горьковской ГЭС был награжден медалью за трудовую доблесть. С декабря 1957 по октябрь 1968 года Иван Васильевич Дубов работал в городе Чайковский Пермской области замначальника Камского СУ гидромеханизации. С июня по декабрь 1969 работал в городе Выкса Горьковской области исполняющим обязанности начальника треста номер 10 «Металлургстрой». С апреля по июль 1970 в городе Воткинск Удмуртской АССР. За активное участие в строительстве Воткинской ГЭС был награжден второй медалью за трудовую доблесть. Из партийной характеристики.
1: Товарищ Дубов Иван Васильевич на Воткинском участке Уральского спецуправления гидроспецстрой работает с 1970 года мастером и с 1972 года начальником Воткинского участка. За период работы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Руководимый им участок постоянно выполняет производственный план на 105-110%. Как руководитель участка, товарищ Дубов уделяет большое внимание укреплению стабильного трудового коллектива, внедрению передовых методов работы и научной организации труда. Наряду с производственной деятельностью он ведет большую общественную работу. Является членом Совета ветеранов труда и войны Воткинского ГЭС-строя, членом Совета ветеранов при Чайковском горосполкоме. В обращении с подчиненными вежлив, корректен, требователен, обладает большим трудолюбием, является примером для подчиненных, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
0: Последние годы жизни Иван Васильевич жил в поселке Марковский. Умер 12 декабря 2001 года. Похоронен на сельском кладбище. Имя Ивана Васильевича Дубова присвоено средней школе в поселке Марковский Чайковского района Пермского края. Там проводится ежегодный турнир по волейболу на кубок имени полного кавалера орденов славы Дубова. На доме, где жил ветеран, открыта мемориальная доска. В городе Чайковске установлен бюст героя.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: К юбилею Победы в Великой Отечественной войне, по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х, середины 1930-х годов. Продолжение.
1: О жизни митрополита Сергия в начале 30-х годов в Москве весьма красноречиво свидетельствует статья профессора Гендельса, которая была опубликована в Голландии. Он писал: «Сергий живет теперь где-то высоко, в наемной, угрюмой казарме на Воздвиженской улице в сердце Москвы, на шумном проезжем пути. Он живет там в бедной комнате, скорее в монастырской келье, чем в комнате. Жизнь более суровая, чем монастырская, в бедности, христианском смирении, мучеником за свою церковь, за свою веру, за свой народ. Нужно самому видеть в Москве страдающую церковь, понять, что здесь применяется в буквальном смысле древнехристианское, древнеславянское непротивление злу. И тогда поведение митрополита Сергия будет понятным. О, эта картина как бы из другого мира, видеть Сергия, старца с седой бородой, едущим в своей серой длинной рясе, с единственным украшением крестом на груди, на трясущейся извозчичьей кабриолетке, служить литургию в одной из московских церквей. Я сам был свидетелем, как он через шумные улицы, среди мчащихся трамваев и автобусов, ехал из своей квартиры на Воздвиженке в церковь святого Николы. 12 апреля 1932 года для того, чтобы поднять авторитет церковной власти, Временный Синод вынес постановление о награждении заместителя патриаршего местоблюстителя правом совершать богослужение с предношением креста. В обосновании этого акта в постановлении говорилось, что митрополит Сергий по своему значению и положению, а также по своей деятельности и ответственности превосходит прежних наших митрополитов. Предносимый крест присвоен всем первоиерархам отдельных и автономных церквей, не могущих сравниться по своим размерам, по своему значению со Всероссийской православной церковью. Той же цели служит и изданный 18 мая 1932 года во знаменование пятой годовщины служения Временного Патриаршего Священного Синода указ заместителя местоблюстителя о возведении четырех его старейших членов в сан митрополита. Этого титула были удостоены архиепископы Хутынский Алексей Симанский, ставший митрополитом старорусским, Одесский Анатолий Гальсюк, Ярославский Павел Борисовский и Харьковский Константин Дьяков, сохранившие свои прежние кафедры. В том же 1932 году в известиях ЦИК от 10 октября был опубликован декрет – о переименовании Нижнего Новгорода в Горький, а Нижегородского края в Горьковский. Временный патриарший священный синод под председательством митрополита Сергия постановил Нижегородской епархии усвоить наименование Горьковской, а Нижегородскому архиерею носить титул Горьковский, о чем уведомить как преосвященного митрополита Нижегородского, так и прочих епархиальных преосвященных к исполнению указами. Преосвященный Сергий, исполнявший обязанности местоблюстителя, но при этом сохранявший за собой титул митрополита Нижегородского, находясь с 27-го года в Москве, фактически не мог руководить делами епархии и вынужден был назначать своими заместителями викарных архиереев. В период с 1929 по 1934 год управляющим Нижегородской Горьковской епархией являлся викарный епископ Богородский Александр Похвалинский. 10 апреля 1934 года на одном из заседаний Временного Патриаршего Синода было принято постановление Преосвященнейшему Волоколамскому Иоанну Широкову быть епископом Балахнинским, управляющим Горьковской епархией и исполняющим обязанности областного архиерея Горьковского края в отсутствие из епархии митрополита Горьковского. Однако епископ Иоанн руководил епархией всего месяц, и уже 3 мая того же года управляющим Горьковской епархией был назначен митрополит Евгений Зернов. Преосвященный митрополит Евгений родился 18 января 1877 года в Москве в семье диакона Алексея Зернова. В Святом Крещении был наречен Симеоном. Спустя год после окончания в 1898 году Московской духовной семинарии со званием студента Семен Алексеевич Зернов поступил в Московскую духовную академию, где 8 марта 1900 года принял монашеский постриг с именем Евгений, а 5 апреля того же года был рукоположен во иеродиакона, а в 1902 году во иеромонаха. Завершив учебу в академии со степенью кандидата богословия, указом Святейшего Синода он был назначен в Черниговскую духовную семинарию в качестве преподавателя сектоведения. В Чернигове он читал семинаристам лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект. Наряду с преподавательской деятельностью иеромонах Евгений в период с 1902 по 1906 год был активным членом Совета местного братства во имя святого Михаила, князя Черниговского. В течение того же года являлся заведующим библиотекой-читальней, организатором и руководителем религиозно-нравственных чтений для народа. Усердно изучая сектантство, в результате чего явился его доклад о состоянии раскола и сектантства в Черниговской епархии и о мерах борьбы с ними, иеромонах Евгений удостоился 19 ноября 1902 года благодарности епархиального начальства. 15 марта 1906 года последовал указ Святейшего Синода о назначении иеромонаха Евгения ректором Иркутской духовной семинарии с возведением его в сан архимандрита в городе Чернигове, что и было исполнено преосвященным Антонием, епископом Черниговским. В Иркутске, приняв пост ректора семинарии, в острый момент, когда там царило раздражение воспитанников против собственного начальства, архимандрит Евгений в короткое время сумел нормализовать обстановку. Возникшие в этом учебном заведении волнения под воздействием общероссийских событий 1905 года он устранил без применения репрессивных мер, заслужив тем самым общую любовь и доверие. Будучи ректором Иркутской семинарии, Архимандрит Евгений исполнял возложенные на него должностные обязанности председателя епархиального училищного совета. В его ведении находились все епархиальные духовные заведения и церковно-приходские школы. Он являлся членом местного миссионерского комитета, членом географического общества, братства во имя святителя Иннокентия, а также редактором епархиальных ведомостей. Будучи великолепным оратором и проповедником, архимандрит Евгений активно занимался миссионерской деятельностью на Иркутской земле. В 1909 году он состоял членом синодальной комиссии по освидетельствованию останков святителя Сафрония Иркутского. В 2010 году на Иркутском миссионерском съезде архимандрит Евгений сделал доклад о постановке миссионерских предметов в духовных семинариях. Буквально все предложенные им в этом докладе положения были единогласно приняты участниками съезда. 20 января 1913 года архимандрит Евгений был хиротонисом во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Хиротонию в Иркутском кафедральном соборе совершили архиепископ Иркутский и Верхоленский Серафим, епископ Томский и Алтайский Мефодий и епископ Забайкальский и Нерчинский Иоанн. Однако уже 11 июня 2014 года викарный епископ Евгений был назначен на самостоятельную кафедру епископом Преамурским и Благовещенским. На Священном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов владыка являлся официальным его членом. Его служение в уверенной епархии продлилось до 1924 года, и здесь ему пришлось пережить все послереволюционные события, отстаивая свои убеждения пастыря Православной Церкви. В 1923 году Преосвященный Евгений был возведен в сан архиепископа. В том же году, в ночь под праздник Успения Пресвятой Богородицы, после всеночного бдения в Благовещенском кафедральном соборе его арестовали. Это вызвало массовый протест верующих, которые уже на утро, когда любимого архипастыря не казалось за литургией, собрались у здания ОГПУ, требуя предъявить им владыку, чтобы удостовериться, что он жив. В ответ на это власти разогнали толпу, вызвав пожарную команду, которая обливала протестующих людей водой. Архиепископа перевели из здания ОГПУ в городскую тюрьму, а в городе арестовали 54 человека, преимущественно женщин, из которых уже никто не вернулся домой. Очевидцы событий рассказывали, что пока Преосвященный Евгений находился в заключении, по улицам города ежедневно разъезжала повозка с надписью «В тюрьму для епископа хлеб». Продуктов набиралось такое количество, что владыка кормил многих арестантов. Затем чекисты вывезли архиерея в Читу, а оттуда в Москву, где он и был временно освобожден. Постановлению святейшего патриарха Тихона в 24 году архиепископ Евгений был включен в постоянный состав Священного Синода. Однако за непризнание им политики обновленцев он снова оказался в заключении. В начале 24 года особым совещанием при коллегии ОГПУ владыка был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения, где пробыл в течение 2 лет, начиная с 22 февраля 24 года. Невзирая ни на какие условия лагерной жизни, он, будучи постником, оставался твердо верен обетам. Среди последних соловецких монахов он пользовался большим авторитетом. В 26 году архиепископ Евгений принимал деятельное участие в составлении памятной записки соловецких епископов, обращение к правительству СССР от православных епископов Соловецких островов. Из Соловецкого лагеря его отправили на поселение в автономный округ Коми в Зырянский край. Позднее он поддержал июльскую декларацию 27 года митрополита Сергия Старогородского. После освобождения архиепископа Евгения 13 августа 1930 года было принято постановление о назначении его архиепископом Белгородским, но из-за отказа в регистрации со стороны советских властей это решение было отменено, и лишь через год, в 1931 году, владыка стал служить в Вятской епархии в качестве викарного архиепископа Котельнического. 2 апреля 1931 года постановлением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия он был награжден ко дню Святой Пасхи вместе с другими архиереями правом ношения креста на клобуке, а с 8 сентября 1933 года Преосвященный Евгений временно возглавил Вятскую епархию, получив титул архиепископа Вятского и Слободского. Однако уже менее чем через год, 3 мая 1934 года, он был назначен на Горьковскую кафедру с возведением сан митрополита. В справке значилось: «Настоящая справка дана Преосвященному митрополиту Горьковскому Евгению Зернову в том, что определением патриархии от 3 мая 1934 года он назначен митрополитом Горьковским с полномочиями областного архиерея для управления православными приходами следующих районов Горьковского края: Горьковского, Семеновского, Городецкого, Балахнинского, Лысковского, Краснобаковского, Муромского, Шалинского, Ветлужского и иных, входящих в состав Горьковской епархии. Как митрополиту областному, Преосвященному Горьковскому, помимо Горьковской, подведома ему еще епархия и Вятская, входящая в состав Горьковского края, что удостоверяется подписями, приложением печати.

внешне Преосвященный Владыка Евгений был очень заметным человеком, высокого роста, с выразительно ярко-серыми глазами, седыми волосами. Когда он шел по городу, все невольно обращали на него внимание, люди останавливались, просили благословения. Богослужения его отличались величием, покоем и благоговением. Он обладал притягательной силой истинной духовной власти и пользовался огромным авторитетом у прихожан. На основании доноса по постановлению от 3 мая 1935 года митрополит Евгений был арестован. Недовольство местных властей деятельностью архиерея возникло фактически сразу же, как только владыка появился на Нижегородской земле. На него было заведено агентурное дело, куда вносилась вся информация относительно его действий и особенно его служения. 5 мая Преосвященному Евгению было предъявлено обвинение в том, что он, будучи митрополитом Горьковского края, в течение 34-35 годов использовал церковный амвон, произнося в ряде церквей города Горького и прилегающих районов проповеди антисоветского содержания в целях внедрения в массу контрреволюционных идей. За неимением конкретных доказательств лишь 9 июля 1935 года было возбуждено дело в связи с наличием признаков в кавычках «организованной» контрреволюционной деятельности и руководство ею со стороны Евгения Зернова.

0: Радиообраз. Доброго вам дня!
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Под сенью святого благоверного князя Александра Невского. Храм-памятник святого благоверного Александра Невского в Софии.
3: Среди святых православной церкви есть люди разного возраста, звания, профессий. В их числе большое количество воинов, так как это звание требует особого мужества и самопожертвования, требует свой христианский и гражданский долг ставить выше земной жизни. Самыми первыми святыми на Руси были князья и воины. Среди них имя благоверного князя Александра Невского, покровителя русских воинов, можно назвать самой яркой звездой. Вот уже более 100 лет визитная карточка столицы Болгарии, Софии, патриарший храм-памятник святого благоверного князя Александра Невского. Сегодня трудно себе представить болгарскую столицу без этого великолепного сооружения на самом высоком и красивом месте в центре города. Решение построить новый храм и посвятить его небесному покровителю российского императора Александра II встретило всеобщее одобрение Учредительного собрания Болгарии и было принято в 1879 году. Потребовалось без малого полвека, чтобы идея строительства храма воплотилась в жизнь. Болгарии предстояло пережить три войны, два восстания, два переворота, отречение двух монархов, убийство трех премьер-министров. Строительство храма останавливалось из-за очередного переворота, вступления в войну и сложного послевоенного периода. Торжественная закладка первого камня в строительство храма состоялась в центре столицы на месте Конного базара в 1882 году. Спустя 22 года началось долгожданное строительство храма-памятника во имя святого благоверного князя Александра Невского. Работами по возведению храма руководил коллектив российских и болгарских архитекторов. Со стороны России строили его три русских архитектора, три Александра, опытный Александр Померанцев и приглашенные им молодые архитекторы Александр Смирнов и Александр Яковлев. С болгарской стороны архитекторы Миранов, Мамчилов, Петров. Храм-памятник святого Александра Невского в Софии, возведенный в память освобождения Болгарии от турецкого владычества, был освящен в 1912 году. С тех пор он является главным кафедральным собором Болгарской православной церкви. Это один из крупнейших православных храмов на Балканском полуострове. Увы, спустя всего три года после его открытия Болгария вступила в Первую мировую войну на стороне противников России, и собор переименовали, но в 1925 году Народное собрание Болгарии приняло решение о возвращении прежнего посвящения. Великолепный храм, сложенный из гранита, белого камня и мрамора, воздвигли и украсили искусные мастера из семи стран. Высота его главного купола составляет 45 метров, а колокольни – 53 метра. С 1998 года в этом храме находится частичка мощей святого Александра Невского. Храм богато украшен скульптурами, декоративными элементами, витражами, мозаикой, различными металлическими конструкциями. В отделке использован белый и многоцветный итальянский мрамор, алжирский малахит, египетский алебастр, бразильский оникс, уральские самоцветы. Мраморные орнаменты, придающие особое великолепие интерьеру храма, выполнены в Италии по проектам русского художника-архитектора Александра Яковлева. Исключительным богатством убранства отличаются царские и архиерейские троны. Алтарная перегородка – чудесная работа итальянских мастеров по мрамору. Главное украшение храма – высокохудожественные иконы и росписи. Эту колоссальную работу выполнили 32 русских и 16 болгарских художников. Виктор Васнецов, Василий Савинский, Николай Бруни, Алексей Корин, Петр Мясоедов и другие, создавшие 82 иконы и 315 фресок. Главный мотив фресок – чудесное воскрешение мертвых Иисусом Христом, как олицетворение возрождения освобожденной Болгарии. Очень трудно словами передать великолепие храма, его внутреннего убранства, описать прекрасные иконы и фрески. Это надо непременно видеть. Храм отличает удивительное гармоничное сочетание высшей скорби и высшей радости. Это гимн спасенной, возрожденной Болгарии, обретенной на пути подвигов и скорбей. Это понимали великие болгарские подвижники, мученики и герои, а главным образом – болгарский православный народ. Своими молитвами и делами он создал и веками хранил православную Болгарию. Именно поэтому над Софией возвышается, и хочется верить навеки, храм святого благоверного великого князя Александра Невского, девизом которого были слова «Не в силе Бог, а в правде».
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

Ковчег с частицей мощей праведного Алексея Бурцурманского доставили в медучреждение города. Судебные приставы приняли присягу в Печерском монастыре и в Мариэл представили Библию на марийском языке. Здравствуйте, в студии Олег Демин. Время выпуска новостей на радио «Образ». Сегодня Русская Православная Церковь празднует память преподобного Саввы Печерского. Преподобный Савва подвязался в ближних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. В рукописных святцах, в книге о святых и в каноне службы Киево-Печерским преподобным он называется чудотворцем. Память его свершается 24 апреля ради тезоименитства со святым мучеником Саввой Стратилатом. Также память празднуется вместе с собором преподобных отцов ближних пещер 28 сентября и собором всех Киево-Печерских чудотворцев на второй неделе Великого Поста. К событиям Нижегородской епархии. Напомню, что сейчас в Нижнем продолжает пребывать ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского. Вчера эта святыня была доставлена в 34-ю больницу. Пациенты и врачи смогли приложиться к ковчегу. Затем он был привезен в Приволжский медицинский окружной центр. Там проходят лечение и реабилитацию раненые участники СВО. Затем ковчег вернули в храм во имя Всемилостивейшего Спаса, где состоялись проводы святыни. Ну а далее ковчег был передан в Кстовское благочиние. Его принесение в храмы Нижегородской епархии продлится до 27 мая. Более 40 сотрудников службы судебных приставов приняли вчера торжественную присягу на верность родине в Печерском монастыре. Это продолжение доброй многолетней традиции ведомства. Она символизирует преемственность поколений и незыблемость служебного долга. Еще в этот день были отмечены заслуги отдельных сотрудников. Это 21 человек. В торжественной обстановке им вручили награды за безупречную службу, проявленную инициативу, усердие при исполнении должностных обязанностей и высокие достижения. Церемония принятия присяги завершилась молебном. И в Мариэл произошло знаковое событие. Это презентация полной Библии на марийском языке. Над переводом книги трудились 34 года. Презентация Священного Писания на марийском прошла в столице республики Йошкар-Ола, а также в селе Великополье. Там артисты Марийского национального театра прочли фрагменты из «Бытия», первого послания к Коринфянам и Евангелия от Матфея, а хор исполнил псалмы на марийском языке. Общий тираж Библии на марийском – 5000 экземпляров. Это уже третье полное издание на финно-угорских языках, наряду с удмуртским и коми. Всего же выпущено уже 18 полных переводов Библии. В Нижнем сейчас тепло, около 25 градусов, переменная облачность. В отдельных районах возможен небольшой дождь. Южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление в норме 752 миллиметра ртутного столба. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем.

0: Сегодня в эфире «Радио Образ» программа «Выход есть». Тема беседы – трезвость как семейная ценность. Опытом семейной жизни в духе воздержания и умеренности делятся Евгений и Надежда Беляковы. Супруги уже 10 лет живут в трезвости. Обет не употреблять спиртное они приняли обоюдно. Сначала на один год, а затем на всю жизнь. Трезвость для них – это не просто воздержание от употребления спиртного, это особый образ жизни всей семьи. Это внимание к себе, к своим мыслям и чувствам, умение об этих чувствах говорить в кругу семьи. В этой программе также принимает участие духовник репцентра «Семеть» протоиерей Александр Николаев. Священник расскажет, как понимали трезвение святые отцы и какие советы, чтобы жить в трезвости, предлагает Церковь. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 9 мая, 14.00.
1: Герои нашего времени – не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение гражданских задач, улучшение жизни горожан, поддержку участников СВО и их семей, укрепление единства в обществе. Мы поговорим с председателем городской думы города Нижнего Новгорода Евгением Ченцовым, что значит быть героем сегодня, как формируется стойкость и верность долгу, как опыт боевых действий меняет взгляд на мир и понимание своей миссии. Слушайте программу «Веруй в пятницу» 8 мая в 14 и 18.00.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Какое творчество достойно поддержки? Критерием творчества, достойного общественной поддержки, является его способность созидать единство в обществе, вдохновлять человека на труд и активную жизнь, совершенствовать и развивать духовную и материальную культуру. Одним словом, творчество – должно помогать людям работать над собой, совершенствовать свою личную жизнь, семейные связи, общественные отношения. Необходимо замечать недостатки, стремиться их исправлять. Те проявления творчества, которые направлены против этих ценностей, не должны быть пропагандируемы публично и тем более не должны иметь поддержки общественной или государственной. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: По святой дороге.
1: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Поможет нам в этом руководитель музея, архимандрит Тихон Затекин.
2: Наш владыка митрополита Нижегородско-Арзамасский Георгий озвучил эту идею. Он говорит: отец Тихон, вот слушай, вот знаешь, вот мне бы хотелось сделать вот такой вот музей про наших патриархов. Я говорю: владыка, так ведь вы знаете, так ведь все же в Москве, вся ризница там и древних наших патриархов, и Иоакима, Никона, Петерима, Иова, там, Гермогена. У нас же ничего этого нет. Что мы можем показать? Самое главное, давай начнем. Вот тебе мое благословение, давай будем думать вместе, ты предлагай мне, а я постараюсь найти подлинные экспонаты. И да, действительно, владыка здорово помог. Он обратился к многим архипастырям, и так вот потихонечку мы собрали, в общем-то, вот эту вот богатую коллекцию подлинных вещей патриархов советского периода.
1: В нашей сегодняшней программе речь пойдет про экспозицию, которая расположилась в самой первой части музея, и посвящена она святителю московскому Иову. Кстати, в этой же части музея расположены и экспонаты, имеющие отношение к его последователю, патриарху Гермогену, но об этом чуть позже. Так вот, первый патриарх московский и всея Руси Иов был исключительной личностью, отличался высокой образованностью и многими дарованиями. Будущий патриарх происходил из посадских людей города Старицы Тверской губернии, где родился в 30-е годы 16-го столетия. При рождении ему дано было имя Иоанн. А теперь давайте послушаем, что расскажет нам научный сотрудник музея русского патриаршества Анастасия Штырева.
3: Русское патриарство у нас зародилось 26 января 1589 года, а именно тогда в Успенском соборе Московского Кремля. Тогда в блеске золота и серебра, среди множества светильников, происходило таинство становления первого патриарха. Первым патриархом как раз вот становится святитель Иов. На этом портрете мы с вами тоже его можем увидеть. Иов, он был тогда очень грамотным и образованным человеком.

0: пророчества. Более 15 лет провел святой Иов в старицкой обители, пройдя путь от послушника старца Германа до настоятеля. Иов отличался глубоким смирением, кротостью и милосердием. Будучи настоятелем, святой Иов словом и жизнью воодушевлял братью к духовному деланию. Около 1569 года старицкую обитель посетил царь Иоанн Грозный. Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571 году архимандрит Иов был переведен в Москву настоятелем Симонова монастыря. С усердием исполнял он возложенное на него послушание. Как настоятель одного из важнейших монастырей того времени, святой Иов принимал деятельное участие в жизни русской церкви, нередко участвовал и в государственных делах.
1: Также здесь мы с вами тоже можем увидеть как раз вот его облачение, его мантию. За основу тогда был взят вот как раз тогда вот именно черный цвет. Это связано с монашеством. Также здесь тоже вот внизу мы с вами тоже можем увидеть такие вот нашивочки. Они называются скрижали. Вот у первого патриарха на этих нашивочках изображаются такие вот кресты. Здесь вот повыше мы с вами тоже можем увидеть такой вот головной убор. Он называется куколь и обозначает высоту ангельского патриаршего служения.
0: В 1572 году, а позднее и в другие годы, он был участником церковных соборов. С 1575 года святитель Иов был назначен настоятелем Новоспасского монастыря и в течение 6 лет возглавлял древнюю московскую обитель. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. Спустя 5 лет он стал архиепископом Ростова Великого, а еще через год – митрополитом московским. 23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского и Иеремии II состоялось наречение и 26 января торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Главной целью всей деятельности патриарха Иова было укрепление в России православия и духовной мощи русской церкви. Ну а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея русского патриаршества в городе Арзамасе.
2: По святой дороге.

0: Свято-Успенский мужской монастырь был основан в середине 17 века схимонахом Мефодием, который построил на Флорищевой горе келью. Вскоре к нему присоединились два инока – Варлаам и Макарий. Становление обители связано с именем святителя Илариона, митрополита Суздальского и Юрьевского, первого строителя монастыря. При нем были выстроены главный Успенский собор и монастырская звонница. Полностью архитектурный ансамбль сложился при настоятеле Иринархе. Он управлял обителью в период с 1681 по 1707 годы. Обширное хозяйство и многочисленные благотворители обеспечивали безбедное существование Флорищевой пустыни вплоть до 1917 года. С приходом советской власти монастырь был закрыт. На его территории стала располагаться воинская часть. Решение о возобновлении монастыря было принято в 2005 году Священным Синодом Русской Православной Церкви.
1: Революционные события 1917 года прервали мирное течение иноческой жизни. Все, что совершалось тогда и позже, в течение десятилетий, было пропитано духом богоотступничества и атеизма. О всемогуществе Бога, как источника всех благ, о спасении души вспоминали все меньше и меньше. Болезни, которыми болел внешний мир, проникли и за монастырские стены. Их приносили духовникам паломники, встревоженные новыми проблемами. Первая мировая война изменила характер богослужений. Постоянно проводились молебны о даровании победы русскому оружию. По указу императора Николая II после каждой субботней литургии совершали панихиды по убиенным русским воинам. Верующие собирали пожертвования на нужды армии, а Свято-Успенский монастырь приобретал и отправлял на фронт продукты и одежду. По состоянию на 1917 год во Флорищевой пустыне находилось 4 храма. Соборный, холодный, во имя Успения Пресвятой Богородицы, надвратный, холодный, во имя святых апостолов Петра и Павла, соборный, теплый, во имя Святой Троицы, больничный, теплый, во имя преподобных Зосимы и Саватия, соловецких чудотворцев, с пределом во имя преподобного Ефрема Сирина. На территории монастыря располагались 7 каменных келейных корпусов, каменные погреба, кузница, водонапорная башня, больница с аптекой и другие постройки. Вне стен монастыря, с восточной стороны, находились 2 деревянных гостиничных флигеля для паломников и постоялый двор для проезжающих мимо пустыни почтовым трактом. С южной стороны размещался обширный скотный двор. После Октябрьского переворота 1917 года к власти пришли богоборцы. Их целью стало уничтожение церкви как опоры российской государственности. Все церковное имущество переходило в собственность государства. Пастыри и архипастыри, неугодные новой власти, устранялись, а храмы и монастыри повсеместно закрывали. Храмы, иконы, церковная утварь и книги Свято-Успенского монастыря были национализированы и переданы Владимирскому областному краеведческому музею. В новых условиях сократилось и число насельников Флорищевой пустыни. К моменту официального закрытия обители, весна 1923 года, здесь осталось только 7 человек. В 20-е годы монастырские помещения заняли лесозаготовительные организации. В кельях поселились рабочие. Для социалистических нужд использовали и другие монастырские сооружения. Летом 1930 года монастырь был передан военному ведомству. Здесь разместилась воинская часть.
2: Монастырская летопись.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Моцарт. Соната номер 8 ля минор. Исполнитель Святослав Рихтер. Один из крупнейших пианистов 20 века. Известный своей виртуозной техникой, огромным репертуаром и глубиной интерпретации, чувством времени и стиля. Его концерты оказывались не выступлениями, а поступками. Его интерпретации заставляли думать о смысле предназначения, о цели существования, о неприходящем, вечном и всеобщем, в частной, отдельной, бренной и кратковременной жизни, о самом важном и драгоценном. Сегодня талантливость каждого исполнителя измеряется по шкале Рихтера, самой трудной шкале –

Рихтер родился в 1915 году в Житомире в семье пианиста, органиста и композитора Теофила Даниловича Рихтера, который получил образование в Вене. Отец преподавал в Одесской консерватории, был органистом городской кирхи. Он стал первым учителем сына. Мама – Анна Павловна Москалева, по матери фон Рейнке, из русских дворян. Во время Гражданской войны семья была разъединена. Рихтер жил в семье тети Анны Павловны, от которой унаследовал любовь к живописи. Именно живопись стала первым его творческим увлечением. В 1922 году семья воссоединилась и переехала в Одессу. Первое сольное выступление Святослава Рихтера состоялось в 1934 году в Одесском доме инженеров. Рихтер играл Шопена.

Одесский период жизни Святослава Рихтера наполнен экспериментами в области искусства. Он написал несколько театральных пьес, рисовал, серьезно занимался оперным театром, вынашивал планы стать дирижером. С 1930 по 1932 год Рихтер работал пианистом-концертмейстером в Одесском доме моряка, затем в Одесской филармонии. Вскоре он получил место аккомпаниатора в Одесском оперном театре. Надежды стать дирижером не оправдались. И в 1931 году Святослав Рихтер уехал в Москву. Он поступил в Московскую консерваторию в класс фортепиано Генриха Нейгауза. Однако уже осенью был отчислен из консерватории после отказа изучать общеобразовательные предметы и уехал обратно в Одессу. Вскоре, тем не менее, по настоянию Нейгауза Рихтер вернулся в Москву и восстановился в консерватории. Позже Рихтер вспоминал: «У меня, может быть, несколько необычно сложилась музыкальная жизнь. По существу, я очень мало занимался музыкой в учебном плане, мало учился, почти не брал уроков музыки. Я приехал в Москву, поступил в консерваторию, занимался с Генрихом Густавичем Нейгаузом, а до этого все шло как-то самотеком». Московский дебют пианиста состоялся 26 ноября 1940 года, когда в малом зале консерватории он исполнил шестую сонату Сергея Прокофьева впервые после автора.

Генрих Нейгауз и его ученик Святослав Рихтер. Класс Нейгауза и его школа были взаимопроникновением двух культур, которым он одинаково принадлежал – западноевропейской и русской. В этом смысле Рихтер был продолжением Нейгауза, и потому оказался столь созвучным ему, был его любимейшим учеником. Оба эти человека были объединены пространством мировой культуры. Генрих Нейгауз писал о своем ученике в начале 41 года. «Рихтер – явление незаурядное. Он не только обладает огромными виртуозными данными, у него есть и то необходимое каждому пианисту качество, которое можно назвать исполнительским творчеством, эмоциональным толкованием музыкального текста. Он обладает исключительной музыкальной памятью, знает около 80 опер, помнит наизусть много произведений Скрябина, Стравинского, Малера, Рихарда Штрауса, советских композиторов. В игре Рихтера радует настоящая строгость подлинного художника. В ней нет ничего показного, ничего бьющего на внешний эффект».

1941 год. В начале Великой Отечественной войны Святослав Рихтер в Москве. Его отец, находившийся в Одессе, был арестован советскими властями и вскоре расстрелян, как и многие другие немцы. Мама уехала в Германию. Сам Рихтер в течение многих лет считал ее погибшей. Во время войны Рихтер вел активную концертную деятельность. Выступал в Москве, гастролировал по другим городам СССР и, конечно, играл в блокадном Ленинграде. Именно во время войны произошла удивительная встреча двух удивительных людей. Грациозно-графичная Нина Дорляк и рыжий-рыжий, тоненький, страшно-стремительный молодой Святослав Рихтер встретились в 1943 году. Нина Дорляк, замечательная камерная певица и педагог, принадлежала к семье, певческая родословная которой, по фамильному преданию, уходила в прошлое к самой Полине Виардо. В марте 1945 года Святослав Рихтер и Нина Дорляк впервые выступили вместе на авторском вечере Сергея Прокофьева в Малом зале консерватории. Это выступление стало событием в музыкальной жизни Москвы. Светлая и легкая сопрано сливалась в единое целое с вторящей и поющей фортепианной партией. В исполнении этого дуэта звучали необыкновенно песни Мусоргского, романса Шумана, Рахманинова, Глинки. Из письма Генриха Нейгауза 1947 года. «В четверг был такой чудесный концерт Рихтера с Дорляк. Он только аккомпанировал. Всю ночь не мог глаз сомкнуть от волнения и радости. Его гениальность все очевиднее. Я-то знал о ней после 15-минутного знакомства с ним. Все мы как-то растем из земли ввысь. Некоторые из нас очень высоко растут, но он прямо с высоты спускается на землю». Глинка, не называя ее небесной. Святослав Рихтер и Нина Дорляк.

Широкую известность пианист Святослав Рихтер получил после войны, победив на третьем всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей. Первая премия была поделена между ним и Виктором Мержановым. Уже тогда всех, кто соприкасался с Рихтером, ошеломляла в его игре внутренняя сила и абсолютная непохожесть на все известные доселе эталоны. Было ясно, что в концертную жизнь входил огромный художник. Очень скоро Рихтер стал одним из ведущих советских пианистов, но выступать на Западе ему в течение многих лет не разрешалось. Это было обусловлено и тем, что Рихтер поддерживал дружеские отношения с опальными деятелями культуры, среди которых были Борис Пастернак и Сергей Прокофьев. В годы негласного запрета на исполнение музыки композитора пианист часто играл его произведения. Так, в 1952 году, в первый и единственный раз в своей жизни, Рихтер выступил в качестве дирижера, проведя премьеру симфонии-концерта для виолончели с оркестром. Солировал Мстислав Ростропович. Девятая соната Прокофьева посвящена Рихтеру и впервые им исполнена.

Пространство музыки. В эфире радио «Образ».

Сегодня в эфире «Радио Образ» программа «Выход есть». Тема беседы – трезвость как семейная ценность. Опытом семейной жизни в духе воздержания и умеренности делятся Евгений и Надежда Беляковы. Супруги уже 10 лет живут в трезвости. Обет не употреблять спиртное они приняли обоюдно. Сначала на один год, а затем на всю жизнь. Трезвость для них – это не просто воздержание от употребления спиртного, это особый образ жизни всей семьи. Это внимание к себе, к своим мыслям и чувствам, умение об этих чувствах говорить в кругу семьи. В этой программе также принимает участие духовник реп-центра «Семедь» протоиерей Александр Николаев. Священник расскажет, как понимали трезвение святые отцы и какие советы, чтобы жить в трезвости, предлагает церковь. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы в субботу, 9 мая, в 14.00.

нет для ревности причины. Навсегда верны подругам, навсегда верны подругам настоящие мужчины. Не всегда они плечи.

пока берут вершины. В каждом доме подрастают, в каждом доме подрастают настоящие мужчины.

0: Галина Подарова. Красные казармы. Бессмертный полк Нижегородский. Избранные главы. Посвящается землякам, горьковчанам, нижегородцам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам, восстановившим разрушенное хозяйство, детям войны и тем, кто был, есть и будет преданными патриотами России. Галина Подарова. Чан.
1: Внутри казарм появились огромные высокие бочки, сделанные из собранных в окружность и опоясанных железными обручами деревянных досок. Некоторые из них лежали на боку, и наше любопытство заставило залезть в такой домик Чан, как их нам потом назвали. А он взял и покатился с наклонной, мощеной булыжником горочки. Буквально кувыркаясь в катящемся Чане, стукаясь боками и головами об его стенки и друг от друга, мы закричали, заплакали. Вдруг Чан остановился. Сидящие в курилке военные смеются. Двое из них этот Чан с нами и остановили, и уже сами закатили его в горку к складам. И к нашему полнейшему восторгу, быстро-быстро перебирая ногами, сами прокатились в Чане несколько раз. Объявили построение на ужин. Когда военные ушли, мы, следуя их примеру, с большим трудом вкатили Чан наверх склона. Прокатиться, как они, на манер белки в колесе, у нас не получилось. Зато синяки на лбах, сбитые в кровь коленки и локти, компенсировали неполученное нами удовольствие с лихвой. После такого аттракциона идти домой не очень хотелось. Через несколько дней чанов уже не было. Наше внимание переключилось на капусту с морковью, которую красноармейцы шинковали ножами и в тазах относили на склад. Перепалы нам, кочерык и моркови, спасибо служивым. И здесь мы были поражены увиденным. Три красноармейца прыгают, пляшут внутри чанов, уминая ногами капусту. Квашеная капуста была хороша. Шла хоть картошечки отварной, хоть вощи зимой. На складах стояли большие бумажные кули с сушеной морковью. Она пришлась нам по вкусу. Ели мы ее прямо со своих ладошек. Дали нам попробовать и сушеного лука, и картохи. Были мы знакомы и с солдатской перловой кашей, которую называли кирзуха или шрапнель. Вкуснейшая еда, промасленная лярдом, маргуселином или комбижиром. Говорили, что эти жиры поставлялись из Америки. Нам продукция этой страны была уже знакома по молочным и яичным порошкам. Красивые восковые коробочки с флагом этого государства мы пускали на елочные украшения. Над всеми этими складами и кухней был главным вездесущий Хиба. Не знаю, то ли фамилия это его, то ли прозвище. Наши соседи его не любили. И в жару, и в холод, и в дождь, и при ясном закате ходил он в плащ-палатке, а под ней два ведра кормовых отходов с солдатской кухни. Жила у него зазноба на Кожевенной напротив казарменного переулка, и заставил он ее держать свиней. А та была радехонька такому домовитому хозяину. Но в 1945 году его демобилизовали, и осталась она без копейки прибыли за свиные труды. Одна на один с родовой горячкой. Родила сына, страдающего синдромом Дауна, а впоследствии, не перенеся горя, очутилась в психиатрической больнице в Ляхово.
0: Казарменный клуб с кинокартинами.
1: Культурным центром казарм был клуб. Именно здесь многие новобранцы из глухих деревень впервые в своей жизни увидели кино. Все картины были отечественные. «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Подкидыш», «Адмирал Нахимов», «Суворов». Хорошо усвоили мы с детства и специфику кинопросмотрового поведения. Если рвалась пленка, раздавались свист, топот и неизменные выкрики в адрес кинщика «Сапожник» или «Невальный, на выход!». Нужно сказать, что мы не только смотрели кино, но и часто выступали сами, представляя военным весь культурный репертуар детсадовской самодеятельности или показывая им живые пирамиды. В клубе мы сидели на первых рядах, а иногда и на полу. Порой, не понимая драматизма взрослой картины, попросту засыпали. Возвращаясь с просонья домой, я все время мечтала лежать бы на кровати и смотреть картину. Слово «фильм» тогда не существовало. И надо же, моя детская фантазия сбылась, когда через 22 года после окончания войны у нас дома появился свой собственный телевизор. Особенно запомнился мне финал картины «Трактористы». И сейчас, пребывая уже в солидном возрасте, когда показывают этот фильм, все отложу, но посмотрю его обязательно. Какие мудрые слова в песне «За свадебным застольем»: «Чужой земли мы не возьмем ни пяди, но и своей вершка не отдадим». В ней вся мудрость бессмертных полков наших дедов, их патриотизм, искренний порыв защитить родину, не щадя живота своего. В маленьком клубе санатория «Городецкий», что расположен в нашей Нижегородской области, встретила талантливого художественного руководителя Владимира Витальевича Дрожжа, чья песня на слова Александра Марковича Цирюльникова «Дети войны» потрясла меня до слез, до глубины души.

0: Владимир Витальевич сам принадлежит к поколению детей войны, и кому как не ему было суждено создать такое эмоциональное, гражданственное произведение. Спасибо народное ему за это. Очень взрослыми были мы, дети войны, хоть по метрикам с годами было у нас небогато. Нам всегда хотелось есть. Выходить из дома с куском, морковкой, семечками было явлением запретным. Не дразни гусей. Но как можно оставить детскую игру во дворе? Поэтому случалось выбегать из чем-то съестным. И тут начиналась дискуссия-перепалка. Надо было сразу крикнуть «41 ем один», а товарищи в ответ «48 половину просим» или «47 дай всем». Обычно отвечали на это дерзко. «43 сопли подотри». Если ты все же чем-то поделился, то неизбежно всплывало «45 принеси опять». На такой нахальный запрос следовало отвечать «44 держи карман шире» или «46 сам желаю съесть».
1: Слезы радости, свадьбы, дети.
0: После окончания войны стали возвращаться домой победители. Наша улица самая узкая, короткая. Лица все знакомые. В одних очередях стояли в приписанных по карточной системе магазинах номер 118, «Водник», «Низок». На одной остановке в Скобе ждали десятку, трамвай маршрута номер 10. Все обо всех знали. Кому похоронка пришла, кому извещение без вести пропавшим, а кто, набравшись терпения, терпеливо ждал возвращения близких с фронта. К лету победного 45-го мы совсем повзрослели. Помогали своим родителям по дому. Носили воду с вытекавшего из-под дома родника. С продовольственными карточками стояли в очереди. Ходили в лавку за керосином для примуса и керогаза. Однажды вечером на закате солнца набираю воду и вижу, что по нашей улице бежит какая-то женщина, а за ней, шатаясь из стороны в сторону, идет военный. Из ворот и лавочек подходят к нему жители. Хорошо, воду

Малышев идет!» Встает, потирая разбитую коленку, и на всю улицу, приближаясь к дому, извещает: «Нина! Нинка! Муж идет с фронта!» Действительно, идет Малышев. Через плечо вещмешок, в гимнастерке, грудь в медалях, а из-под пилотки выбиваются волосы, седина с чернотой. Идет победитель, кланяется налево и направо, улыбается. Не ожидал он такой уличной народной встречи. Мой папа-инвалид услышал, поспешил плохо ходящий навстречу, да и повис на Анатолии, плачет. А тот говорит: «Дядь Сереж, что ты плачешь? Я же живой. От казарм ушел, к ним и пришел». А женщина все надрывается: «Нинка, зараза, выходи, где ты?» Нинка в коридоре стирает белье в корыте, не слышит. Наконец-то появилась в мокром фартуке, с мыльными руками, заревела в три ручья, еле держалась на ватных ногах. Плачут и все соседи около них. Забегали, засуетились. Тонька Белунина несет пузатый графин с брагой. Дед Петр — связку с пятью воблинами, Веруха — черничное варенье. Защитник из вещмешка достает тушенку, сахар кусковой, хлебушка. Пир горой на всю ночь. Окно открыто, и над улицей льется красивый голос Нины: «Сердце, тебе не хочется покоя». Военную форму Малышев так и не снял. Работал боевой офицер с военнопленными. Потом окончил юридический институт. Долгие годы был лучшим начальником уголовного розыска в Горьковском областном УВД. В музее УВД при Совете ветеранов правоохранительных органов имеется много материалов о нем. Закончил милицейскую службу в должности заместителя начальника областной пожарной охраны. Чета Малышевых была первыми гостями на моей свадьбе. Преподнесли они тогда нам значимые дары. 13-томное собрание сочинений Сталина, 32 тома сочинений Ленина, большую копию картины «Три богатыря в багетной раме», написанную немецким военнопленным Хенлайном в 1948 году, словарь иностранных слов и философскую энциклопедию. Передавая подарки, Малышев сказал важные для меня слова: «Комсомольский вожак, далеко пойдешь». Другой участник Великой Отечественной войны – Вацлав Сивохин, поляк по национальности, которого мы звали Вадим, вернулся на нашу улицу в 1946 году. Дело было так. Отец его погиб на финской войне, хоть и короткая она была, но кровопролитная. А тех, кто мог бы его встретить, дома не оказалось. Утром его мама ушла на работу в институт, а сестра Майя – на защиту диплома. Дома осталась лишь лежачая 90-летняя бабушка София. Бабушка увидела внука и в слезы, а Вадим, успокоив ее, отправился, как был в десантной форме, на родник, чтобы его увидели соседи. Был он ровесник моей сестры, и молодежь часто собиралась у нас. Он здорово играл на гитаре. Помню, что в 1943 году Вацлав получил за боевые заслуги недельный отпуск. Собрались тогда у нас, пели «Шаланды полные кефали», «Крутится-вертится шар голубой». Я, пятилетняя девочка, сидела у Вадьки на коленях и гладила на его груди красивый синий знак с парашютом, белый купол, белые стропы. Воевал он в десантных войсках. От родника побежал Вацлав в казарменный переулок, где жила его девушка Галя Уточкина. Но дом

0: Ее не оказалось. Все так же, прямо в форме, бегом через почтовый съезд явился он в строительный институт. Открывает двери в аудитории и по-военному кричит: «Уточкина есть?» И когда, наконец, однокурсники загалдели: «Галя, жених пришел!», то Вадим повелительно гаркнул: «На выход!» Она, смущенная, покрасневшая, встала, а преподаватель упредил ее вопрос: «Конечно, идите, идите». Через неделю Вадим Сивохин вел из ЗАГСа свою жену, одетую в светло-розовое крепдышиновое платье с рукавами фонарик, в руках букет чайных роз. Сумела агроном Сивохина где-то купить для невестки. А новобрачный в своей десантной военной форме с парашютиком. Первая свадьба в нашем тупике. Со временем Вацлав получил высшее образование и работал в управлении исправительно-трудовых учреждений. Про наш шестиквартирный домик стали говорить: «Этот дом милицейский, а красный – военный». Действительно, моя тетя, Анатолий Малышев, Вацлав Сивохин – работники милиции. В феврале 1947 года вернулась из Кёнигсберга и моя сестра, доброволец. Было воскресенье, а в этот день наша дворовая ватага, как по расписанию, всегда ходила в кинотеатр имени Маяковского. В этот раз смотрели «Золушку». Возвращаясь, активно обсуждали кино, как мыши превращались в коней, а тыква – в карету. Навстречу идет тетя Тая. «Галя, беги домой! Тамара приехала! Тамара!» Вбегаю, прыгаю на сестру, которая была меня старше на 16 лет. И тут все закричали на меня: «Мама, тише, тише!» «Да что ты делаешь?» – возмутился папа. А какой-то незнакомый военный дядька отстраняет меня от нее: «Осторожно, девочка, так нельзя!» Это был ее муж. Не поняла я причину запрета. Обиделась. А когда увидела, что у сестры большой живот, то испугалась. Тамара тем временем стала доставать подарки из чемодана, называемого в народе «Гросс-Германия». Мне достался необыкновенный, прозрачный, светло-зеленый плащик с капюшоном. 18 марта родилась у сестры дочь Люда, моя любимая племянница. Так я, 9-летняя девчушка, стала теткой. Вскоре ее мужа Алексея Федоровича отправили в город Иваново, где он нес службу в воздушно-десантных войсках. Когда я приезжала к ним в гости на летние каникулы, то всегда видела в небе много-много самолетов, из которых десантировалось много-много парашютистов. И какое было счастье, что они приземлялись не на изрытую воронками взрывов землю, а на мирное поле, сплошь покрытое голубыми цветами, колокольчиками. В один из дней мая 1947 года разыгралась сильная гроза. Надели на меня трофейный немецкий плащик и отправили в школу. Я опоздала. Вхожу в класс. Тогда раздевались прямо в классах, вешая свои пальтишки на гвоздики в стене. И моя первая учительница Зинаида Николаевна опешила: «Галя, что это такое на тебе?» Я ответила: «Трофей из Германии. Сестра привезла». Учительница с интересом стала ощупывать диковинную вещицу, а девочки-одноклассницы повыскакивали из-за парт. Прозвенел звонок на перемену. Наша учительница привела нескольких коллег. Среди них завуч Таисия Михайловна, химик-предметник. Стали думать и гадать, из чего эта диковинка сделана. Кто-то предположил, что из тонкого стекла, кто-то, что из слюды. Это сейчас синтетическая пленка на каждом шагу. В огороде, в магазине, на каждой вещице, буханке хлеба. А тогда была большой редкостью. хоть и были в моем классе дочки партработников, генералов и фронтовиков, но никто из старших не догадался привезти из покоренной Германии такой подарок своим детям. И не до дамских, и уж тем более не до мужских плащей тогда было. Одна плащ-палатка нужна была и разведчикам, и штабистам, а иногда использовали ее и для маскировки танков, пушек или самолетов.
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
0: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Выход есть». Программа для тех, кто выбирает трезвость и свободу от вредных привычек. Мы верим, что выход есть и готовы помочь вам на этом пути. Меня зовут Марина Дружкова. Итак, тема нашей сегодняшнего выпуска, нашей программы «Трезвость как семейная ценность». Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг, Кстовского благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь». Здравствуйте, батюшка.
7: Добрый день.
6: А также семья Беляковых, Евгений и Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Которые выбрали трезвость как ценность своей семьи, готовы с нами сегодня поделиться своим опытом жизни в трезвости. Я начну с таких слов, с примера. Известный телеведущий и писатель Андрей Максимов как-то поделился своими мыслями. «Мы живем с невероятным сумбуром в голове. Начинать надо с порядка, а мы не понимаем, зачем, мы не осознаем, для чего, мы что-то делаем, а что нами движет, мы не понимаем». В какой-то степени то, о чем говорит этот тележурналист, опираясь на опыт общения с множеством разных людей, свидетельствует о том, что у современного человека – даже верующего отсутствует такая добродетель, как трезвение. Согласны, отец Александр?
7: Конечно.
6: Вот об этом мы сегодня и поговорим, про трезвение как актуальную добродетель нашего времени. Потому что жизнь без дисциплины ума, тренировки воли может иметь серьезные и опасные последствия для нас. Всегда нас подстерегает что-то на этом пути неладное. Чаще всего это та или иная зависимость. Итак, отец Александр, традиционно с вас начнем. Поясните, пожалуйста, что же такое трезвение с позиции Священного Писания?
7: Трезвение – это вообще термин такой духовный. Это тогда, когда человек внимательно живет к своей внутренней жизни. Не только к поступкам, а внутренней жизни. Внутренняя жизнь – это то, что во мне, в моей душе делается. То есть это состояние души, состояние мыслей, состояние чувств. Состояние желаний. Все святые всю жизнь жили трезвением. Только через трезвение человек может прийти к Богу. Только через трезвение человек может получить истинную радость, утешение в этой жизни. Поэтому этот термин, конечно, только духовный. Но также могу сказать, что трезвению можно прийти только через физическую трезвость. Это прям вот как дважды два. Если человек что-то, какие-то психоактивные вещества потребляет, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, трезвиться ему не удастся. Не удастся, потому что у человека даже малым количеством потребляет либо какие-либо психоактивные вещества, правое полушарие у этого человека блокировано. Соответственно, правило полушарий головного мозга у человека отвечает за образное мышление, за принятие каких-то решений. Вот если правое полушарие отключено, то в духовных вещах человек, скорее всего, никогда ничего и не поймет. Если даже он когда-либо даже умные книжки духовно почитает, скорее всего, он там ничего и не поймет.
6: То есть употребляя спиртной алкоголь, любое другое психоактивное вещество, человек, в принципе, обречен, он не может никогда достичь трезвения?
7: Нет, никогда.
6: Но это же...
7: Это однозначно.
6: Временное какое-то состояние. Вот у нас кто-то нам возразит словами, что ну а если я бокал вина выпью всего лишь, где же вот это? Разве это отключит мою там трезвость? Я же не напьюсь до какого-то такого состояния.
7: Это 100%.
6: Неразумного. Все
7: отключается, да. А вот жизнь,
6: при любой дозе алкоголя.
7: Да, жизнь преподобного Серафима Саровского. Мы видим когда-либо что-либо он такое. Mm-hmm. Преподобный Сергий. И так эти вот все вот, можно, у нас пальцев точно не хватит, все святые были трезвенниками. Иначе стяжание благодати Духа Святаго невозможно. Раньше они так говорили, да, мы это верили, а теперь медицина об этом говорит. Медицина, я же о чем сейчас говорю. Медицина говорит, даже 30 грамм водки включает головной мозг, то есть правое полушарие, на 18 суток. Вроде бы человек, он как человек, вроде бы ничего особого-то нет. Он, может, потреблял не знаю когда, может, там 10, он уже сам забыл, когда потребил. Может, 2 недели назад. Но у него прям реально правое полушарие не работает.
6: А волевая сфера тоже правое полушарие? Принятие решений?
7: Конечно, конечно.
6: Выбора. Выбор. Мы выбора, же постоянно, да. Каждый день мы находимся в состоянии выбора.
7: Выбора между добром и злом. Мы сейчас говорим вот такой выбор. Выбор не то, что вот я пойду на кухню, поем и не поем. Я не об этом. То есть между добром и злом.
6: Этический выбор, нравственный выбор человека.
7: А между добром и злом, между грехом и доброй жизнью человек решение принимает всегда. Каждый день приходится принимать такие решения. Вот когда правое полушарие отключено, человеку почти это невозможно.
6: Вот в обыденном понимании трезвение, когда мы слышим трезвенческий крестный ход, трезвенческое мероприятие, там собираются люди, у которых есть или были когда-то в прошлом проблемы с алкоголем или с употреблением каких-то других веществ. Даже я скажу, до тех пор, пока не стала вести эту программу, не стала близко с вами общаться и вникать в эту тему, которая, признаюсь, мне очень помогает тоже наводить порядок в своей душе и в своей семье. Я почему-то считала, что трезвение – это только вот для тех, у кого там проблем. У меня-то этих проблем-то нет. Я же не заливаю, я не пью, я там еще что-то не делаю. Хотя даже страшно говорить. Вот сегодня мы это не делаем, а что с нами будет завтра, никто не скажет. То же самое и про добродетель, как вы сейчас говорите. Кажется, что трезвение – это относится к области умного делания, монахов и сихастов. Это такая дисциплина для аскетов, постников, но никак не относится к жизни обычного мирского человека. Потому что постоянно находиться в самоанализе, постоянно думать над своими поступками, мыслями, чувствами, кажется, что это вот такой... Ну зачем себя напрягать, как скажет современный человек? И так много всего в жизни, трудно в себе создавать лишние проблемы. Как вот мы можем возразить вот таким мыслям, таким рассуждениям?
7: Ну, если человек хочет заповеди Божии исполнять, то придется человеку трезвиться. Но если скажу еще больше, если у человека хочется прям реально жить духовной жизнью, не просто так вот, как все, приду на праздник, например, с Пасха, там куличи освещать или там все такое, потом после поесть хорошенько, или там прийти свечку поставить, или там просто записку написать. Ну, наверное, для этого человека трезвиться, наверное, не надо. А зачем ему это надо? Но если он реально задумался о вечности, это точно надо. Трезвиться точно надо.
0: Выход есть.
6: Напомню, что с нами сегодня в разговоре участвуют Надежда и Евгения Беляковы, «Трезвая семья», которые исключили спиртное из своей жизни, взяв обет трезвости. И сегодня они готовы поделиться с нами своим опытом жизни, вообще, как они пришли к этому, как изменилась жизнь после того, как они стали жить в трезвости. Нам это очень интересно. Самое главное, я думаю, будет очень полезно услышать и узнать. И давайте как раз вот дадим вам слово, почему вы приняли такое решение, был ли это какой-то стимул внешний.
1: Определяющим для нашей семьи было, остается 2016 год. Мы пришли на школу трезвости, можно сказать, случайно, но вот отец Андрей Наговицын говорит, что случай – это второе имя Бога. На первое занятие я пошел один, у меня была зависимость, алкогольная зависимость, был запрос внутренний, совесть, опять же, говорила мне, что что-то происходит не то. Хотя тоже я думал, что каких-то проблем нет.
6: Прям всерьез таких проблем не было.
1: Всерьез, да, конечно, проблем нет. Ну, запрос внутренний был. Когда шел, думал, интересно, вот сейчас приду, как в фильмах показывают, там какое-то общество анонимных алкоголиков, сядем в кружок, поговорим. Когда зашел, удивился, там были молодые девчата, женщины возраста 50-60 лет, ну и вот такие же зависимые, как и я. Потом вот в процессе узнал, что есть люди созависимые, вот это слово я первый раз тогда узнал. И вернувшись домой, с первого занятия, я уже Наде сказал, что давай завтра ты меня поддержишь. Пойдем вместе со мной, там интересно, там действительно интересно. Мы познакомились с батюшкой Александром. Большое спасибо нашей теще за то, что она взяла на себя заботу о детях на период школы трезвости. Мы прошли эту школу, и в процессе у нас уже было сформировано четкое понимание, что к старому возврата больше нет. Нас ждет только новая жизнь. Школа трезвости проходила, началась она в конце ноября и заняла практически весь декабрь. Накануне самого главного праздника, Новый год.
5: Светского.
1: Светского, да, это было. Но это было все равно испытание, которое надо было пройти. Это надо было принять решение, что мы вот решили жить по-другому. Было непонимание из людей, кто вообще поддержал наше решение. Вот, насколько я помню, было всего два человека. Первый – это мой директор тогда, где я работал. Ну, это, наверное, естественно, нормальное
6: работодатель
1: понимание.
6: Заинтересован.
1: Да, работодатель заинтересован. Угу. Второй – отец. Его мнение было очень важно для меня. Еще очень такой интересный момент был, что по результатам школы трезвости пригласили телевидение снять сюжет о школе трезвости. И мы давали интервью. Еще я узнал, что телекомпания, которая снимала о ее существовании, до этого момента я не имел представления и подумал, что, ну, как бы никто, наверное, и не знает также о ее существовании. Ну, наутро мы проснулись знаменитыми. Вот, очень много знакомых, очень много друзей посмотрел этот сюжет, стали задавать вопросы. Мы стали делиться знаниями. Ну, в большинстве своем, конечно, люди говорили, что у нас-то проблем нет.
5: Даже соседи. Было очень интересно, когда сосед вот в лифт заходит и говорит: «О, а мы вас видели, у вас, оказывается, проблемы». Вот это до смешного доходило.
6: У вас, у нас-то ни у кого нет?
5: У них нет. Вот прям было так и озвучено. Это было прям, ну, на самом деле, показательно, да, вот...
6: симптоматично.
5: Да.
6: А не страшно было вот так обнародовать свою, не скажу, что беду, но проблему? На, вот видите, общество-то не готово признать себя
1: не страшно,
6: зависимыми, там, созависимыми. Хотя, наверное, как отец Александр говорит из передачи в передачу, наверное, 80 или 90% нашего населения находится в этих отношениях,
7: да.
6: Живут в этих отношениях, просто не сознавая.
7: Состояние хронического алкоголизма.
6: Хронического даже. Да. Не страшно было?
1: Было не страшно, ну, по результатам школы трезвости, наоборот, было такое состояние подъема жизненного о том, что вот принято решение, что вот мы теперь пойдем другим путем. 2 января мы поехали к батюшке в Великий Враг.
6: К отцу Александру Николаеву, да?
1: Да, в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Батюшка благословил дать обет трезвости на год. Первый год мы прожили, через год приехали к батюшке. Говорим: «Батюшка, вот мы осознали и решили». Он говорит: «Все, на всю жизнь». Мы говорим: «Да, на всю жизнь». Батюшка благословил, и вот в этом году уже будет 10 лет. Это серьезное было решение с нашей стороны, но это решение, оно стоило того. Жизнь поменялась, жизнь стала совсем другой. Мы живем в радости трезвой жизни.
5: На самом деле, да, потому что нам Господь помогал. И вот все обстоятельства складывались таким образом, что все было легко, не тяжело. Если вот кто-то боится и думает, что я не выдержу, я вот со своего просто опыта хочу сказать, поначалу, может быть, и будет где-то там какие-то соблазны, искушения, непонимание, даже неприятие. Это вот нужно быть готовым. А потом Господь все так управляет и дает. У нас родился сын. Было чудо. Мы уже даже, ну, мы не то что не надеялись, мы уже, ну, мы... Да, не надеялись, наверное, не чаяли. Нечаянная радость наша. Да, вот Георгий. А потом еще и второй сынок, то есть через несколько лет. Это на самом деле это чудо Божие, когда, ну, мы уже не очень молоды были в этот период. Я вот это рассматриваю с этой вот точки зрения, что это чудо.
6: Надежда, у вас не было колебаний вот самой тоже пойти вслед за мужем и тоже принести этот обет трезвости? Почему вы такое решение приняли?
5: Да, это было очень интересно после... Во-первых, когда Женечка меня позвала, говорит: «Пойдем на школу, очень там надо послушать, тебе надо послушать». Я говорю: «Да ты что, у меня проблем нет вообще с этим, и никогда не было». Это вообще...
6: Мне-то зачем?
5: Мне-то зачем?
6: Ваш круг.
5: Ну, это обычная, наверное, реакция любого человека, обычно среднестатистического россиянина, который по праздникам употребляет бокал шампанского. Ну, это же вот не что кажется, да? Что такого в этом? И когда он меня позвал, и я увидела, я даже вот на втором занятии как раз я присутствовала, это было первое мое занятие, и вот я поняла: да, это вообще здорово, это как-то вот меняет мировоззрение, здорово. Потом настолько было все интересно. Я потом лично я еще 4 школы посетила у батюшки, да, вот именно, да, у отца Александра.
6: А зачем? Недостаточно одного курса?
5: На самом деле, подготовки. Наш мозг, видимо, устроен так, что некоторую информацию он складывает в долгий ящик и говорит, ну, это тебе не надо.
6: Потом
5: а потом ты слышишь об этом. О, точно, вот же оно, ответ на этот вопрос, который я искала. Вот, то есть вот, нужно. Да, я думаю, что не одну школу пройти и вообще быть всегда, вот, да, трезвиться. И книги опять такие вот эти вот очень помогают.
6: А чему вы обучаетесь в этой школе? Вот люди нас сейчас слушают и думают, а стоит ли нам пойти, если у нас, ну, таких уж всерьез, скажем так, проблем нет, а говорят,
5: делиться,
6: что что-то полезное.
5: Делиться
6: там
5: своими чувствами.
6: Есть.
5: Мы живем действительно с замороженными чувствами. И сказать о том, что я сейчас чувствую, вот прямо сейчас, вот спросить любого человека, он скажет, да ничего. Но на самом деле это не так. У нас гамма чувств внутри, мы проживаем каждое мгновение. Или грусть у нас какая-то есть, да, какой-то иногда накатывает, воодушевление приходит ни с того ни с сего. То есть это какие-то события, и каждое событие мы прочувствуем. И вот главное осознать эти чувства и суметь их обозначить, рассказать о них. Вот это важно очень.
6: Отец Александр, а почему так важно свои чувства понимать, давать им какие-то обозначения словесные, да? Как это вообще влияет на человека, если он живет, не задумываясь о том, что он чувствует?
7: Вообще, как специалисты говорят, чувство – это язык души. Когда чувство заморожено, то есть душа какая-то немая, там вырывается «что-то хочу сказать», чтобы меня услышали наконец-то. А это я не могу. В силу каких-то причин. Это, может, из детства так. Он одинокий был. И, может, в детстве никто и не слушал. Там тысячу каких-то комплексов неполноценности. И вот по этой причине там все вот заморожено. Чувство заморожено, как Надежда говорит. Вот это, как они вот начали работать над собой. Хорошо человеку стало. Какое благо, меня кто-то слышит, и меня понимают, и меня принимают. Это же очень важно для человека. Обычно вот в сегодняшней жизни, вот как я вижу, чтобы в семье делились какими-то чувствами, это не то, что вот обычно это бывает, как дела в школе, или на работе как дела. Ну, это как дежурное слово. Но если реально этим занимаются, реально это интересно, и принимают. Это же очень важно. То есть, соответственно, мы какая-то общинка какая-то. То есть, и мы все друг другу нужны. И мы друг другу важны. Это же очень важное чувство. Вот поэтому специалисты говорят, чувство – это язык души. Вообще, любовь – это что такое? Любовь – это не то, что вот там… Любовь – это какое-то состояние человека. Любовь – это состояние души. То, что я могу выразить свою любовь, и меня могут услышать. Это потребность человека.
6: Вот есть такое выражение, что любовь – это не слова, это действия. Иногда женщины на своих мужей жалуются, что не получают знаков внимания, не получают комплиментов, какого-то доброго слова в свой адрес, цветов, знаков внимания нет. На что мужчина возражает: я же доказываю своими действиями к тебе свое отношение, я зарабатываю деньги, я тебе там покупаю еще что-то. Вот как вот такая система отношений? Что в ней не так, вот в такой системе координат? Евгений, что вы скажете, вот, опираясь на собственный опыт?
1: Нет, говорить супруге, что ты ее любишь, надо. Это естественно.
6: И супруге, и детям, наверное,
1: и
6: друг
1: детям
6: другу. Почему это важно? Вообще говорить, вот я про это.
1: У меня такой опыт есть. Я почему-то, не знаю, почему так повелось, я когда прощаюсь утром с детьми в школу, в садик, Надя на работу уходит. Я им на ушко говорю, я тебя люблю. Началось это еще со времен, когда папа мой был жив. Я ему говорил, пап, я тебя люблю, когда расставался с ним. И один раз я ему не сказал. Ну, просто, ну что, взрослые люди. Развернулся, пошел. И когда пришел в следующий раз к нему, он мне сказал, ты вот мне в прошлый раз не сказал, что ты меня любишь. Человеку важно слышать хорошие слова. Человеку важно слышать, что он нужен, что он любим, что... Это мы тут не просто так встретились, а мы семья. Мы заботимся друг о друге. Думаю, так.
6: А я знаю, что вы, Евгений, Надежда, на встречах клуба трезвости люди делятся своим опытом. Опытом чего? Преодоления тяги или опытом преодоления каких-то трудностей в своей жизни. Вот какие уроки вы, каждый из вас, да, Евгения, Надежда, оттуда вынесли? И почему вы посоветуете людям вообще вот такую практику иметь? Ведь вы потом и в семью ее перенесли.
7: Можно я вот начну? А они...
6: Давайте, конечно.
7: Вообще, когда мы вот пришли на группу, мы делимся, с чем человек пришел на группу. То есть, какие у него проблемы.
6: А, проблемами.
7: Да, какие проблемы. Чувствами, каким пришел. То есть, опять чувствами говорим. То есть, состояние души. Какое состояние души у меня? Мы поделились. Им реально вот в группе мы не чужие люди. Вообще вот это...
6: А сколько в кругу человек?
7: Да всякое примерно. Бывает, и 20 бывает, а когда вот праздники, там, может, и поболее, может быть. Конечно, это не совсем удобно общаться, но тем не менее, сейчас не об этом.
6: Так.
7: То есть мы нужны друг другу, мы любим друг друга, мы принимаем друг друга, мы понимаем, что вот у кого-то проблемы чуть побольше, чем у меня, я принимаю его, мы там учимся. Дома жить. Это не какая-то вот секта. Вот мы собрались там все. Там. Мы учимся жить дома, в семье. Вот это самое главное. Мы учимся. Учимся дома принимать, слышать, слушать. Вот это самое главное. Мы учимся этому. Поэтому вот мы прошли школу трезвения, например, да, мы там чему-то обучились, и потом мы вот на клубах мы учимся, как реализовать это все. Как реализовать. Первое, что это важно, вот говорили там тяга, это все такое, это очень важно, да, этим занимаемся, но самое главное, чтобы состояние души определить, чтобы я сумел услышать ближнего человека, ну, в семье, у себя, например, детей услышать, мужа или жену, брата, сестру, чтобы услышать. И принять. Это вот важно. Вот я вот хотел это добавить.
6: Спасибо. Ну, и каждый из вас, можете сказать от себя, чему научила вас эта школа, какой опыт вы оттуда вынесли для себя? Важно очень.
1: Еще, я думаю, важный момент, то, что когда заканчивается школа, мне вот повезло. Надя меня поддержала, мы прошли школу вместе, мы приняли решение вместе трезво жить в дальнейшем. И идем также твердо вместе. Но не у всех так бывает. После школы есть клуб трезвости. Туда приходят люди раз в неделю. Это, опять же, поддержка друг для друга. Мы как семьей продолжаем, вот трезвая семья, продолжаем общение вместе и поддерживаем друг друга. И именно там мы уже не на школе трезвости растормошились наши замороженные чувства. Это уже дальше в процессе клуба трезвости, бесед вот этих мы начали более такое спокойное общение.
6: Давайте объясним все-таки, что такое, значит, замороженные чувства. У вас уже сколько вместе вы на тот момент жили друг с другом в браке?
8: 6 лет. 5.
6: Ведь
8: где-то там,
6: наверняка по душам говорили, что-то вместе переживали, делились какими-то эмоциями. Почему же заморожено? Что вы имеете в виду?
1: У меня было стеснение. Стеснение.
6: Признаться, что вы чувствуете,
1: да.
6: Быть слабым в глазах женщины, показаться слабым, да?
1: Быть слабым, а есть чувства, о которых просто стесняешься говорить. Злость. Чем ты злишься?
8: Да, вот интересно, был у нас раньше, когда мы еще ничего не знали ни о школе трезвости, да, ни о клубах. То есть, если когда мы жили, мы ходили в церковь, мы были верующей семьей, то есть мы православные. Посещали богослужение, старались по воскресеньям с детьми, да, быть в храме. Но у Евгения был такой момент. Если ему что-то не нравилось, он закрывался в себе, замыкался.
6: Да?
8: Ну, просто вот стена такая, отчуждение. Я ее всегда чувствую, эту стену. И я хочу сказать, вот 10 лет почти мы как вот в трезвости, слава Богу, живем. То есть это вот на самом деле помощь Божья, это не мы, это вот Господь. Это мы вообще здесь ни при чем. Он так... Нету этой стены, ее просто между нами нет. То есть даже у нас бывают конфликтные ситуации, это, естественно, семейные процессы, всякое бывает. Но у него они стали выходить по-другому. То есть это не замыкание и не молчание. Такого уже нет. Он даже иногда где-то, вот, может, выплеснет эти эмоции, скажет там, что он думает. Но он не замкнется и не замолчит. И в конце концов он все-таки обозначит их, даже вот скажет: вот мне вот это не нравится, вот, потому что вот так не надо. Ну, вот им свои чувства он проговаривает. То есть это очень, очень хорошо именно в плане того, что ты учишься проговаривать то, что ты сейчас, вот на данный момент, вот ты чувствуешь, что тебя расстроило, где там, что это важно в семье, очень важно.
6: Мне кажется, я через это прошла, и многие из нас через это прошли, у верующих людей есть же такой стыд по отношению к ощущениям греховным. И да, мы на исповеди их говорим, но вот себе признаться, мы рассказали и как бы отпустили, и дальше закрыли на это глаза. Хочется спрятаться от них, потому что есть чувство стыда. Почему, вот, отец Александр, нельзя так делать? Это неправильно.
7: Ну, это вот опять-таки мы чувство вот как-то сквозь зубы проговорили и заморозили чувства. А грехом надо работать, то есть прорабатывать надо эти грехи, прорабатывать, проговаривать. Вот.
6: А нам хочется быстрее скороговорка рассказать, батюшка бумажку порвал, все, да, к нам это не относится, мы же хорошие.
7: Сдали. Ко мне же не приставайте, я хороший.
6: Да.
7: Ну да, ты хороший человек, это прям 100%, кто в храм ходит, плохие люди в храм не ходят, это 100%. Это да, с этим никто не спорит, но с грехами надо работать, их надо прорабатывать. А как будешь прорабатывать, когда ты их даже обозначить боишься? Ну, вот так вот мы, бывает, эти вот грехи проговариваем. Вот то, что вы сказали, вот напомнили, на группе мы еще пытаемся работать с тягой к греху. Это ведь не только, например, тяга к табаку или к алкоголю или к каким-либо другим наркотикам. У нас грехов-то множество. И мы пытаемся проговаривать эти вот состояния. То есть тяга – это состояние. Эти тяги, в общем, пытаемся это проговаривать. Не замалчивать, а проговаривать. Вот у них очень хорошо в семье это проговаривают. Это очень важно. Как Надежда говорит, вот у Жени там вот так вот он сказал это, вот как у него есть. Это же правильно. Это очень правильно. Он проговорил свои чувства. Чувствует всякие бывают, но бывает негативные. Это же тоже чувство. Это нормально. Есть позитивное чувство, тоже нормально. Он может и то проговорить. И Надежда и то может принять, услышать. Это вот, вот мы этому учимся. Это самое главное. А то ведь как? Ну, вот негативные чувства – это плохие. Их нельзя.
6: Их надо от всех скрыть, даже от самого себя, да, подальше, да, да, вот там, да, закопать.
7: Но, а потом это как бомба взрывается. Угу. Если опыта нет проговаривать это чувство, то это с чем закончится? Человеку реально плохо. У него что есть? У него есть программа ухода этих негативных чувств. Либо я потребляю, либо я что-то делаю, либо я играю какие-то игрушки. Вот. Это вот профилактика всяких зависимостей. Именно в этом и заключается.
6: Mm-hmm.
7: Вот эта вот бомба, которую мы сами же заложили в себя, мы их проговариваем в семье. Вот я поэтому говорю, вот у семьи, вот, Беляковых, есть опыт такой, опыт проговаривания своих состояний негативных и положительных, и не только между собой, и с детьми тоже.
0: Цитаты святых отцов.
6: Прочитаю цитату святителя Игнатия Брянчанина, который очень много рассуждал на эту тему. Он пишет такие слова: «Трезвение приобретается постепенно, стяжается долгим временем и трудом». Вот про что мы с вами говорили, да, как раз, что было несколько школ трезвения, на каждом уровне вы что-то новое для себя открывали, потом перенесли этот опыт разговора по душам уже в свою семью. А рождается преимущественно от внимательных чтений и молитвы, от навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам и ощущениям, но наблюдая за собою, чтобы не соделаться каким-либо образом лови твою греха. Преподобного Арсенофия великий Иоанн Пророк преподали желающим проводить трезвенную, Богу угодную жизнь, превосходный совет деятельного трезвения. Они советовали перед каждым начинанием, то есть перед вступлением в беседу или началом дела, возносить мысль к Богу с прошением от Него вразумления и помощи. Святитель Игнатий Брянчанинов. Повторюсь. Вот, батюшка, святитель Игнатий говорит, что трезвение приобретается постепенно.
7: Конечно, это, если честно сказать, труд непростой.
6: А с чего бы вы посоветовали начать человеку, который вот вдруг, вот как вспышка у него, вот он послушал
7: беседу?
6: Мотивация
7: нужна.
6: Вот я хочу быть трезвенным человеком. Жить в трезвенной реальности.
7: Это тоже не мотивация, не может
6: являться. А что должно стать мотивацией?
7: Я хочу здоровых детей. Вот это вот вначале может быть просто вот мотивация. А так трезвенно, это да, но я пойду свои дела делать.
6: Евгений, а что для вас было мотивацией, самое главное, вот, чтобы пойти в школу трезвости и принять потом вот этот обет трезвения самым главным?
1: Пойти на школу трезвости, знаете, есть такое слово, интересный триггер. Вот, в жизни бывают какие-то моменты, какие-то слова, которые у тебя ложатся на сердце, запоминаются. Вот, и несколько таких в жизни было бесед или случаев, которые показывали, что трезвость – это вообще хорошо. Но мы живем в нашей стране, и здесь, если не в каждой первой, то, наверное, в каждой второй семье возникает проблема, связанная с алкоголизмом. И зачастую это бывает такой злой алкоголизм в семье. Семья замыкается, да, не выносит это на сторонних людей. Ну, и получается, что вот какая-то норма жизни, это вот, когда ты живешь, смотришь, ну, вроде бы ничего хорошего нету, скандалы дома, но ты достигаешь определенного возраста и начинаешь точно так же, такой же образ жизни вести. С одной стороны, ты понимаешь, что никакой нормы здесь нет, а с другой стороны, тебе все вокруг говорит, что это и есть норма жизни. Праздник, если это праздник, то вот как празднуется? Собирается стол, но он собирается вокруг какой-то бутылки, которая стоит на столе.
6: В центре стола.
1: В центре стола,
6: как
1: да.
6: Как правило, да.
1: И праздник, по большому счету, заканчивается с первой рюмкой, которая из этой бутылки выпивается. И как бы люди ни говорили, что вот мы там культурно пьем, не культурно, но человек же не понимает, все, он выпил, у него сознание искажено. Он уже не трезвый. И как он там себя ведет, он уже сам, в принципе, не понимает. Когда со стороны уже смотришь эти моменты, то становится понятным.
6: То есть вам хотелось в корне изменить свою жизнь? Вы понимали, что вас не устраивало то, как вы
1: живете? Я не хотел в корне изменить свою жизнь. Я не понимал, что что-то внутри меня мне подсказывало, что это неправильно. То, как я живу, что что-то нужно поменять. Но я шел на школу трезвости, я думал, что мне сейчас объяснят, что есть какая-то волшебная там доза или что, как я смогу жить дальше без ущерба для своей семьи, без ущерба для себя. Но вышел я уже, да, совсем другим человеком, по-другому воспринимая действительность.
7: Я хочу добавить, но кто зависимо приходит на наши занятия, они, в общем-то, ищут что? Чтобы научиться пить и не пьянеть.
1: Да-да-да.
7: Да. Так?
1: Да, все правильно. Так.
7: Почти все занятия.
6: Сохранять лицо. Лицо и трезвость, как бы.
7: Раньше, когда болезнь... Болезнь находилась на первой стадии, так она была. Когда болезнь переходит в вторую стадию, его уже нет. И человек страдает, реально страдает. Он дозу контролировать не может. Он вроде бы не хотел, а получилось так нехорошо. Вот. Он не хотел проблемы в семье, а получилось так. Не хотел проблемы с детьми, опять это получилось. То есть он хочет туда вернуться, на первую стадию. А первую стадию уже все, уехала. Вот так, приходят все за этим. Почти.
1: И еще есть один очень такой важный момент, как я считаю. В трезвости уже 10 лет, но вот несколько лет после того, как после 2016 года, как мы стали жить трезво, у меня приходило состояние похмелья. То есть я вроде бы трезвый, накануне ничего не употреблял, я с утра не могу встать, у меня состояние, как будто вот я накануне праздновал там с вином праздник. Я прям переживал, я приезжал к батюшке и говорю: батюшка, вот что такое?
6: Есть какие-то медицинские
7: объяснения? Это тяга. Вот такие состояния бывают, и это ничего страшного. Это нормально. Тяга может у человека зависим быть в течение всей его жизни. Это ничего. Это просто нормальная часть этой болезни. И все. Но я бы сказал так. Кто это уже знает, что это тяга, и это, ничего страшного в этом нет, живет, радуется жизни. То есть продолжает дальше жить. Вот. Слава Богу, я трезвый. Благодаря трезвости сколько у меня плюсов. Пальцев на руке не хватит. Отношения изменились на работе, в семье, в сердце, в душе. У самого человека изменилось. Все изменилось. И человек уже после, вот, например, как Женя говорит, мне 10 лет трезвости, но он, наверное, свое состояние теперешнее ни за что не поменять с тем, которое было. Это вообще Несравнимо.
6: Можем ли мы как-то так через запятую сказать, что кардинально изменилось, каковы плоды вот этой трезвенной жизни, вот эти 10 трезвых лет? Как
1: Конечно.
6: Они поменяли и внутри ваше состояние, и отношения между собой семейные?
1: Внутреннее состояние, я стал легче. Я стал легче, я стал жизнерадостней. Люди, с кем я общаюсь, они очень часто говорят, так интересно слушаешь, вот с кем ты общаешься, там какие-то куча проблем на тебя выплескивают, там вот это плохо, вот это плохо. С тобой как не пообщаешься, у тебя все хорошо, и как, ну, и хочется дальше от тебя уже идти с улыбкой так же по жизни, как встретились с тобой. Бывает, нет, дома я, ну, не тиран, но на меня очень часто жалуются, что я раздраженно воздействую на семейных своих любимых детей. Супруга жалуется. Ну, я не в плане того, что злюсь, я просто стараюсь какой-то порядок там, не знаю, чтобы был дома.
8: Стало легче общаться вот в трезвости, и легче общаться и в семье, и с окружающими. На самом деле появился какой-то внутренний свет. Вот это вот, наверное, очень такое большое чувство. Оно и словами его не высказать. Но мы обычные люди, это все, конечно же, он бывает, уходит, он сменяется чем-то таким нехорошим, да, то есть чувства мы испытываем всякие разные, это вот как все. Но вот в трезвости ты их осознаешь, и чувства, и мысли. Осознаешь и понимаешь, стоп, все, стоп, так нельзя. Попросить помощи у Бога, это вот самое главное, что в этом состоянии можно сделать, нужно сделать, наверное, да?
6: То есть, когда человек дает трезвую оценку своему состоянию, своим чувствам, может вовремя нажать вот на эту кнопку «стоп», вовремя попросить о помощи, может, у Бога, да, может, даже через батюшку, как вы рассказывали, да, вот вы почувствовали что-то, приехать, либо в клуб трезвости. Но это очень важно, да, вот это состояние в себе поймать и вовремя что-то с ним сделать. Это как про болезнь, наверное, да, телесную. Все зависит от стадии заболевания. Чем раньше застаем болезнь, тем легче она ее исцелить.
7: Самое главное, доктору, в общем-то...
6: И правду главное рассказать.
7: Да, правду сказать, да. Тень на плетень, не наводить.
6: Мы сегодня начали как раз нашу беседу, отец Александр, про трезвение. Трезвение тела, трезвение души. Как вот связаны между собой вот эти понятия? Трезвение души, трезвение тела.
7: У нас два термина. Трезвость и трезвение.
6: Так.
7: Трезвость – это когда человек... никаких психоактивных веществ не потребляет.
6: Так.
7: Принципиально не потребляет, потому что он знает. И на основе не только каких-то книг или через кого-то, он же опытно знает, опытно уже сравнил, опытно знает всякие психоактивные вещества, сознание затуманивают. Вот как медицина говорит, правое полушарие отключается, то есть блокируется. Вот. И только с одним полушарием жить, он понимает, сложновато.
6: Как с одной рукой или с одной ногой.
7: Да, да, да. Вот. Он опытно теперь это понимает. И как хорошо ему, когда вот оба полушария участвуют в жизнедеятельности этого человека. Он этому радуется.
6: Это трезвость.
7: Это трезвость, да.
6: Исключение всех пав.
7: Это никакого отношения к духовной жизни не имеет. Трезвость. А вот трезвение, как вот сегодня вы прочитали...
6: Как добродетель, да?
7: Да, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, это, конечно же, труд. Это труд, ради чего это я делаю? Угу. Ради чего мне это надо? Трезвение. Вот трезвость мне нужна, чтобы в семье было хорошо, да, чтобы на работе было хорошо, чтобы зарплата была, да, чтобы у меня ничего не болело, голова не болела, внутренности не отваливались. Мне вот для этого трезвость мне нужна. А трезвение для чего мне надо? Вот надо себе... А мне-то зачем это? А без трезвости, вот прочитали, как святитель говорит, вот сегодня вот Надежда Ниска рассказала, что бывает, вот из человека несется не знаю чего, он сам... не контролирует, надо ему, не надо. А когда приходит трезвение, человек начинает контролировать. Эти помыслы не мои. Если бы я побежал за этими помыслами, то бы я непременно какой-нибудь грех сотворил.
6: В лужу или в ямку-то какую-то я точно упал.
7: Это есть трезвение. То есть из этого начинается трезвение.
6: Наблюдение над своими мыслями, над тем, что
7: внимание.
6: Ты... Внимание к мыслям, внимание. Что ты чувствуешь, да. Что ты думаешь.
7: Вот, Надежда, я сказала, я вот услышал, думаю, слава Богу. То есть вот идет помысл какой-то, а мне вот не надо, потому что я помню, я опытно знаю... Если я поймаюсь на эти помыслы, то обязательно, например, мужу я чем-то такое больно сделаю, или детям такое больно сделаю. Вот. Если я вовремя приду к себе, скажу: «Господи, слава тебе, какой счастливый человек. У меня муж есть, у меня жена, у меня дети есть, вообще у меня Бог есть, и вообще хорошо. У меня надежда есть на спасение. Какой я счастливый человек».
6: Человек живет в трезвости, не употребляет никаких психоактивных веществ, но при этом у него нет молитв, нет духовной жизни, нет вот этого навыка себя контролировать, и что я думаю, что я чувствую. Что это за человек? Что у него не так?
7: Ну, конечно, долго человеку состояние? Оставаться в этом состоянии, наверное, не удастся.
6: Так.
7: Вот. Если у него есть программа потребления каких-то либо психоактивных веществ, он рано или поздно начнет это делать.
6: То есть он в группе риска, скажем так.
7: Да, скажем так, да. Рано или поздно он начнет потреблять.
6: Либо или в какой-то сильной стрессовой ситуации.
7: Либо вещества,
6: да,
7: либо сегодня компьютерные игры, там, это вот, либо где-нибудь он остановится. Он для себя наркотик найдет. Если этого не будет, о чем мы сегодня говорим, вот, а вот если это будет... то он непременно, если он будет работать над собой, непременно придет к трезвению.
6: Спасибо, отец Александр.
0: Выход есть.
6: Вы слушаете программу «Выход есть» в эфире «Радио Образ». Сегодня в центре нашего обсуждения трезвение, тема трезвения, как актуальный добродетель нашего времени, как ценность, которую укрепляет семью, семейные связи. Мы обсуждаем, что такое трезвость, что такое трезвение, в чем разница, что значит трезвость и трезвение для православной семьи. С нами в студии сегодня протоиерей Александр Николаев, а также семья Беляковых. 15 лет в браке, 10 лет уже в трезвости. Обет не употреблять спиртное супруги приняли обоюдно. Сначала на один год, затем уже на всю жизнь. И трезвость для них – это не просто воздержание от спиртного, это особый образ жизни всей семьи в духе воздержания, в духе умеренности. И как раз, я думаю, сейчас как раз время рассказать, как вы опыт на встречах клуба трезвости перенесли в свою семью. Беседы с детьми по душам, по аналогии того, что было у вас на этих школах и клубах трезвения. Почему вообще вы пришли к этому решению?
1: Это получилось... спонтанно. Мы просто в какой-то момент физически не смогли посещать клуб трезвости. Перестали ходить, а желание бесед, вот, разговоров, поделиться о том, что проживается, оно осталось. И просто спонтанно как-то мы предложили детям вечером перед сном у нас в родительской кровати собраться и поговорить, рассказать о том, как прошел день. Мы именно за прошедший день сделали такой формат тоже. Спонтанные, что было самого хорошего за прошедший день, что было самого плохого в уходящем дне и с какими чувствами этот день завершается. Первое у нас всегда выступает мама, потом дети, либо от младшего к старшему, либо от старшего к младшему, это они сами решают, и завершающий это уже я. Интересно, что поначалу это было сложно для детей. Именно было момент стеснения, ухода от бесед, сам формат им понравился. Они прям с радостью говорили, что вот, да, все, беседуем, беседуем. Но когда дело доходит до того, расскажи, я не помню. И какое-то время спустя в процессе беседы ребенок начинал рассказывать, делиться тем, что произошло за день. Такой формат, он не выдерживается, что было хорошего, что было плохого. Дети чаще всего берут и рассказывают весь день свой. От момента просыпания я проснулся, я почистил зубы, папа отвел меня туда, мама встретила меня отсюда. Столько-то во столько-то, кушал я сегодня то. Вот это интересно все равно. Ну, конечно, время это занимает прилично, но когда дело доходит до чувств, они иногда выдают достаточно такие интересные моменты. Младший наш Лев, вот недавно совершенно, он сказал, что я люблю, что мы все. Вот я чувствую, что мы все. Вот что интересно.
6: А сколько младшему ребеночку?
8: 4.
1: 4 года. И Лёва, кстати, очень долго не мог начать рассказывать о своем дне. Сейчас же это самый у нас главный катализатор наших бесед семейных. Вот. Может, Надя еще расскажет, да?
8: Ну да, я, наверное, добавлю. То есть мы даже начинали, у нас с нами еще старшая дочь присутствовала при наших беседах. Потом она так, ну, в силу возраста, ну, стала от нас отделяться, да, потом средняя дочь.
6: Сепарироваться,
8: да, как сказали, да, психологи. Средняя дочь сейчас иногда говорит: ой, у меня уроки, мне некогда, но мы все равно стараемся ее пригласить, сказать, ну, тут 10 минут. То есть стараемся мы всегда по вечерам все-таки поделиться. Это такой вот важный момент. А младшие, они прям с очень большим вот нетерпением ждут. То есть сначала папа читает им сказку, а потом мы все беседуем. Вот, вот у нас такая
6: традиция. То есть это какая терапевтическая, учительная сказка, да?
8: Ну, нет. Он выбирает.
1: Никакой терапии.
8: Просто вот, да, выбирает любую сказку, которую они хотят послушать.
1: Да. У нас почему-то больше всего зашел «Незнайка». И вот «Незнайка» мы уже 4 раза перечитывали все 3 книги.
8: Ну, младшие, потому что им еще очень это нравится, да. А потом мы вот делимся, беседуем просто о том, с чем мы ложимся спать. И им как-то вот тепло вот этого общения, мне кажется, они даже спят лучше. Да.
6: Отец Александр, почему так вот эти беседы в кругу семьи, в тесном кругу семьи, так важны? Так они способны объединить и способны...
8: И им как-то...

0: для него важно, что вы вместе, да?
1: А не по отдельности, как часто бывает сейчас. Это вот... На уровне чувств ведь вместе,
0: да,
1: правда?
0: Да. То есть он спать ушел не одинокий, да ведь? Он чувствует себя семьей, он чувствует себя защищенным. Это же очень важно. Почему зависимости бывают?
1: Да.
0: Почему страхи бывают у человека? Потому что человек чувствует себя незащищенным, одиноким. Поэтому и страхи, поэтому и всякое-всякое. Поэтому от страха куда уходят люди?
1: Убегают.
0: В игрушки уходят.
1: Компьютерные.
0: Еще там потребление, еще куда-то. Угу. Вот это важно. Потом в течение дня у каждого у нас каких чувств только не бывает. Ну, это от нас порой вообще нисколько и не зависит. Вот. Что Бог принес, то и есть. Вот. И чувства это на дороге, на работе, еще неважно где. Вот даже вот два человека поговорили, вот мы разные чувства чувствуем. Это все бывает. А когда вот дома, вечером, очень важные, близкие люди делятся. И делится не просто так, а делится. Вот один, который делится, он знает, что он другому-то нужен, он для него важен, важный человек. Это не просто так. И вот этого человека принимают. Когда эти люди делятся, конечно же, человек, у него все отпустило. Все напряжение куда-то делось. Они проговорили. Вот все. Он чувствует помощь. Он чувствует поддержку.
1: Он чувствует любовь, внимание и принятие, самое
0: конечно,
1: главное.
0: Конечно, принятие, да.
1: И мы привыкли воспринимать своих родителей, а родители, в свою очередь, детей. Да, вот родители как человек контролирующий, проверяющий, обувающий, одевающий, который накормил. А что касается вот взаимоотношений на уровне каких-то более глубоких связей, вот этого часто бывает вообще полная либо стена, либо пустота, либо чаще вообще этого нет.
0: И вот
1: дети боятся родителей, наверное, да? Что они там их отругают, не поймут. А как вот в вашем случае? Можете привести пример? Вот какие-то проблемы были у ваших детей, они, предположим, боялись с вами делиться, но... А теперь как стало благодаря вот этому семейному кругу вечернему?
2: Да, несколько раз такое было, да,
1: болевые моменты.
2: Дочка средняя, она рассказывала о том, о чем она молчала, не говорила. И проблемы, которые вот ее там иногда вот в школе, вот она боялась их озвучить. Именно вот на этих беседах она вот прям их выплескивала. Это было прям так необычно. И сын старший из сыновей, вот он тоже у него, когда вот в гимназии тут... были конфликтные ситуации, все равно же детки, они все, да, друг с дружкой там иногда воюют, конфликтуют, да. Егорушка, что случилось? Все хорошо, что случилось? Нет, у меня все хорошо. А тут вот все выплескивается, он рассказывает, и рассказывает, главное, что вот, да, вот он меня обидел, мне было так-то, вот именно вот с чувствами, что вот у него вот обида, или вот он расстроился. Именно вот такой вот, проговариваешь, и проблема решается на самом деле. Она решается сама. Или мы там, конечно, в некоторых случаях прикладывали какие-то усилия, но очень часто, когда проговоришь эту проблему, ее уже нет. Вот как-то вот такое очень часто бывает.
1: Иногда не кажется уже такой страшной, такой большой, масштабной, да, когда ее вытащишь на свет и с кем-то ее обсудишь.
2: Да, я не знаю, что они могут рассказать, то есть не боясь.
1: Евгения, вы говорили, что вы достаточно такой строгий папа, но, может быть, это и неплохо. А как вот дети в этом смысле открывались в общении с вами? Сразу или не сразу? Вот они пошли на это ваше условие вашей игры, скажем так. Ну, в хорошем смысле этого слова.
3: Каких-то не было границ.
1: Угу.
3: То есть, ну, может, я и папа и строгий, но с детьми у нас отношения хорошие, добрые. Разговаривают они со мной открыто.
0: Можно я добавлю? Если бы было тут со стороны родителей, mm-hmm. если это было манипуляцией,
1: так.
0: дети бы закрылись.
1: Mm-hmm.
0: Это однозначно. Это не манипуляция.
1: Они чувствуют к себе добрые отношения, да, и желание
0: это,
1: как-то...
0: Да, это не манипуляция.
1: Mm-hmm.
0: Это образ жизни, образ мыслей. Вот это, если бы не манипуляция, вот я сейчас хочу всех вылечить. Они, конечно, все закрылись. Вот сейчас я великий, сейчас всех вылечу. Они бы точно все закрылись. Родители от этого сами что-то получают.
1: Да. Вот, кстати, знаете, я вспомнила только сейчас вот один момент интересный в своей жизни, когда у меня

0: Дочка только начинала ходить на исповедь. Исповедь мы с ней вместе составляли. И когда она выписывает какой-то грех, мы с ней обсуждаем, а почему так случилось. С кем-то поссорилась в классе, на кого-то она держит обиду. И вот процесс вот этот был очень важный для нее и для меня. У нее не было какого-то барьера, страха перед священником. Мы уже с ней как-то подготовились, прожили вот эти все моменты, проговорили. Становилась старше, становилась более закрытой, исповедь уже готовила там «не подглядывай, не смотри», и я понимала, что у нас уже между нами вырастает какая-то, ну, стена, наверное, вот про которую вы говорили. И вот сейчас в редких случаях, ну, когда хорошее настроение, когда что-то мы вместе делаем, смотрим фильм, что-то готовим, вот в эти моменты уже можно как-то ее разговорить, растормошить и получить момент истинного общения, что ли. Вот. Да, и поэтому спасибо, конечно, за ваши советы. Я думаю, многие смогут последовать. Наверное, это не так и сложно найти время. Сколько у вас примерно отнимает времени?
1: Это не сложно. Беседа? По времени, ну, не знаю, может, 40 минут, может, час. Тут как-то за временем не следишь. Может, ты меньше.
0: Раз в неделю вы собираетесь?
1: Может,
2: нет,
1: ты меньше.
2: Раза три в неделю.
1: Как дети начинают рассказывать?
2: Раза 3-4 в неделю, потому что у нас папа еще работает, у него еще есть в ночная работа. Вот он как бы вот, когда не работает, он с нами делится, беседует. Без папы мы не беседуем. Это вот у нас как тут нет папы, вот у нас не получается такой формат, когда только все вместе. Да, раза 4 получается в неделю.
0: И хотела бы еще попросить каждого из вас, возможно, высказаться. Вот я прочитала у одного психолога, я так понимаю, светского психолога. Трезвость, по его мнению, не в контроле, а в отсутствии нужды что-либо контролировать. Что скажете на это, человечка?
3: Да, это так. Это человек здоровый. Смотри, это человек светский.
0: Так, да.
3: Для него закрыты духовные...
0: духовный мир, скажем,
3: да,
0: так,
3: методы. Да? Поэтому он, конечно, многие вещи не знает. Вот. Но обычно светские люди это чем закрывают потребности человека? Работой, деньгами, удовольствиями, еще чем-то.
0: Хобби какими-то.
3: Да, там. Вот этим. Когда-то ведь тоже это заканчивается. Хобби когда-то тоже приходит конец. Это,
0: или пресыщение,
3: да,
0: уже, пресыщение. Потеря интереса.
3: Поэтому, к этому. А мы другое предлагаем. В духовной жизни никогда присытиться невозможно.
0: Давайте вот с вашей стороны, как людей, уже имеющих 10 лет опыта жизни в трезвости, что бы вы посоветовали таким же семьям, как вы, которые только в начале этого пути? И которым очень страшно открывать новую страницу своей жизни, да?
2: На самом деле не страшно. Ну, страшно только по первости. Если с Богом, то получится все. Я не знаю, как в другой ситуации, я не могу сказать. Потому что я считаю, что это только вот Господь помогает. И в трезвости оставаться, и, ну, вот вообще вся жизнь, она вот только слава Богу за все. Вот так вот. А что, принимать обет или не принимать? Ну, да, я скажу однозначно. Принимать, конечно, даже не задумываясь. Думать о том, что там скажут окружающие, это вообще не важно. На самом деле не важно. Для нас это было, как это мы там, что мы скажем? На самом деле это вообще не важно.
1: Важно, чтобы мир в семье сохранялся, что если кто-то из семьи решил, то обязательно, чтобы половинка поддержала. Потому что вместе идти, конечно, увереннее, проще. Вот, ты смотришь на все гораздо легче, спокойнее.
0: Как думаете, это защищает ваших детей? Является это профилактикой в будущем от зависимости? Ваш выбор, ваш пример?
1: Я думаю, что на их пути длинном, жизненном...
0: Будут же тоже какие-то испытания, соблазны. А сегодня
1: будут,
0: их очень
1: искушения
0: много.
1: Искушения будут. Но у них перед глазами все равно будет точно... момент выбора. Вот мои родители жили вот так вот, и у них было это вот так вот. Это все происходит перед их глазами. А что там у других, ну, захотят посмотреть, посмотрят. Главное, что они знают, что есть другая сторона этой жизни.
0: И, наверное, подытожим нашу тему. Бодрствуй, молитесь, чтобы не впасть в искушение, так говорил нам Господь, да, отец Александр. Вы всем ли прихожанам, всем ли слушающим нас советуете брать обет трезвости? Чтобы жить трезво.
3: Ну, я так бы не сказал. Я бы сказал, чтобы... Я вот лично не всем благословляю брать обет трезвости. Для этого надо сначала пройти обучение. Вот. Если человек прошел обучение, то есть школу трезвения прошел, но потом уже с тем человеком, либо духовником, либо с тем человеком, которого, у кого он прошел обучение, надо решить, надо ему это делать или не надо. Если надо, то на какой срок? И далее, если он на какой-то срок принимает, то в течение этого срока что ему делать надо, как себя вести, как защититься от всего, то, что есть вокруг. Я вот так бы посоветовал.
0: Спасибо большое. Отец Александр, спасибо большое и нашей замечательной семье, трезвой семье, Надежде и Евгению, что поделились своим опытом. Я напомню, что сегодня мы обсуждали, что такое трезвость и трезвение, трезвость как семейная ценность и как к этой ценности прийти, как сделать ее основой, фундаментом для своей семьи. У нас сегодня в студии был протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг и семья Беляковых, Евгения и Надежда, которые выбрали трезвость как ценность своей семьи. Желаю только нам всем помощи Божией в преодолении различных искушений, испытаний.
3: Пусть Господь нас благословит.
0: Будем бодрствовать, молиться.
3: Спасибо, Господи.
2: Спасибо, Господи.
1: Спасибо, Господи.
0: До свидания.
4: Выход есть.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Композитора Александра Лакшина называют гением Дмитрий Шостакович. Выдающаяся пианистка Мария Юдина и один из крупнейших дирижеров мира Рудольф Баршай. Лакшин писал музыку для избранных на стихи Киплинга и Шекспира, Заболоцкого и Северянина, Фауст Гёте, Реквием Ахматовой, Цветы зла Бодлера. Все его 11 симфоний всегда становились событием в музыкальной жизни. –

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. 8 ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн номер 1.

0: Музыкальные мгновения.
1: Это было в Вене. Исполнялся концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом стоял сам маститый автор, а сольную партию играл совсем юный Фриц Крейслер. Когда дело дошло до финала, Брамс неожиданно повел оркестр так быстро, что юный скрипач едва успевал. В артистической, после выступления, Крейслер спросил Брамса: «Маэстро, почему вы взяли такой головокружительный темп в финале?» На это Брамс, а он был старше Крейслера на 42 года, ответил: «А почему бы и нет, мой юный друг? Просто у меня сегодня отменное настроение. Мой пульс бьется гораздо быстрее обычного, и я чувствую себя таким же молодым, как и вы».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Зелень, нивы, рощи, лепет, в небе жаворонка, трепет, теплый дождь, сверканье вод, вас назвавши, что прибавить? Чем иным тебя прославить? Жизнь души, весны, приход.
2: Особенное внимание композитор Томмазо Альбинони уделил гобою, тогда еще не очень распространенному в Италии. Альбинони считается первым итальянским композитором, написавшим концерты для солирующего гобоя с оркестром.

0: Время выпуска новостей на радио «Образ». Меня зовут Олег Демин. Здравствуйте. На Бару провели парад юнармейцев. Бал Победы прошел в Нижегородском Благочинии, и необычные артефакты нашли в Троице-Сергиевой лавре. Далее подробнее об этих событиях. Вчера в преддверии Дня Победы в городе Бор прошел традиционный парад строя и песни с участием школьников и воспитанников детских садов. Открыл мероприятие выступление фольклорного ансамбля «Прялица». На площади Святого Георгия Победоносца, где проходил парад, присутствовали многие священнослужители во главе с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Перед началом смотра он обратился к собравшимся.
1: Минули времена, а подвиг и труд защитника Отечества не оскудел. И сегодня русской земле нужны воины с духом победителя, мужества, стойкости, верности своей родине. Так в веках собиралась русская земля. И пускай святой великомученик Георгий Победоносец, покровитель наших воинов, и впредь нас не оставляет своим небесным покровом, и чтобы ратный труд воинов всегда приносил победу и крепость духа. С праздником! Днем Победы!
0: В этом параде приняли участие более 560 юнармейцев и православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского, а также православная гимназия имени святого благоверного князя Дмитрия Донского. К параду также присоединились курсанты Нижегородского гвардейского краснознаменного училища. Почетные гости возложили цветы к памятнику великомученику Георгию Победоносцу, покровителю русского воинства, заступнику и защитнику. Ну а перед возложением цветов собравшиеся пропели величание этому святому. В молодежном семейном центре «Манеж» Нижегородского Кремля состоялся бал Победы. В нем принял участие благочинный Нижегородского округа, руководитель молодежно-семейного центра «Манеж» иерей Андрей Бандин. В этот день 30 танцевальных пар – это ученики с 5 по 8 классы – исполнили вальсы, кадрили и танцы военного времени. После торжественной части для детей были проведены мастер-класс по созданию броши с георгиевской лентой и викторина Победы. Завершилось все общим чаепитием. И в Троице-Сергиевой лавре нашли средневековые приспособления для украшения книжных переплетов орнаментами. Находки обнаружили на территории обители в культурных слоях 16-17 веков. Артефакты – это ударные штемпели, или, как их еще называют, пуансоны. Они представляют собой металлический стержень, на одном конце которого рукоять, а на другом – рельефный рисунок, который отпечатывается на сырой коже. Так переплеты книг и украшались самыми разными орнаментами. Интересно, что техникой тиснения по коже владел довольно узкий круг монастырских ремесленников. Помимо книжных переплетов, они также изготавливали ремни, монашеские пояса, ладанки и другие кожаные изделия. В лавре говорят, что находки свидетельствуют о том, что в средние века Троице-Сергиев монастырь являлся не только духовным и культурным центром, но и обладал развитым ремесленным производством. До конца дня в Нижнем переменная облачность, местами с прояснениями. Вечером 19 градусов тепла. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И на этом у меня пока все. До встречи в следующем.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ».
1: Песня.
2: «Не думай о секундах свысока».
1: Автор.
2: Музыка Микаэл Тривердиев. Стихи Роберт Рождественский.
1: Эта песня была написана спустя 25 лет после войны, но ассоциируется исключительно с последними месяцами Великой Отечественной. Все благодаря гениальному многосерийному фильму «17 мгновений весны», где эта композиция прозвучала впервые. Роберт Рождественский написал стихи задолго до этого сериала, но когда ему предложили поучаствовать в фильме, он решил, что стихотворение «Не думай о секундах свысока» подойдет идеально, и он оказался прав. Музыку к фильму предложили написать Микаэлу Таривидиеву, но тот поначалу отказался, решил, что ему уже порядком надоели фильмы о шпионах. Но потом все же согласился. Кстати, существует легенда, что Микаэл Таривидиев написал песню к каждой серии фильма «17 мгновений весны». Но утвердили якобы только две, хотя эта легенда ничем не подтверждается. Впрочем, и для двух композиций найти исполнителей оказалось крайне непросто. Пробовались все, от Магомаева до Мулермана. И выбрали в итоге Муслима Магомаева, но сомнения оставались. Тогда позвали Кобзона. Целый месяц композитор добивался от певца идеального исполнения, требуя забыть о возможности голоса и петь душой. Тот, в свою очередь, обижался, предлагая взять другого исполнителя. И все же после кропотливой и изматывающей работы голос Кобзона в сериале действительно узнать сложно. Усилия не оказались напрасными. «17 мгновений весны» стал культовым сериалом. Песни приобрели такой же статус. Кобзон исполнял их всю жизнь на всех своих главных концертах и пел, как и завещал Таривидиев, душой.
2: Исполняет Иосиф Кобзон.
3: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с

оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Всего вам доброго.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сегодня этот предмет гардероба можно увидеть на мужчинах, женщинах и детях. Он бывает разных цветов и фасонов. Его можно купить в магазине или сделать на заказ, ходить в нем на прогулку или в офис. В этой программе мы поговорим о том, откуда у нас появились брюки. Ученые полагают, что история брюк началась еще во времена первобытного человека. Люди переезжали с места на место, в том числе заселяясь в северные земли. Первыми на территории Евразии носить брюки начали кочевники. Им нужна была одежда, которая защищала бы ноги от холода и была бы удобной для верховой езды. Древние римляне, считая штаны атрибутом варваров, относились к ним пренебрежительно. Но пытаясь найти хоть какое-то средство, чтобы спастись от пронизывающего холода, легионеры Римской империи все же начали пользоваться брюками. Остальное население в итоге переняло этот обычай. История брюк на Руси началась в XI веке. В то время их называли портки, порты или шаровары. К концу XVIII века появилось слово «штаны», а понятие «порты» стало относиться к обозначению нижнего белья. Термин «брюки» пришел в Россию во время реформ Петра I и является прочитанным на русский манер нидерландским словом «брюек», которое можно перевести как «штаны моряка». История женских брюк началась не в 20 веке, как многие могут подумать, а намного раньше. С древних времен на Востоке брюки носили как мужчины, так и женщины. Представительницам слабого пола брюки заменяли нижнее белье. Они надевали их под юбки или платья. Жителям древнего Китая штаны не сразу пришлись по нраву. Лишь только с появлением кавалерии брюки прижились в качестве униформы. В средние века в Японии брюки хакама могли носить лишь представители знати, придворные и самураи. Простолюдины должны были ходить лишь в набедренных повязках. Сегодня брюки могут носить все и почти по любому поводу. 1 сентября в школе – наденьте брюки. Свадьба или юбилей – наденьте брюки. Идете на работу – наденьте брюки. А если собираетесь на пляж, то можете позволить себе надеть шорты.

0: Радио Образ. Доброе радио. Приглашение в музей.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Наталья Соколова. Я являюсь заведующей отдела отечественного искусства и выставочной работы Нижегородского художественного музея. Если мы с вами попробуем вот основную задачу, основную работу обрисовать нашего отдела, это преимущественно выставочные проекты, самые разные. Работа с разными художниками, с проектами, привезенными из других городов, с проектами местными. Это работа с постоянной экспозицией. Попробуем вот основную задачу.

Для меня это период после 17-го года отечественного искусства. В основном вот здесь сосредоточены интересы и исследования. И, наверное, как все, работаю с удовольствием с публикой, но душа больше лежит, конечно, к выставочной работе. Это вот то, что является любимым и постоянным. Как каждый музей, мы имеем свою жесткую выставочную программу. Но, вы знаете, есть такой очень положительный момент для сотрудника провинциального музея. Этого момента нет у сотрудников центральных музеев Москвы и Петербурга. Мы имеем возможность сделать свои проекты. То, что нам хочется, то, что мы знаем. Если мы открываем какого-то интересного художника, то очень часто получается, это очень замечательно, показать его нижегородской публике. Это интересно, потому что авторский проект, он, конечно, всегда больше захватывает, в него всегда вкладывается больше души, больше сил. Как правило, эти проекты получаются интересными, но если перейти к конкретике, то не так давно, хотя давно, уже 2 года уже прошло, я делала очень большой проект с петербургскими художниками, их было 7 человек, которые были привезены в Нижний Новгород. Это была совершенно эксклюзивная выставка, она больше нигде не проходила, ни в каком городе, включая Петербург, это было сделано только для Нижнего Новгорода. И задача была познакомить с, на самом деле, небольшой частью вот такого неформального искусства Санкт-Петербурга. Петербург – город уникальный, с очень активной и очень просторной историей изобразительного искусства и развитием ее в современности. Все объять невозможно, да? Огромный пласт художников так показать тоже тяжело. Но вот какой-то выбор получилось сделать. И при общении с этими художниками в Петербурге замечено мною был такой интересный момент. Они очень любят бытовой жанр, в отличие, например, от художников нижегородских. И бытовой жанр, в котором отражается жизнь наших современников, это интерьерные моменты, это моменты, которые можно наблюдать на улицах, там, на автобусных остановках. Они все приходят в их картины, и вот эта сторона творчества была показана. Выставка была интересная и замечательная, был выпущен каталог, получила очень хорошие отзывы, и что особенно приятно, и профессионалов, и просто любителей искусства. И если выделять проекты, показывающий современных художников из других городов, наверное, вот он был наиболее интересен. Одно из самых, наверное, активных направлений в моей работе – это, конечно, работа с местными нижегородскими художниками. У нас они замечательные, их много, они очень интересные. Но вот есть некая группа, с которой мы работаем очень давно – тандем, скорее, да? Это Наталья Панкова и Галина Коковкина. И, конечно, это всегда отдельная страничка, если у нас получается сделать какую-то выставку. И в 2014 году была выставка, она называлась «Праздник цвета». Она была интересна, уникальна. Там было 3 участника, на самом деле. Наталья Панкова, Галина Коковкина, Вячеслав Грачев. Выставка была таким заключительным аккордом большого тура, который случайно получился по некоторым городам Европы. Яркая была и интересна вот этим необычным срезом, когда сталкиваются совершенно, ну не то чтобы совершенно, скажем так, достаточно разные художники большого, хорошего, профессионального уровня, которых, безусловно, объединяет тоже многое, и отношение к творчеству, и восприятие мира, отношение к своей работе, темы, которые они затрагивают. Трудно было их совместить в экспозиции, поскольку все яркие, и в прямом, и в переносном смысле. Вот. Но выставка тогда получилась, безусловно, тоже имела резонанс. И, знаете, у меня остались настолько теплые воспоминания об этой выставке, что вот год прошел, мне кажется, что это вчера только было, потому что, конечно, когда приятно работать с людьми, ну, для меня вообще это важно, да, чтобы был интересный человек, интересная личность. Когда хорошо получается работа, интересное общение, это всегда запоминается надолго. Надеюсь, зрителям тоже. Есть в современном искусстве такое направление, оно достаточно популярное, но, может быть, не всегда интересное, не всегда известное. Это иллюстрация детской книги. Очень много слышал от родителей маленьких детей, у кого дети дошкольники, часто приходилось слышать, что при выборе книги в магазине, ну, хотелось бы видеть, конечно, и картинки интересные. Это вот как наше советское детство, да, то есть мы помним эти картинки, которые мы рассматривали, читая книжку, до сих пор мы их узнаем. Вот есть некая проблема. Картинки, скажем так, недостаточно хорошего уровня. Такое бывает часто. И вот у нас есть художница одна в Нижнем Новгороде, вернее, в Дзержинске. Зовут ее Светлана Ушкова. И я счастлива, что в прошлом году, в декабре, мы сделали ее выставку. Счастлива, потому что это было очень трудно, потому что Светлана, она относится к тем художникам, кто вот работает сама с собой, скажем так, да? То есть не любит о себе говорить, не назвать ее как бы активным в общении. Она мыслит
У него гениальный

0: Голова совершенно, у нее совершенно потрясающие руки, масса терпения, творческой мысли. И вот, чтобы это все вытащить из нее, я два раза перелопатила ее квартиру, чтобы найти, что показать. Потому что изначально то, что предлагалось, это в данном случае такая черта скромности, которая не очень хорошую службу играет для художника, да? Мы все-таки выкопали какие-то вещи, которые почему-то прятались. Ну, может быть, потому что не все было издано, а показать хочется то, что было издано. Не знаю, причин может быть много. Но, вы знаете, это тоже какой-то был вот вау, прям, когда мы открыли эту выставку, когда она получилась, когда мы ее практически оформили с нуля, да, мы пошли по очень сложному пути, мы практически вот все оформляли, ну, почти на коленке, почти там за два дня до открытия, потому что оформить иллюстрацию гораздо сложнее, чем оформить пастель, например. Да, есть такие моменты. У выставочной работы есть очень много технических моментов, которые, к сожалению, часто ставят нам какие-то ограничения. И приходится преодолевать, иногда проявляя недюжную фантазию и изворотливость. Вот мы все это сделали, и выставка получилась удивительно праздничной. Мы ее потом продлевали еще, она работала долго, потому что успех был колоссальный. Совершенно разные иллюстрации и к русским сказкам. Мы показали то, что не издано. То есть все показали. И корейские сказки, французские сказки, иллюстрации к детской энциклопедии по творчеству Генделя. Просто вот мои любимые ее иллюстрации. Вот, ну и пастели мы, конечно, показали. Вы знаете, такой выставки не было давно, и я даже думаю, что не будет еще долго, потому что уровень мастерства, уровень творчества – это редкое явление. Вот то, что нам показала Светлана Ушкова, когда мы вывесили это все на стену. Потому что, когда искусствовед приходит к художнику, как правило, это в папках, в сундуках. Стены не вмещают все, что сделано, да? То есть логично, что это нужно поискать. И вот когда это все найдено, отобрано, оформлено, и вывешиваешь, это вообще один из самых любимых моментов в моей работе, когда вот оно все висит. И когда это получается здорово, это тоже вот одна из таких ярких страниц в моей работе, в работе нашего отдела, потому что над выставкой никогда не работает один человек. Разумеется, это коллектив. Кто-то является паровозом, кто-то является креативным директором, как мы говорим, да? Но, тем не менее, это коллективное творчество, и когда результат прекрасен, это здорово.
1: Приглашение в музей.

Не в первый раз твои поля обозреваю я, Россия. Чернеет взрытая земля, дрожат, клонясь овсы тугие, и тихо листья шевеля, берез извилины родные. Вот косогор, а вот река, за летом выпустит.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: К юбилею победы в Великой Отечественной войне по благословению члена Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества, митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском монастыре выпустил книгу-альбом «Нижегородская епархия и Великая Отечественная война». Автор – архимандрит Тихон Затекин, заместитель председателя Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Книга состоит из четырех частей. Первые три части повествуют о событиях, происходивших на Нижегородской земле до начала Великой Отечественной войны. Репрессиях духовенства, закрытии и разрушении храмов города Горького. Подробно освещается жизненный путь архипастырей, на чью долю выпало управление Горьковской епархией в 1920-30-х годах. Четвертая часть книги рассказывает о патриотической деятельности Горьковской епархии в годы Великой Отечественной войны. Читает автор, настоятель Вознесенского Печерского монастыря, архимандрит Тихон Затекин. Часть первая. Архипастыри Горьковской епархии. Начало 1920-х, середины 1930-х годов. Продолжение.
1: О жизни митрополита Сергия в начале 30-х годов в Москве весьма красноречиво свидетельствует статья профессора Генделькса, которая была опубликована в Голландии. Он писал: «Сергий живет теперь где-то высоко, в наемной, угрюмой казарме на Воздвиженской улице в сердце Москвы, на шумном проезжем пути. Он живет там в бедной комнате, скорее в монастырской келье, чем в комнате. Жизнь более суровая, чем монастырская, в бедности, христианском смирении, мучеником за свою церковь, за свою веру, за свой народ. Нужно самому видеть в Москве страдающую церковь, понять, что здесь применяется в

буквальном смысле древнехристианское, древнеславянское непротивление злу. И тогда поведение митрополита Сергия будет понятным. О, эта картина как бы из другого мира, видеть Сергия, старца с седой бородой, едущим в своей серой длинной рясе, с единственным украшением крестом на груди, на трясущейся извозчичьей кабриолетке, служить литургию в одной из московских церквей. Я сам был свидетелем, как он через шумные улицы, среди мчащихся трамваев и автобусов, ехал из своей квартиры на Воздвиженке в церковь святого Николы. 12 апреля 1932 года для того, чтобы поднять авторитет церковной власти, Временный Синод вынес постановление о награждении заместителя патриаршего местоблюстителя правом совершать богослужение с предношением креста. В обосновании этого акта в постановлении говорилось, что митрополит Сергий по своему значению и положению, а также по своей деятельности и ответственности превосходит прежних наших митрополитов. Предносимый крест присвоен всем первоиерархам отдельных и автономных церквей, не могущих сравниться по своим размерам, по своему значению со Всероссийской Православной Церковью. Той же цели служит и изданный 18 мая 1932 года в ознаменование пятой годовщины служения Временного Патриаршего Священного Синода указ заместителя местоблюстителя о возведении четырех его старейших членов в сан митрополита. Этого титула были удостоены архиепископы Хутынский Алексей Симанский, ставший митрополитом старорусским, Одесский Анатолий Гальсюк, Ярославский Павел Борисовский и Харьковский Константин Дьяков, сохранившие свои прежние кафедры. В том же 1932 году в известиях ЦИК 10 октября был опубликован декрет о переименовании Нижнего Новгорода в Горький, а Нижегородского края в Горьковский. Временный Патриарший Священный Синод под председательством митрополита Сергия постановил Нижегородской епархии усвоить наименование Горьковской, а Нижегородскому архиерею носить титул Горьковский, о чем уведомить как преосвященного митрополита Нижегородского, так и прочих епархиальных преосвященных к исполнению указами. Преосвященный Сергий, исполнявший обязанности местоблюстителя, но при этом сохранявший за собой титул митрополита Нижегородского, находясь с 27 года в Москве, фактически не мог руководить делами епархии и вынужден был назначать своими заместителями викарных архиереев. В период с 1929 по 1934 год управляющим Нижегородской Горьковской епархией являлся викарный епископ Богородский Александр Похвалинский. 10 апреля 1934 года на одном из заседаний Временного Патриаршего Синода было принято постановление преосвященнейшему Волоколамскому Иоанну Широкову быть епископом Балахнинским, управляющим Горьковской епархией и исполняющим обязанности областного архиерея Горьковского края в отсутствие из епархии митрополита Горьковского. Однако епископ Иоанн руководил епархией всего месяц, и уже 3 мая того же года управляющим Горьковской епархией был назначен митрополит Евгений Зернов. Преосвященный митрополит Евгений родился 18 января 1877 года в Москве в семье диакона Алексея Зернова. В святом крещении был наречен Симеоном. Спустя год после окончания в 1898 году Московской духовной семинарии со званием студента Семен Алексеевич Зернов поступил в Московскую духовную академию, где 8 марта 1900 года принял монашеский постриг с именем Евгения.

гений. А 5 апреля того же года был рукоположен во иеродьякона, а в 1902 году во иеромонаха. Завершив учебу в академии со степенью кандидата богословия, указом Святейшего Синода он был назначен в Черниговскую духовную семинарию в качестве преподавателя сектоведения. В Чернигове он читал семинаристам лекции по обличительному богословию, истории русского раскола и местных сект. Наряду с преподавательской деятельностью иеромонах Евгений в период с 1902 по 1906 год был активным членом Совета местного братства во имя святого Михаила, князя Черниговского. В течение того же года являлся заведующим библиотекой-читальней, организатором и руководителем религиозно-нравственных чтений для народа. Усердно изучая сектантство в результате 910 общероссийских событий 1905 года, он устранил без применения репрессивных мер, заслужив тем самым общую любовь и доверие. Будучи ректором Иркутской семинарии, архимандрит Евгений исполнял возложенные на него должностные обязанности председателя епархиального училищного совета. В его ведении находились все епархиальные духовные заведения и церковно-приходские школы. Он являлся членом местного миссионерского комитета, членом географического общества, братства во имя святителя Иннокентия, а также редактором епархиальных ведомостей. Будучи великолепным оратором и проповедником, архимандрит Евгений активно занимался миссионерской деятельностью на Иркутской земле. В 1909 году он состоял членом синодальной комиссии по освидетельствованию останков святителя Сафрония Иркутского. В 2010 году на Иркутском миссионерском съезде архимандрит Евгений сделал доклад о постановке миссионерских предметов в духовных семинариях. Буквально все предложенные им в этом докладе положения были единогласно приняты участниками съезда. 20 января 1913 года архимандрит Евгений был хиротонисом во епископа Киренского, викария Иркутской епархии. Хиротонию в Иркутском кафедральном соборе совершили архиепископ Иркутский и Верхоленский Серафим, епископ Томский и Алтайский Мефодий и епископ Забайкальский и Нерчинский Иоанн. Однако уже 11 июня 2014 года викарный епископ Евгений был назначен на самостоятельную кафедру епископом Преамурским и Благовещенским. На Священном соборе Русской Православной Церкви 1917-18 годов владыка являлся официальным его членом. Его служение в уверенной епархии продлилось до 1924 года, и здесь ему пришлось пережить все послереволюционные события, отстаивая свои убеждения пастыря Православной Церкви. В 1923 году Преосвященный Евгений был возведен в сан архиепископа. В том же году, в ночь под праздник Успения Пресвятой Богородицы, после всеночного бдения в Благовещенском кафедральном соборе его арестовали. Это вызвало массовый протест верующих, которые уже на утро, когда любимого архипастыря не казалось за литургией, собрались у здания ОГПУ, требуя предъявить им владыку, чтобы удостовериться, что он жив. В ответ на это власти разогнали толпу, вызвав пожарную команду, которая обливала протестующих людей водой. Архиепископа перевели из здания ОГПУ в городскую тюрьму, а в городе арестовали 54 человека, преимущественно женщин, из которых уже никто не вернулся домой. Очевидцы событий рассказывали, что пока Преосвященный Евгений находился в заключении, по улицам города ежедневно разъезжала повозка с надписью «В тюрьму для епископа хлеб». Продуктов –

набиралось такое количество, что владыка кормил многих арестантов. Затем чекисты вывезли архиерея в Читу, а оттуда в Москву, где он и был временно освобожден. Постановлению святейшего патриарха Тихона в 24 году архиепископ Евгений был включен в постоянный состав Священного Синода. Однако за непризнание им политики обновленцев он снова оказался в заключении. В начале 24 года особым совещанием при коллегии ОГПУ владыка был сослан в Соловецкий лагерь особого назначения, где пробыл в течение 2 лет, начиная с 22 февраля 24 года. Невзирая ни на какие условия лагерной жизни, он, будучи постником, оставался твердо верен обетам. Среди последних соловецких монахов он пользовался большим авторитетом. В 26 году архиепископ Евгений принимал деятельное участие в составлении памятной записки соловецких епископов, обращение к правительству СССР от православных епископов Соловецких островов. Из Соловецкого лагеря его отправили на поселение в автономный округ Коми в Зырянский край. Позднее он поддержал июльскую декларацию 27 года митрополита Сергия Старогородского. После освобождения архиепископа Евгения 13 августа 1930 года было принято постановление о назначении его архиепископом Белгородским. Но из-за отказа в регистрации со стороны советских властей это решение было отменено. И лишь через год, в 1931 году, владыка стал служить в Вятской епархии в качестве викарного архиепископа Котельнического. 2 апреля 1931 года постановлением заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия он был награжден ко Дню Святой Пасхи вместе с другими архиереями правом ношения креста на клобуке, а с 8 сентября 1933 года Преосвященный Евгений временно возглавил Вятскую епархию, получив титул архиепископа Вятского и Слободского. Однако уже менее чем через год, 3 мая 1934 года, он был назначен на Горьковскую кафедру с возведением сан-митрополита. В справке значилось: «Настоящая справка дана Преосвященному митрополиту Горьковскому Евгению Зернову в том, что определением патриархии от 3 мая 1934 года он назначен митрополитом Горьковским с полномочиями областного архиерея для управления православными приходами следующих районов Горьковского края: Горьковского, Семеновского, Городецкого, Балахнинского, Лысковского, Краснобаковского, Муромского, Шалинского, Ветлужского и иных, входящих в состав Горьковской епархии. Как митрополиту областному, Преосвященному Горьковскому, помимо Горьковской, подведома ему еще епархия и Вятская, входящая в состав Горьковского края, что и удостоверяется подписями, приложением печати.

внешне Преосвященный владыка Евгений был очень заметным человеком, высокого роста, с выразительно ярко-серыми глазами, седыми волосами. Когда он шел по городу, все невольно обращали на него внимание, люди останавливались, просили благословения. Богослужения его отличались величием, покоем и благоговением. Он обладал притягательной силой истинной духовной власти и пользовался огромным авторитетом у прихожан. На основании доноса по постановлению от 3 мая 1935 года митрополит Евгений

Кенни был арестован. Недовольство местных властей деятельностью архиерея возникло фактически сразу же, как только владыка появился на Нижегородской земле. На него было заведено агентурное дело, куда носил

0: Радио «Образ». Все образуется. Притча дня. Поучение в примере.
1: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» — сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они и существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
0: Притча дня. Поучение в примере.

рассказ в очень разных съемках, разных сюжетах. Первый такой рассказ о многодетном батюшке из Кстовского района. Его зовут отец Олег Фролов. Он настоятель 4 храмов Нижегородской епархии. У него 9 детей и уже 1 внук. Начинаем разговаривать с ним, с матушкой, и матушка Анастасия вспоминает. Он мне на свадьбе еще сказал, что детей минимум 5 будет. Я, говорит, еще посмеялась, ага, а потом оказалось, что еще и больше детей будет. Батюшка подхватывает. Нет, конечно, мы не думали, когда женились, когда встречались, что такое количество детей будет. Просто жили, Господь вот давал как-то детей, и слава Богу. Мы никогда не отказывались, были только рады каждому ребенку, просто жили. Будущие батюшка с матушкой учились в одной школе, в параллельных классах. Влюбились, поженились, он работал ювелиром, как и его отец и брат. Начал воцерковляться. Когда отец Олег, тогда еще алтарник, пошел учиться в семинарию, в семье было уже 5 детей. Но перемены, неизвестность, расплывчатые материальные перспективы семью не пугали. Решили положиться на Бога. Как матушка сказала, Господь как-то вел. Много лет семья жила на втором этаже маленького сельского особнячка. Участок по соседству удалось купить, но много лет достроить дом не получалось, очень дорого. Помог митрополит Георгий. Владыка приехал сам в гости к отцу Олегу, все посмотрел, сказал, что, мол, ну, сам ты не сможешь достроить. Владыка обратился к губернатору, глава региона выделил деньги, нашлись еще благотворители. Так отец Олег смог достроить большой дом. Сейчас он благодарит всех благодетелей, говорит, молимся за них неустанно. В доме много семейных фотографий и старых часов с боем. Это еще одно увлечение отца Олега с тех времен, когда он работал часовщиком. Отец Олег говорит, «Люблю часы с боем, напоминают колокольный звон». Я еще на съемках подумал, пока все это крутилось, вертелось вокруг, что священник, даже не многодетный, всегда человек занятой. А если дома ждут 9 детей и внук, принято считать, что большая семья – это нагрузка. Но многодетные утверждают, что это аккумулятор, зарядное устройство. Отец Олег и матушка Анастасия наперебой рассказывают, конечно, это непросто, и дети бывают утомляют, и все там. Но с утра просыпаешься, и опять все бегут, и такая радость необъяснимая. Идешь домой, тебя все встречают. Ежедневное обновление вот этой радости, оно закрывает все плохое, наверное. Вечером падаешь, с утра встаешь и радуешься опять. Вот и по-другому как-то уже не представляешь, как можно жить по-другому. День за днем жизнь, служба, служение, люди раздают себя, свое время, свою любовь, а у них не убывает, скорее наоборот. Такой вот первый сюжет в нашей программе. А вот второй будет из колонии, где в сложных, нам малопонятных условиях

0: тоже живет молитва. И подчас она горячее и искреннее, чем наша. Мы и назвали наш сюжет «Молитва в колонии». Ведь что это такое? Это голос души, оказавшийся в тисках обстоятельств. Там, в заключении, где каждый день испытания, молитва становится опорой, тихой гаванью посреди бурного моря сердечных переживаний. Один из заключенных нам на камеру сказал: «Без Бога, без веры в тюрьму вообще никак. Здесь без этого не выживешь. Надо во что-то верить, поэтому без Бога здесь никак. Вообще никак». Он несколько раз это повторил. Этот человек попал в колонию за коррупционные преступления. Чиновник, нижегородец, у него 4 высших образования. В 2014 году, после того, как Крым вернулся в состав России, он переехал туда, и там несколько лет назад был осужден. И воцерковился. На свободе в храм ходил время от времени, а за колючей проволокой вера его окрепла. Говорит: «Я, находясь в узах и скорбях, это в тюрьме, так сказать, обрел Бога. А так, ну, верил, как все. У нас же все мы русские люди, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот он для меня грянул». И за колючей проволокой молятся люди. Зачастую еще глубже и искреннее, чем мы на свободе. Нередко заключенные приходят в храм уже после того, как попадают в колонию. Для них осуждение как будто действительно открывает новую дверь. Другой осужденный тоже нам на камеру рассказал историю своего воцерковления. Говорит: «Сначала каким-то непонятным чудесным образом у меня появился молитвослов. То есть я сначала его читал как книжку, потом стал вникать в слова молитвы, и вот постепенно-постепенно никто не наставлял. То есть это шло как бы от сердца. Бог вел, Бог призвал». А еще нам там рассказали неожиданную историю из жизни этой колонии. На территории есть прачечный комплекс. И там на стене, казалось бы, в крайне необычном месте, изображен образ Пресвятой Богородицы в прачечной рядом со стиральными машинами. Откуда там икона? Это замечательная, но таинственная история. В этом помещении недавно потребовался капитальный ремонт. И в прошлом году стали отбивать штукатурку, перекладывать плитку. И вот когда сняли уже очередной слой штукатурки, под ней раскрылись росписи церковные. Они были уже в плохом состоянии, но было понятно, что это какие-то евангельские сюжеты. А потом также под слоем цемента нашли и буквально неповрежденный образ умиления Божьей Матери. Специалист-реставратор, осмотрев росписи, сказал, что ему около 50 лет, то есть примерно в 70-е годы, здесь, в этой прачечной колонии, кто-то написал на стенах иконы. Видимо, через какое-то время администрация узнала об этом, и росписи заштукатурили, но это только предположение. Откуда на самом деле появились эти изображения, не знает никто. И ведь это не были стены храма, например, старого. Здесь и тогда была колония, и тогда была вера. Приходили в этот корпус люди и молились. Мы закончили этот сюжет такими словами. Молитва заключенного, как луч солнца сквозь решетку. Тонкая, но яркая, пробивающаяся сквозь тяжесть дней. В ней и раскаяние за прошлое, и просьба об укреплении духа на сегодня, и надежда на завтра. Это голос души, которая, даже находясь в неволе, тянется к свету, прощению и новой жизни. Такие два разных сюжета. О вере, о любви, о надежде. До встречи в эфире радио «Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на радио «Образ».

0: годы Великой Отечественной войны.
1: Русская Православная Церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты Русской Церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная Церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны Русская Православная Церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Протоиерей Николай Колосов. Годы жизни 1915-2011.
3: Сын священника. За это был исключен из школы. Воевал в Тульской области. В 1943 году воевал на линии Болохово-Мценск. Повсюду тела убитых и раненых. В воздухе сплошной стон. Стонут люди, стонут лошади. Я подумал тогда... А еще говорят, что ада нет. Вот он, ад. Стояли на реке Сож в Смоленской области. В августе 1944 года ранен под Белостоком. После войны поступил в семинарию. Накануне Петрова дня 1948 года рукоположен в освященнический сан. Прошел через хрущевские гонения.

долею обиженных, угнетенных и униженных осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления даром гибнут под ярмом, верьте, други, в избавление. К Божью свету мы грядем. Вы кручиною согбенные, вы цепями удрученные, вы Христуса погребенные, совоскресните с Христом.

0: Письмо Победы. Рассказы маленьких нижегородцев о своих предках, победителях в Великой Отечественной войне и их пожелания нынешним воинам, участникам специальной военной операции. Воинству земному от воинства небесного сим победим.
1: Письмо Победы. Здравствуйте, дорогие бойцы специальной военной операции. Меня зовут Никита. Мне 12 лет. Я хочу рассказать вам историю о человеке, прошедшем всю Великую Отечественную войну. О моем прапрадедушке. Он не искал славы, просто честно выполнял свой долг. Его награды молчат о главном. Как он любил и заботился о своих родных даже в самое тяжелое время. И как верил в нашу победу. Даже в самые темные дни. Мой прапрадедушка Александр Карасев ушел добровольцем на фронт в первые дни войны в 1941 году. В нашей семье трепетно хранятся письма, которые он присылал родным, находясь на фронте. Эти письма о любви, о жизни, о семье, о детях, о войне, о заботе и о надежде. Из письма прапрадедушки семья узнала следующее. «Нахожусь я в 24 километрах от Ленинграда, ближе к финской границе. Зачислили меня в тяжелый артиллерийский полк в качестве шофера. На какой машине буду работать, пока не знаю. Все еще пока оформляется. Но обещают дать такую машину, которую требуется сначала отремонтировать, а затем уже и ездить». Александр Карасев, находясь на войне, был шофером знаменитого ГАЗ АА. До 1951 года на ГАЗе было произведено около 1,5 миллиона. Шоферы, рассказывая о войне, часто упоминают, что там, где немецкие или французские трофейные грузовики увязали, не в силах были справиться с разбитыми фронтовыми дорогами, наш ГАЗ АА бодро проползал, показывая боевой характер. Вот что прапрадедушка писал о самой войне. «Во время нашего следования нас бомбили и обстреливали с воздуха. Знаешь, Маруся, очень было неприятно, особенно первый раз, когда я попал под пулеметный обстрел с самолета. Особенно неприятен был свист пуль, которые ложились рядом со мной. Но я думаю, что скоро к этому привыкну и не буду обращать внимания, как и на многое другое». Читая эти строки сейчас, представляешь себе кадры из фильма. А наши солдаты наяву пережили все ужасы войны. Дома в городе Горьком у прапрадедушки осталась семья. Жена Мария Васильевна, Маруся. И двое детей. Дочка Галя и сын Витя. В каждом письме прапрадедушка так трогательно обращается к ним. «Здравствуйте, мои любимые Маруся, Витенька и Галенька». Волнуется о них. «Как ведут себя ребятишки? За Витеньку я спокоен. Он ведь у нас там. Где бы в это время я не был, мысленно ее поздравляю с днем рождения». Все эти строки напомнят.

0: шла за танками, была отрезана. А танки все уничтожены огнем наших батарей. Жарко было. Сейчас все спокойно. Только в воздухе много немецких самолетов. Наших самолетов почти нет. Но когда наши летят, то фашистам достается. На днях наш истребитель как раз над нашим расположением напал на 3 немецких бомбардировщиков. Одного сбил пулеметным огнем, а 2 других прижал к земле так, что им ничего не оставалось, как только пойти на вынужденную посадку. В общем, дела таковы, что немец пока жмет крепко, но ему здорово за это достается. Скоро должны выдохнуться. Вот уж тогда и дадим ему дрозда. Страшно представить все эти кадры военных действий, но поражает настрой русских солдат. Дадим дрозда. Благодаря этому настрою, сильному внутреннему стержню наших солдат, мы сейчас живем и радуемся. Важно не забывать тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Правда, хорошо жить, когда есть надежда, а вот когда ее нет, то плохо. Я вот живу надеждой, написал мой прапрадедушка в одном из писем. Александр Карасев числится пропавшим без вести. С войны он не вернулся. Его жена Мария Васильевна, Маруся, прожила долгую жизнь, воспитала 2 детей, помогала с внуками, много работала. Может быть, именно надежда помогла пережить ей страшную потерю. По рассказам близких, она не очень любила говорить на эту тему. Спрятав всю боль в своем сердце, она умерла на 95-м году жизни. Жизнь человека – это не просто дата рождения и смерти, а тонкая нить, сотканная из любви, надежды и памяти. Александр Карасев ушел на фронт обычным парнем. С любовью к семье, с заботой о детях, с тревогой за хлеб на столе. Его письма – не просто фронтовые треугольники, а крик души, где в каждой строчке и страх, и мужество, и нежность. Он писал о войне так просто. «Было неприятно. Дадим дрозда. Живу надеждой». Но за этими словами ад, через который прошли миллионы. Он смеялся над проказами Галчонка, переживал за детский сад, мечтал вернуться. Он не вернулся. Но он остался в памяти детей, внуков, правнуков, в нас. Дорогие бойцы специальной военной операции, у вас сейчас те же короткие звонки, жив-здоров, те же письма, где за строчками все нормально, и усталость, и риск, и сила. И за вашими спинами те же матери, что ждут, те же дети, что пишут «Папа, приезжай». Вы – наследники той победы. Вы держите фронт сегодня так же, как держали его в 44-м и 45-м. Пусть ваши полуторки теперь это БТРы и танки, но дух тот же. Пусть ваши сердца, как и у прадедов, будут крепки, но пусть судьба будет к вам добрее. Пусть ваши письма домой будут длинными, а дорога назад – короткой. Пусть ваши дети не ждут вас пропавшими без вести, а встречают живыми. Храни вас Бог.
1: Письмо Победы.

Знамя Победы. Так в России называют красный стяг военного совета 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Ранним утром 1 мая 1945 года его установили на куполе Рейхстага лейтенант Алексей Берест и сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Этот флаг, по сути, является официальным символом победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, поэтому хранят его очень бережно. Место и порядок хранения, а также любые транспортировки Знамени Победы определяет президент России. В настоящее время Знамя Победы хранится в Центральном музее вооруженных сил. Его поместили в этот музей по распоряжению главного политуправления Советской армии от 10 июля 1945 года. Во время торжественных мероприятий вместо Знамени Победы, если оно находится на реставрации, используются его копии. Кроме того, 9 мая копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях наряду с государственным флагом Российской Федерации.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Его находится аллея с пушками и зенитными автоматами. Одна из них – противотанковая пушка ЗИС-3. На вооружение она была принята после испытаний в феврале 1942 года. Но испытания были скорее формальностью, так как орудие уже вовсю использовалось воинскими частями под названием 76-миллиметровая дивизионная противотанковая пушка образца 1942 года. Пушка ЗИС-3 являлась первым в мире артиллерийским орудием, собираемым на конвейере, и в итоге самым массовым во время Великой Отечественной войны. Советская 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка образца 1939 года 61К также активно использовалась в Великой Отечественной войне. После окончания войны это орудие долго состояло на вооружении советской армии. Но война выявила потребность в более мощных зенитных автоматах, чем 37-миллиметровая пушка 61К. В 1944 году началась разработка 57-миллиметровой автоматической зенитной пушки С-60 под руководством Грабина. На вооружение 57-миллиметровая автоматическая зенитная пушка С-60 была принята в январе 1950 года. Образцы этих орудий есть в Парке Победы. Аллея с пушками и зенитными автоматами ведет нас к установке залпового огня БМ-13Н «Катюша». Оружие относительно простое, состоящее из рельсовых направляющих и устройства их наведения. Для наводки были предусмотрены поворотные и подъемные механизмы и артиллерийский прицел. В задней части машины находились два домкрата, обеспечивающие большую устойчивость при стрельбе. На одной машине могло размещаться от 14 до 48 направляющих. Дальше находятся бронетранспортеры, боевые машины пехоты, БРДМ более позднего образца выпуска, а напротив тяжелого танка Т-10 стоит средний танк Т-34. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Минеральные воды 5 мая воздушную линию Москва-Харьков-Орел Минеральные воды продлить через Грозный, Дербент, Баку до Тифлиса. Таким образом начинает функционировать самая большая воздушная линия в Советском Союзе протяжением 2500 километров. На перелет Москва-Тифлис потребуется лишь 21 час вместо 3 суток по железной дороге. Линия будет иметь громадное экономическое значение. Этим путем будет передаваться почта Западной Европы в Персию, Афганистан и Индию.
1: Губернская хроника.
0: Помогайте организовать детские площадки. Дети, дошкольники городского пролетариата обслуживаются дошкольными учреждениями лишь в размере 1%. Следовательно, до 99% их вынуждены будут копошиться на дворах, подле помоек и водосточных канав, и на уличных тротуарах в сару и пыли. Поэтому ближайшей задачей является организовать дошкольную детвору, привить ей гигиенические навыки и оздоровить режим их жизни. А этого можно добиться только путем широкой организации детских площадок. При ГУБАНО организована межведомственная комиссия по расширению сети дошкольных учреждений. Комиссией намечено 15 пунктов в городе и на окраинах, пригодных для открытия там площадок. Однако же без помощи со стороны самого трудового населения рассчитывать на широкое развитие сети площадок очень трудно. Население само должно прийти на помощь своим же детям в той или иной форме. Все заинтересованные дошкольными площадками и помощью детям могут обращаться в музей дошкольного воспитания. Угол Советской площади, дом номер 2. От 1 до 5 часов ежедневно.
1: Письмо в редакцию.
0: Сейте больше картофеля. Выбирайте хорошие семена. Весна в этом году предполагается сухая, поэтому, обрабатывая почву, нужно стараться сохранить в ней, возможно, больше весенней влаги. Чтобы сохранить как можно больше весенней влаги в почве, пахать нужно вовремя, не давая земле слишком просыхать, и тотчас же вспаханную полосу забароновать. Семена яровых культур должны быть отсортированы и протравлены. Семена картофеля должны быть также отсортированы. Для этого собираются клубни средней величины, не менее куриного яйца. И, кроме того, для посадки должен быть выбран наиболее выгодный сорт. В прошлом году мною был посажен картофель 5 сортов. Сорта эти дали на 1/10 следующую урожайность. Президент – 900 мер. Синий глаз – 890 мер. Белый слон – 875 мер. Эпикуриец – 825 мер. И розовый – 745 мер. Наиболее устойчивыми сортами против мокрой гнили являются сорта «Белый слон», «Синий глаз» и «Президент».

0: Менее устойчивы против этой болезни эпикуриец и розовый. Распространенный у нас желтый картофель разводить не следует. Сорт этот дает низкую урожайность и более всех подвержен заболеванию мокрой гнилью. Культуру картофеля я считаю в нашей местности самой выгодной. Пахать под картофель нужно как можно глубже, как берет плуг и позволяет почва. Посадку производить в первые 10 дней мая в рядах на расстоянии 10-12 вершков друг от друга. Борону после посадки применять 2 раза через каждые 10 дней. Вторая бороновка обычно совпадает с появлением всходов картофеля. Бороновка очень полезна. Она не дает возможности развиваться сорнякам и оставляет после себя в рыхлом состоянии верхний слой почвы, вследствие чего земля пропитывается влагой на большую глубину. Окучивание картофеля производить также 2 раза. Первый раз, когда растения достигнут 3-4 вершков, и второй раз через 10-12 дней. После обоих окучиваний почва тщательно выравнивается граблями и выпалываются все сорняки. Приемы эти вполне доступны для каждого хозяйства, и осуществление их не встретит никаких препятствий. Крестьянин А.Е. Рыжов.
1: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Как Нижний Новгород был столицей. Эпоха государственной независимости в нижегородской истории. Авторский цикл историка Павла Чеченкова.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я продолжаю погружать вас в миры нижегородской истории средневековой. И мы с вами беседуем о Нижегородском Великом Княжестве. И подвел я вас, наконец, к событию очень печальному, к

событию, которое почти что означало его конец. Но конец, как известно, делу венец, а нам с вами до венца еще далеко. Но, тем не менее, события печальные. Вот мы с вами сейчас взгрустнем, поплачем и пойдем дальше. Итак, я объяснял, что во время правления Бориса Константиновича значительно изменилась политическая ситуация в треугольнике Москва-Нижний Новгород-Орда. И изменилась она следующим образом. Во-первых, Московское княжество уже чрезвычайно усилилось. Окончательно выяснилось, что из всех претендентов на лидерство она, безусловно, победила. И в связи с этим меняется ее курс в отношении всех остальных русских княжеств, в отношении своих союзников или противников. Это курс на, безусловно, силовое включение, ликвидацию независимости остальных княжеств Северо-Восточной Руси. И к этому надо добавить, что и сменился правитель Московского княжества Дмитрий Иванович Донской, у которого были длительные дружеские отношения с нижегородскими князьями, ушел из жизни. Престол занял его сын Василий Дмитриевич. Ну и еще один момент, очень важный. Правитель Орды, хан Тохтамыш, испытывал тоже определенные затруднения. Ему предстояла военная схватка с могучим среднеазиатским правителем Тимуром. И вот в этот сложный момент московский князь Василий Дмитриевич и отправился в Орду к двору Тохтамыша и сделал ему щедрое и по тем временам неслыханное предложение. Он захотел выкупить ярлык на Нижний Новгород. Предложение было христианского великого Борисова на кровопролитие, на погибель христианскую. Безбожные же татарове, взяши злато и сребро многое, и дары великие. И взя Нижний Новгород златом и сребром, а не правдою. И поиди на Русь с послом, и бысть на Коломне. Сам поиди к Москве, а посла отпустил в Новгород Нижний с бояры своими. Князь же великий Борис, то слышав, и созва свои бояре, иначе им молитесь с плачем и со слезами. Братья бояре и дружина, помните крестное целование и нашу любовь и доброту. В них же был старейший боярин именем Василий Румянец. И речи ему, княже великий, головы сложим за тебя, льстя ему, как древний брут, льстя своему князю, а чужому добра хотя. И в Нидоше татарове в град, и бояре москвичи, и на чаше в колоколы звоните. Стекошися, люди, княже великий Борис, посылаше к своим боярам, братья бояре, помните крестное целование, и выдавайте меня. И отвечаше от них один именем Василий Румянец, княже, не надейся на нас, не есть быть с тобою, на тебя быть. О, зла лесть человеческая, как говорит Давид, имеется в виду Давид псалмопевец, мужа в крови льстив, гнушается Господь. Божественный лествичник говорит, душа мятежная, седалище дьявола. Так и сий Василий Румянец, ненавистник Божий, а друг дьявола, оставив своего государя, великого князя Бориса Константиновича, нового Нижнего Града, изменив крестное целование, и отыди к татарам, не есть ли многим казням достоин сей? По мале же времени прииди князь великий Василий Дмитриевич в Новгород, в Нижний, и посади свои наместники, а князя великого Бориса повеле по градам развести с княгинею и с детьми, безбожных же татар, чтив и дарив, отпусти в Орду. Сам же возвратися во свояси на Москву. Итак, мы видим, что современник достаточно негативно оценивает произошедшие события и считает действия Василия Московского вероломными по отношению к нижегородскому князю Борису. Ну и также проклинает нижегородскую элиту, которая предала в решающий момент своего князя. И, в общем, слова составителя летописи оказались пророческими. Действительно, взятие Нижнего Новгорода неправдою привело к многочисленным кровопролитиям в дальнейшем. Еще один интересный момент – это предательство нижегородского боярства, предательство части политической элиты своего князя Бориса Константиновича и стремление в сложной ситуации переметнуться на сторону сильного. Что касается оценки политической произошедшего события, то нужно подчеркнуть его беспрецедентность. Дело в том, что, конечно, случаи, когда ярлык, по сути, выкупался, они, конечно, бывали и раньше. Но речь всегда шла именно

о выморочных княжествах, то есть о княжествах, у которых не было наследников. Но такого случая, чтобы выкупался ярлык при живых правителях княжества, и при том, так сказать, это не какой-то там один пожилой правитель, скажем так, это, в общем-то, достаточно разветвленный княжеский род. Такого случая, чтобы вышвыривалась на обочину целая династия Рюриковичей, еще не было в русской истории. И не случайно летописец негативно оценивает и говорит о том, что это на кровопролитие и так далее. Да? То есть действительно понятно, что подобное событие должно было привести к военным столкновениям. Присоединение Нижегородского Великого Княжества было важнейшим событием всего правления Василия Дмитриевича. Ведь это, как я неоднократно говорил, было одно из четырех великих княжеств Северо-Восточной Руси. То есть по обширности территории и по статусу таких присоединений за всю предыдущую историю у Москвы еще не было. Но эта победа в какой-то степени оказалась пировой победой, потому что вести борьбу за нижегородские территории пришлось еще целых полстолетия. Аппетит-то у Москвы был проглотить Нижегородское княжество, но вот переварить оно еще не могло, поскольку это был первый такой опыт. И таким образом именно Нижегородское княжество, еще недавний верный союзник, стал первым.

0: эфире «Радио Образ».
1: Герои нашего времени – не персонажи легенд и не герои блокбастеров. Это реальные люди, которые каждый день делают выбор в пользу служения Родине, оставаясь верными присяге и своим убеждениям. Евгений Ченцов – один из таких людей. Его биография – это не просто перечень дат и наград, это история мужества, профессионализма и глубокой личной ответственности. Сегодня Евгений Александрович продолжает служить уже на новом фронте в сфере государственного и муниципального управления. Его опыт, закаленный в боевых условиях, теперь направлен на решение гражданских задач, улучшение жизни горожан, поддержку участников СВО и их семей, укрепление единства в обществе. Мы поговорим с председателем городской думы города Нижнего Новгорода Евгением Ченцовым, что значит быть героем сегодня, как формируется стойкость и верность долгу, как опыт боевых действий меняет взгляд на мир и понимание своей миссии.
2: Вера,

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года.
2: Христианство, культура, нравственные ценности. Июнь 2007 года.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

возложи на Господа печаль свою. День за днем. Дневник православного священника. 7 мая. Оставаясь на мире, не только не облегчат исполнение нашего долга, но принесут нам вред. Дух суеты и постоянной тревоги отнимает у нас те силы, которые мы можем почерпнуть только в духе кротости и уповании на Бога. Только невозмутимый дух полного подчинения Богу даст совершенный мир душе, необходимый для успешного труда. В этом духе, который даруется нам свыше, мы трудимся не отдельно от Бога, а в общении с Ним. Часто, кидаясь во все стороны, в суете и тревоге, мы стараемся исполнить то, что кажется нам нашей обязанностью, и дело как будто валится из наших рук. Лучше было бы иногда заменить эту суету уединением и молитвой, возложив на Господа непосильное бремя. Надеясь только на собственные силы, мы не можем исполнить нашей задачи. Лишь ободренные любовью Божией могут надеяться на совершение дела. Оно будет делом Божиим, которому мы послужим верным оружием.

0: Народный подвиг Печорской слободы.
1: Великая Отечественная война стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. Историки называют много факторов, которые привели наш народ к победе. Главный из них – это самоотверженность, патриотизм советского народа, предельная мобилизация общества для освобождения Родины. В каждой российской семье хранят память о тех, кто спас нашу страну и все человечество от фашизма. Помнят своих героев и нижегородцы. Уроженцы и жители Печорской слободы собрали большую книгу памяти, в которую вошли воспоминания слобожан об участниках Великой Отечественной войны и событиях военной поры. В этих воспоминаниях бесценные сведения о подвиге фронтовиков, тружениках тыла и о том, как слобожане восстанавливали хозяйство, какие житейские и психологические трудности им приходилось преодолевать. В наше время Печорская слобода, или слобода Печоры, входит в Нижегородский район Нижнего Новгорода и простирается от Печерского монастыря до деревни Кузьминки вдоль правого берега Волги. Прежде в эту территорию входило несколько пригородных слобод – Печорская, Подновье, Кошелевка, а также Печорские выселки. К началу Великой Отечественной войны с этими названиями они вошли в состав города после расширения его границ. Но жителей всех этих поселений, слобожан, объединяет общая история и общие корни. С годами у слобожан сформировалась особая закалка. Трудолюбие, предприимчивость, благочестие, уважительное отношение к традициям и вере. И когда в нашу страну пришла беда, уже в первые дни войны жители слобод, не дожидаясь повесток из военкоматов, стали подавать заявления на фронт.
2: Проводы на войну. 22 июня 1941 года в городе Горьком было тепло и солнечно с самого утра. Начиналось утро воскресного дня. Люди вставали, поправляли фитильки в лампадках. Воскресенье. Родная Спасо-Преображенская Печерская церковь ровно год стоит как закрытая и оскверненная окончательно. И Троицкая, Высоковская закрыта, и монастырь давно разорен. На работу, на огуречные теплицы и скотный двор местного колхоза собирались лишь несколько мужчин. Включали выключенные на ночь радиоприемники, завтракали. Какое-то странное сегодня утро, почувствовали тогда, возможно, все. У кого-то защемило сердце. Вспомнили о недавно репрессированных мужьях и отцах. Кто-то вспоминал лошадь, отобранную в колхоз, и умершую там через 5 дней. В воздухе пахло войной. Были разговоры о ней буквально неделю назад. А молодежь еще вчера вечером гуляла в Подновье, на Гриве. Играли на гармоне, пели песни, домой пришли к полуночи и завалились на сеновалы. Утром крепко спали. Женщины выводили коз из хлевов на склон Печорской горы.

0: вдруг по радио объявили, что в 12 часов будет передано важное правительственное сообщение. Кто-то все же пошел работать в поле и на огород. Кто-то отдыхал на Маховых горах, катался на лодках по Волге и уже только к вечеру узнал о беде из экстренного выпуска газеты «Горьковская коммуна». В этот день на площади Советской, ныне площадь Минина и Пожарского, уже в 2 часа дня собрались тысячи горьковчан. Были на митинге и жители городской окраины, наши слобожане. На следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. И уже в первые дни войны, не дожидаясь повесток из военкоматов, многие стали подавать заявления на фронт. А в октябре 1941 года от стен Нижегородского Кремля уходили на фронт бойцы 322-й стрелковой дивизии Горьковского формирования.
1: Воспоминания слобожан.
0: Кувыкина Руфина Александровна.
2: Мне было 5 лет. Поспели первые арбузы. Папу Александра Михайловича Недошивина все провожали на фронт в 1941 году. Было жарко. Пункт где-то в городе был. И меня маленькую, тетя Таня Гордева, сестра моей бабушки Марьи Петровны Горбуновой, там в городе купила мне мороженое, чтобы отвлечь меня и забрать домой. Поехали мы с ней назад вдвоем домой на трамвае. А остальные остались папу провожать. Я реветь, к папе хочу. И поэтому мне не хотелось мороженого. Папу отправили в Гороховец. Там 2 месяца их обучали. Мама 2 или 3 ездила туда к нему. Потом папу отправили на фронт.

0: Сомова Енафья Павловна.
1: Молодые мы были, а нам гулять-то было некогда. Все время работа по дому, по огороду. Навоз растаскивали, набивали им парники, окапывали яблони, тяпали, пололи, не видали покоя. Молодежь, которая постарше меня, собралась у нашего дома. И вот они, и парни, и девки тут, но немного, только своя улица. Михаил на гармонии играл. Он воевал и в финскую войну. Пришел с войны, и потом уж здесь пожил, женился только. Первого проводили брата Леонида утром, а Мишу проводили вечером, в один день, в первые дни войны. Михаилу было 28 лет, Леониду должно было исполниться 18. Были они оба, и Михаил, и Леонид, красивые, высокие, здоровые.
2: Воспоминания слобожан.
3: По Печорским улицам ходило много народа, как в городе. Это до войны. Началась война, и сразу пусто стало.
4: До войны выйдешь на улицу, парней пруд пруди. Выбирай любого. Один краше другого. А потом хоть ау кричи.
5: Призвали в первый день войны. Даже попрощаться с семьей не дали. Папа военным был до войны. Кто кадровым военным был, у многих так.
2: Здравствуй, дальняя моя, родная, дорогая мне, как жизнь сама. Кланяюсь тебе и обнимаю в первой строчке этого письма. Знаю, ты давно не получала долгожданного письма, жена. Знаю, ты томилась и скучала, горькую тревогою полна. О, не надо, нет, не надо плакать. Знай, что если долго не пишу, значит, я иду на запад. Это значит, я к тебе спешу. С каждой новой пройденной верстою, с каждым новым взятым городком, ближе миг свидания с тобою, ближе мир, и ты, и милый дом. И одной мечтой горят солдаты — поскорей захватчиков изгнать. Дорогая, мы идем на запад. Ты прости, нам некогда писать. Если долго вновь письма не будет, не отчаивайся, не скучай. Но родне, друзьям, знакомым людям он идет на запад. Отвечай. Автор неизвестен.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: С чего начать лечение зависимости?
3: Как вести себя с человеком, который попал в зависимость?
4: Мой муж пьет и не хочет лечиться. Что делать?
5: Как избежать срывов?
0: Выход есть. Интервью с экспертами, истории выздоровления, советы по профилактике. Через вино, как бы через дверь, человек приходит к другим порокам. Архиепископ Никон Рождественский.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Выход есть». Программа для тех, кто выбирает трезвость и свободу от вредных привычек. Мы верим, что выход есть и готовы помочь вам на этом пути. Меня зовут Марина Дружкова. Итак, тема нашей сегодняшнего выпуска, нашей программы «Трезвость как семейная ценность». Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг, Кстовского благочиния, духовник реабилитационного центра «Семедь». Здравствуйте, батюшка.
7: Добрый день.
6: А также семья Беляковых, Евгений и Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Которые выбрали трезвость как ценность своей семьи, готовы с нами сегодня поделиться своим опытом жизни в трезвости. Я начну с таких слов, с примера. Известный телеведущий и писатель Андрей Максимов как-то поделился своими мыслями. «Мы живем с невероятным сумбуром в голове. Начинать надо с порядка, а мы не понимаем, зачем, мы не осознаем, для чего, мы что-то делаем, а что нами движет, мы не понимаем». В какой-то степени то, о чем говорит этот тележурналист, опираясь на опыт общения с множеством разных людей, свидетельствует о том, что у современного человека – даже верующего отсутствует такая добродетель, как трезвение. Согласны, отец Александр?
7: Конечно, полностью.
6: Вот об этом мы сегодня и поговорим, про трезвение как актуальную добродетель нашего времени. Потому что жизнь без дисциплины ума, тренировки воли может иметь серьезные и опасные последствия для нас. Всегда нас подстерегает что-то на этом пути неладное. Чаще всего это та или иная зависимость. Итак, отец Александр, традиционно с вас начнем. Поясните, пожалуйста, что же такое трезвение с позиции Священного Писания?
7: Трезвение – это вообще термин такой духовный. Это тогда, когда человек внимательно живет к своей внутренней жизни. Не только к поступкам, а внутренней жизни. Внутренняя жизнь – это то, что во мне, в моей душе делается. То есть состояние души, состояние мыслей, состояние чувств, состояние желаний. Все святые всю жизнь жили трезвение. Только через трезвение человек может прийти к Богу. Только через трезвение человек может получить истинную радость, утешение в этой жизни. Поэтому этот термин, конечно, только духовный. Но также могу сказать, что трезвению можно прийти только через физическую трезвость. Это прям вот как дважды два. Если человек что-то, какие-то психоактивные вещества потребляет, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, трезвиться ему не удастся. Не удастся, потому что у человека даже малым количеством потребляет либо какие-либо психоактивные вещества, правое полушарие у этого человека блокировано. Соответственно, правое полушарие головного мозга у человека отвечает за образное мышление, за принятие каких-то решений. Вот если правое полушарие отключено, то в духовных вещах человек, скорее всего, никогда ничего и не поймет. Если даже он когда-либо даже умные книжки духовные почитает, скорее всего, он там ничего и не поймет.
6: То есть употребляя спиртной алкоголь, любое другое психоактивное вещество, человек, в принципе, обречен, он не может никогда достичь трезвения?
7: Нет, никогда.
6: Но это же...
7: Это однозначно.
6: Временное какое-то состояние. Вот у нас кто-то нам возразит словами, что ну а если я бокал вина выпью всего лишь, где же вот это? Разве это отключит мою там трезвость? Я же не напьюсь до какого-то такого состояния.
7: Это 100%.
6: Неразумного.
7: Все отключается, да. А вот жизнь,
6: при любой дозе алкоголя.
7: Да, жизнь преподобного Серафима Саровского. Мы видим когда-либо что-либо он такое. Mm-hmm. Преподобный Сергий. И так эти вот все вот, можно, у нас пальцев точно не хватит, все святые были трезвенниками. Иначе стяжание благодати Духа Святаго невозможно. Раньше они так говорили, да, мы это верили, а теперь медицина об этом говорит. Медицина, я же о чем сейчас говорю? Медицина говорит, даже 30 грамм водки включает головной мозг, то есть правое полушарие, на 18 суток. Вроде бы человек, он как человек, вроде бы ничего особого-то нет. Он, может, потреблял не знаю когда, может, там 10, он уже сам забыл, когда потребил. Может, 2 недели назад. Но у него прям реально правое полушарие не работает.
6: А волевая сфера тоже правое полушарие? Принятие решений?
7: Конечно, конечно.
6: Выбора. Выбора. Мы выбора, же постоянно, да. Каждый день мы находимся в состоянии выбора.
7: Выбора между добром и злом. Мы сейчас говорим, вот такой выбор. Выбор не то, что вот я пойду на кухню, поем и не поем. Я не об этом. То есть между добром и злом.
6: Этический выбор, нравственный выбор человека.
7: А между добром и злом, между грехом и доброй жизнью человек решение принимает всегда. Каждый день приходится принимать такие решения. Вот когда правое полушарие отключено, человеку почти это невозможно.
6: Вот в обыденном понимании трезвение, когда мы слышим трезвенческий крестный ход, трезвенческое мероприятие, там собираются люди, у которых есть или были когда-то в прошлом проблемы с алкоголем или с употреблением каких-то других веществ. Даже я скажу, до тех пор, пока не стала вести эту программу, не стала близко с вами общаться и вникать в эту тему, которая, признаюсь, мне очень помогает тоже наводить порядок в своей душе и в своей семье. Я почему-то считала, что трезвение – это только вот для тех, у кого там проблем. У меня-то этих проблем-то нет. Я же не заливаю, я не пью, я там еще что-то не делаю. Хотя даже страшно говорить. Вот сегодня мы это не делаем, а что с нами будет завтра, никто не скажет. То же самое и про добродетель, как вы сейчас говорите. Кажется, что трезвение – это относится к области умного делания, монахов исихастов. Это такая дисциплина для аскетов, постников, но никак не относится к жизни обычного мирского человека. Потому что постоянно находиться в самоанализе, постоянно думать над своими поступками, мыслями, чувствами, кажется, что это вот такой... Ну зачем себя напрягать, как скажет современный человек? И так много всего в жизни, трудно в себе создавать лишние проблемы. Как вот мы можем возразить вот таким мыслям, таким рассуждениям?
7: Ну, если человек хочет заповеди Божии исполнять, то придется человеку трезвиться. Но если скажу еще больше, если у человека хочется прям реально жить духовной жизнью, не просто так вот, как все, приду на праздник, например, с Пасха, там куличи освещать или там все такое, потом после поесть хорошенько, или там прийти свечку поставить, или там просто записку написать. Ну, наверное, для этого человека трезвиться, наверное, не надо. А зачем ему это надо? Но если он реально задумался о вечности, это точно надо. Трезвиться точно надо.
0: Выход есть.
6: Напомню, что с нами сегодня в разговоре участвуют Надежда и Евгений Беляковы, «Трезвая семья», которые исключили спиртное из своей жизни, взяв обет трезвости. И сегодня они готовы поделиться с нами своим опытом жизни, вообще, как они пришли к этому, как изменилась жизнь после того, как они стали жить в трезвости. Нам это очень интересно. Самое главное, я думаю, будет очень полезно услышать и узнать. И давайте как раз вот дадим вам слово, почему вы приняли такое решение, был ли это какой-то стимул внешний.
5: Определяющим для нашей семьи было, остается 2016 год. Мы пришли на школу трезвости, можно сказать, случайно, но вот отец Андрей Наговицын говорит, что случай – это второе имя Бога. На первое занятие я пошел один, у меня была зависимость, алкогольная зависимость, был запрос внутренний, совесть, опять же, говорила мне, что что-то происходит не то. Хотя тоже я думал, что каких-то проблем нет.
6: Прям всерьез таких проблем не было.
5: Да, конечно, проблем нет. Ну, запрос внутренний был. Когда шел, думал, интересно, вот сейчас приду, как в фильмах показывают, там какое-то общество анонимных алкоголиков, сядем в кружок, поговорим. Когда зашел, удивился, там были молодые девчата, женщины возраста 50-60 лет. Ну и вот такие же зависимые, как и я. Потом вот в процессе узнал, что есть люди созависимые, вот это слово я первый раз тогда узнал. И вернувшись домой, с первого занятия, я уже Наде сказал, что давай завтра ты меня поддержишь. Пойдем вместе со мной, там интересно, там действительно интересно. Мы познакомились с батюшкой Александром. Большое спасибо нашей теще за то, что она взяла на себя заботу о детях на период школы трезвости. Мы прошли эту школу, и в процессе у нас уже было сформировано четкое понимание, что к старому возврата больше нет. Нас ждет только новая жизнь. Школа трезвости проходила. Началась она в конце ноября и заняла практически весь декабрь. Накануне самого главного праздника, Новый год.
8: Светского.
5: Светского, да. Это было. Но это было все равно испытание, которое надо было пройти. Это надо было принять решение, что мы вот решили жить по-другому. Было непонимание из людей, кто вообще поддержал наше решение. Ну, вот, насколько я помню, было всего два человека. Первый — это мой директор тогда, где я работал. Ну, это, наверное, естественно, нормальное
6: работодатель
5: понимание,
6: заинтересован.
5: Да, работодатель заинтересован. Угу. Второй — отец. Его мнение было очень важно для меня. Еще очень такой интересный момент был, что по результатам школы трезвости пригласили телевидение снять сюжет о школе трезвости. И мы давали интервью. Еще я узнал, что телекомпания, которая снимала о ее существовании, до этого момента я не имел представления и подумал, что, ну, как бы никто, наверное, и не знает также о ее существовании. Ну, наутро мы проснулись знаменитыми. Вот, очень много знакомых, очень много друзей посмотрел этот сюжет, стали задавать вопросы. Мы стали делиться знаниями. Ну, в большинстве своем, конечно, люди говорили, что у нас-то проблем нет.
8: Даже соседи. Было очень интересно, когда сосед вот в лифт заходит и говорит: «О, а мы вас видели, у вас, оказывается, проблемы». Вот это до смешного доходило.
6: У вас, у нас-то ни у кого нет?
8: У них нет. Вот прям было так и озвучено. Да, да. Это было прям, ну, на самом деле, показательно, да, вот.
6: Симптоматично.
8: Да.
6: А не страшно было вот так обнародовать свою, не скажу, что беду, но проблему? На, вот видите, общество-то не готово признать себя.
5: Не страшно.
6: Зависимыми, там, созависимыми. Хотя, наверное, как отец Александр говорит из передачи в передачу, наверное, 80 или 90% нашего населения находится в этих отношениях,
7: да.
6: Живут в этих отношениях, просто не сознавая.
7: Состояние хронического алкоголизма.
6: Хронического даже. Да. Не страшно было?
5: Было не страшно. Ну, по результатам школы трезвости, наоборот, было такое состояние подъема жизненного о том, что вот принято решение, что вот мы теперь пойдем другим путем. 2 января мы поехали к батюшке в Великий Враг.
8: К отцу Александру Николаеву, да?
5: Да, в храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Батюшка благословил дать обет трезвости на год. Первый год мы прожили, через год приехали к батюшке. Говорим: «Батюшка, вот мы осознали и решили». Он говорит: «Все, на всю жизнь». Мы говорим: «Да, на всю жизнь». Батюшка благословил, и вот в этом году уже будет 10 лет. Это серьезное было решение с нашей стороны, но это решение, оно стоило того. Жизнь поменялась, жизнь стала совсем другой. Мы живем в радости трезвой жизни.
8: На самом деле, да, потому что нам Господь помогал. И вот все обстоятельства складывались таким образом, что все было легко, не тяжело. Если вот кто-то боится и думает, что я не выдержу, я вот, вот со своего просто опыта хочу сказать, поначалу, может быть, и будет где-то там какие-то соблазны, искушения, непонимание, даже неприятие. Это вот нужно быть готовым. А потом Господь все так управляет и дает. У нас родился сын. Было чудо. Мы уже даже, ну, мы не то что не надеялись, мы уже, ну, мы... Да, не надеялись, наверное, не чаяли. Нечаянная радость наша. Да, вот, Георгий. А потом еще и второй сынок, то есть через несколько лет. Это на самом деле это чудо Божие, когда, ну, мы уже не очень молоды были в этот период. Я вот это рассматриваю с этой вот точки зрения, что это чудо.
6: Надежда, у вас не было колебаний вот самой тоже пойти вслед за мужем и тоже принести этот обет трезвости? Почему вы такое решение приняли?
8: Да, это было очень интересно после... Во-первых, когда Женечка меня позвала, говорит: «Пойдем на школу, очень там надо послушать, тебе надо послушать». Я говорю: «Да ты что, у меня проблем нет вообще с этим, и никогда не было». Это вообще...
6: Мне-то зачем?
8: Мне-то зачем?
6: Ваш круг.
8: Ну, это обычная, наверное, реакция любого человека, обычно среднестатистического россиянина, который по праздникам употребляет бокал шампанского. Ну, это же вот ничто кажется, да? Что такого в этом? И когда он меня позвал, и я увидел, я даже вот на втором занятии как раз я присутствовала, это было первое мое занятие, и вот я поняла: да, это вообще здорово, это как-то вот меняет мировоззрение, здорово. Потом настолько было все интересно. Я потом лично я еще 4 школы посетила у батюшки, да, вот именно, да, у отца Александра.
6: А зачем? Недостаточно одного курса?
8: На самом деле, подготовки. Наш мозг, видимо, устроен так, что некоторую информацию он складывает в долгий ящик и говорит, ну, это тебе не надо.
6: Потом
8: а потом ты слышишь об этом. О, точно, вот же оно, ответ на этот вопрос, который я искала. Вот, то есть вот, нужно, да, я думаю, что не одну школу пройти и вообще быть всегда, вот, да, трезвиться. И книги опять такие вот эти вот очень помогают.
6: А чему вы обучаетесь в этой школе? Вот люди нас сейчас слушают и думают, а стоит ли нам пойти, если у нас, ну, таких уж всерьез, скажем так, проблем нет, а говорят,
8: делиться,
6: что что-то полезное.
8: Делиться
6: там
8: своими чувствами.
6: Есть.
8: Мы живем действительно с замороженными чувствами. И сказать о том, что я сейчас чувствую, вот прямо сейчас, вот спросить любого человека, он скажет, да ничего. Но на самом деле это не так. У нас гамма чувств внутри, мы проживаем каждое мгновение. Или грусть у нас какая-то есть, да, какой-то иногда накатывает, воодушевление приходит ни с того ни с сего. То есть это какие-то события, и каждое событие мы прочувствуем. И вот главное осознать эти чувства и суметь их обозначить, рассказать о них. Вот это важно очень.
6: Отец Александр, а почему так важно свои чувства понимать, давать им какие-то обозначения словесные, да? Как это вообще влияет на человека, если он живет, не задумываясь о том, что он чувствует?
7: Вообще, как специалисты говорят, чувство – это язык души. Когда чувство заморожено, то есть душа какая-то немая, там вырывается «что-то хочу сказать», чтобы меня услышали наконец-то. А это я не могу. В силу каких-то причин. Это, может, из детства так. Он одинокий был. И, может, в детстве никто и не слушал. Там тысячу каких-то комплексов неполноценности. И вот по этой причине там все вот заморожено. Чувство заморожено, как Надежда говорит. Вот это, как они вот начали работать над собой. Хорошо человеку стало. Какое благо, меня кто-то слышит, и меня понимают, и меня принимают. Это же очень важно для человека. Обычно вот в сегодняшней жизни, вот как я вижу, чтобы в семье делились какими-то чувствами, это не то, что вот обычно это бывает, как дела в школе, или на работе как дела. Ну, это как дежурное слово. Но если реально этим занимаются, реально это интересно, и принимают. Это же очень важно. То есть, соответственно, мы какая-то общинка какая-то. То есть, и мы все друг другу нужны. И мы друг другу важны. Это же очень важное чувство. Mm-hmm. Вот поэтому специалисты говорят, чувство – это язык души. Вообще, любовь – это что такое? Любовь – это не то, что вот там… Любовь – это какое-то состояние человека. Любовь – это состояние души. То, что я могу выразить свою любовь, и меня могут услышать. Это потребность человека.
6: Вот есть такое выражение, что любовь – это не слова, это действия. Иногда женщинам на своих мужей жалуются, что не получают знаков внимания, не получают комплиментов, какого-то доброго слова в свой адрес, цветов, знаков внимания нет. На что мужчина возражает? Я же доказываю своими действиями к тебе свое отношение. Я зарабатываю деньги, я тебе там покупаю еще что-то. Вот как вот такая система отношений? Что в ней не так, вот в такой системе координат? Евгений, что вы скажете, вот, опираясь на собственный опыт?
5: Нет, говорить супруге, что ты ее любишь, надо. Это естественно.
6: И супруге, и детям, наверное,
5: и
6: друг
5: детям
6: другу. Почему это важно? Вообще говорить, вот я про это.
5: У меня такой опыт есть. Я почему-то, не знаю, почему так повелось, я когда прощаюсь утром, ну, с детьми в школу, в садик, Надя на работу уходит, я им на ушко говорю, я тебя люблю. Началось это еще со времен, когда папа мой был жив. Я ему говорил, пап, я тебя люблю, когда расставался с ним. И один раз я ему не сказал. Ну, просто. Ну, что, взрослые люди. Развернулся, пошел. И когда пришел в следующий раз к нему, он мне сказал, ты вот мне в прошлый раз не сказал, что ты меня любишь. Человеку важно слышать хорошие слова. Человеку важно слышать, что он нужен, что он любим, что... Это мы тут не просто так встретились, а мы семья. Мы заботимся друг о друге. Думаю, так.
6: А я знаю, что вы, Евгений, Надежда, на встречах клуба трезвости люди делятся своим опытом. Опытом чего? Преодоления тяги, ну, или опытом преодоления каких-то трудностей в своей жизни. Вот какие уроки вы, каждый из вас, да, Евгения, Надежда, оттуда вынесли? И почему вы посоветуете людям вообще вот такую практику иметь? Ведь вы потом и в семью ее перенесли.
7: Можно я вот начну?
6: Давайте, конечно.
7: Вообще, когда мы вот пришли на группу, мы делимся, с чем человек пришел на группу. То есть, какие у него проблемы.
6: А, проблемами.
7: Да, какие проблемы. Чувствами каким пришел. То есть, опять чувствами говорим. То есть, состояние души. Какое состояние души у меня? Мы поделились. И мы реально вот в группе мы не чужие люди. Вообще вот это...
6: А сколько в кругу человек?
7: Да, всякое примерно. Бывает. И 20 бывает. А когда вот праздники, там, может, и поболее, может быть. Конечно, это не совсем удобно общаться. Но, тем не менее, сейчас я не об этом.
6: Так.
7: То есть мы нужны друг другу. Мы любим друг друга. Мы принимаем друг друга. Мы понимаем, что вот у кого-то проблемы чуть побольше, чем у меня. Я принимаю его. Мы там учимся. Дома жить. Это не какая-то вот секта. Вот мы собрались там все. Там. Мы учимся жить дома, в семье. Вот это самое главное. Мы учимся. Учимся дома принимать, слышать, слушать. Вот это самое главное. Мы учимся этому. Поэтому вот мы прошли школу трезвения, например, да, мы там чему-то обучились, и потом мы вот там на клубах мы учимся, как реализовать это все. Как реализовать. Первое, что это важно, вот говорили там тяга, это все такое, это очень важно, да, этим занимаемся, но самое главное, чтобы состояние души определить, чтобы я сумел услышать ближнего человека, ну, в семье, у себя, например, детей услышать, мужа или жену, брат, сестру, чтобы услышать. И принять. Это вот важно. Вот я вот хотел это добавить.
6: Спасибо. Ну, и каждый из вас, можете сказать от себя, чему научила вас эта школа, какой опыт вы оттуда вынесли для себя? Важный очень.
5: Еще, я думаю, важный момент, то, что когда заканчивается школа, мне вот повезло. Надя меня поддержала, мы прошли школу вместе, мы приняли решение вместе трезво жить в дальнейшем. И идем также твердо вместе. Но не у всех так бывает. После школы есть клуб трезвости. Туда приходят люди раз в неделю. Это, опять же, поддержка друг для друга. Мы как семьей продолжаем, вот, трезвая семья, продолжаем общение вместе и поддерживаем друг друга. И именно там вот мы уже не на школе трезвости растормошились наши замороженные чувства. Это уже дальше в процессе клуба трезвости, бесед вот этих мы начали более такое спокойное общение.
6: Давайте объясним все-таки, что такое, значит, замороженное чувство. У вас уже сколько вместе вы на тот момент жили друг с другом в браке?
9: 6 лет. 5.
6: Ведь где-то там, да. Наверняка по душам говорили, что-то вместе переживали, делились какими-то эмоциями. Почему же заморожено? Что вы имеете в виду?
5: У меня было стеснение. Стеснение.
6: Признаться, что вы чувствуете,
5: да.
6: Быть слабым в глазах женщины, показаться слабым, да?
5: Быть слабым, а есть чувства, о которых просто стесняешься говорить. Злость. Чем ты злишься?
9: Да, вот интересно, был у нас раньше, когда мы еще ничего не знали ни о школе трезвости, да, ни о клубах. То есть, если когда мы жили, мы ходили в церковь, мы были верующей семьей, то есть мы православные. Посещали богослужение, старались по воскресеньям с детьми, да, быть в храме. Но у Евгения был такой момент. Если ему что-то не нравилось, он закрывался в себе, замыкался.
6: Да.
9: Ну, просто вот стена такая, отчуждение. Я ее всегда чувствую, эту стену. И я хочу сказать, вот 10 лет почти мы как вот в трезвости, слава Богу, живем. То есть это вот на самом деле помощь Божья, но это не мы, это вот Господь. Это мы вообще здесь ни при чем. Он так... Нету этой стены. Ее просто между нами нет. То есть даже у нас бывают конфликтные ситуации. Это, естественно, семейные процессы, всякое бывает. Но у него они стали выходить по-другому. То есть это не замыкание и не молчание. Такого уже нет. Он даже иногда где-то, вот, может, выплеснет эти эмоции, скажет там, что он думает. Но он не замкнется и не замолчит. И в конце концов он все-таки обозначит их, даже вот скажет, вот мне вот это не нравится, вот, потому что вот так не надо. Ну вот им свои чувства он проговаривает. То есть это очень, очень хорошо именно в плане того, что ты учишься проговаривать то, что ты сейчас, вот на данный момент, вот ты чувствуешь, что тебя расстроило, где там, что это важно в семье, очень важно.
10: Мне кажется, я через это прошла, и многие из нас через это прошли, у верующих людей есть же такой стыд по отношению к ощущениям греховным. И да, мы на исповеди их говорим, но вот себе признаться, мы рассказали и как бы отпустили, и дальше закрыли на это глаза. Хочется спрятаться от них, потому что есть чувство стыда. Почему, вот, отец Александр, нельзя так делать? Это неправильно.
7: Ну, это вот опять-таки мы чувство вот как-то сквозь зубы проговорили и заморозили чувства. А грехом надо работать. То есть прорабатывать надо эти грехи. Прорабатывать, проговаривать. Вот.
10: А нам хочется быстрее скороговоркой рассказать. Батюшка бумажку порвал. Все, да, к нам это не относится. Мы же хорошие.
7: Сдали. Ко мне же не приставайте, я хороший.
10: Да.
7: Ну да, ты хороший человек. Это прям 100%. Кто в храм ходит, плохие люди в храм не ходят. Это 100%. Это да, с этим никто не спорит. Но с грехами надо работать. Их надо прорабатывать. А как будешь прорабатывать, когда ты их даже обозначить боишься? Ну, вот так вот мы, бывает, эти вот грехи проговариваем. Вот то, что вы сказали, вот напомнили, на группе мы еще пытаемся работать с тягой ко греху. Это ведь не только, например, тяга к табаку или к алкоголю или к каким-либо другим наркотикам. У нас грехов-то множество. И мы пытаемся проговаривать эти вот состояния. То есть тяга – это состояние. Эти тяги, в общем, пытаемся это проговаривать. Не замалчивать, а проговаривать. Вот у них очень хорошо в семье это проговаривают. Это очень важно. Как Надежда говорит, вот у Жени там вот так вот он сказал это, вот как у него есть. Это же правильно. Это очень правильно. Он проговорил свои чувства. Чувствует всякие бывают, но бывают негативные. Это же тоже чувство. Это нормально. Есть позитивное чувство, тоже нормально. Он может и то проговорить. И Надежда и то может принять, услышать. Это вот, вот мы этому учимся. Это самое главное. А то ведь как? Ну, вот негативные чувства – это плохие. Их нельзя...
10: Их надо от всех скрыть, даже от самого себя,
7: да,
10: подальше
7: да,
10: вот
7: да,
10: там
7: да.
10: Закопать.
7: Ну, а потом это как бомба взрывается.
10: Угу.
7: Если опыта нет проговаривать это чувство, то это с чем закончится? Человеку реально плохо. У него что есть? У него есть программа ухода этих негативных чувств. Либо я потребляю, либо я что-то делаю, либо я играю какие-то игрушки. Вот. Это вот профилактика всяких зависимостей. Именно в этом и заключается.
10: Mm-hmm.
7: Вот эта вот бомба, которую мы сами же заложили в себя, мы их проговариваем в семье. Вот я поэтому говорю, вот у семьи, вот, Беляковых, есть опыт такой, опыт проговаривания своих состояний негативных и положительных, и не только между собой, и с детьми тоже.
1: Цитаты святых отцов.
10: Прочитаю цитату святителя Игнатия Брянчанина, который очень много рассуждал на эту тему. Он пишет такие слова: «Трезвение приобретается постепенно, стяжается долгим временем и трудом». Вот про что мы с вами говорили, да, как раз, что было несколько школ трезвения на каждом уровне. Вы что-то новое для себя открывали, потом перенесли этот опыт разговора по душам уже в свою семью. А рождается преимущественно от внимательных чтений и молитвы, от навыка наблюдать за собой, бодрствовать, обдумывать каждое предлежащее нам слово и дело, быть внимательным ко всем своим помыслам и ощущениям, но наблюдая за собою, чтобы не соделаться каким-либо образом ловить твою греха. Преподобный в Арсенофе великий Иоанн Пророк преподали желающим проводить трезвенную, Богу угодную жизнь превосходный совет деятельного трезвения. Они советовали перед каждым начинанием, то есть перед вступлением в беседу или началом дела, возносить мысль к Богу с прошением от Него вразумления и помощи. Святитель Игнатий Брянчанинов. Повторюсь. Вот, батюшка, святитель Игнатий говорит, что трезвение приобретается постепенно.
7: Конечно, это, если честно сказать, труд непростой.
10: А с чего бы вы посоветовали начать человеку, который вот вдруг, вот как вспышка у него, вот он послушал
7: мотивация беседу? Нужна.
10: Вот я хочу быть трезвенным человеком. Жить в трезвенной реальности.
7: Это тоже не мотивация, не может
10: являться. А что должно стать мотивацией?
7: Я хочу здоровых детей. Вот это вот вначале может быть просто мотивация. А так трезвенно, это да, но я пойду свои дела делать.
10: Евгений, а что для вас было мотивацией, самое главное, чтобы пойти в школу трезвости и принять потом этот обет трезвения? Самым главным.
5: Пойти на школу трезвости. Ну, знаете, есть такое слово, интересное, триггер. Mm-hmm. Вот, в жизни бывают какие-то моменты, какие-то слова, которые у тебя ложатся на сердце, запоминаются. Вот, и несколько таких в жизни было бесед или случаев, которые показывали, что трезвость – это вообще хорошо. Но мы живем в нашей стране, и здесь, если не в каждой первой, то, наверное, в каждой второй в семье возникает проблема, связанная с алкоголизмом. И зачастую это бывает такой злой алкоголизм в семье. Семья замыкается, да, не выносит это на сторонних людей. Ну и получается, что вот какая-то норма жизни, это вот когда ты живешь, смотришь, ну вроде бы ничего хорошего нету, скандалы дома, но ты достигаешь определенного возраста и начинаешь точно так же такой же образ жизни вести. С одной стороны, ты понимаешь, что никакой нормы здесь нет, а с другой стороны, тебе все вокруг говорит, что это и есть норма жизни. Праздник, если это праздник, то вот как празднуется? Собирается стол, но он собирается вокруг какой-то бутылки, которая стоит на столе.
10: В центре стола.
5: В центре стола,
10: как
5: да.
10: Как правило, да.
5: И праздник, по большому счету, заканчивается с первой рюмкой, которая из этой бутылки выпивается. И как бы люди не говорили, что вот мы там культурно пьем, не культурно, но человек же не понимает, все, он выпил, у него сознание искажено. Он уже не трезвый. И как он там себя ведет, он уже сам, в принципе, не понимает. Когда со стороны уже смотришь эти моменты, то становится понятным.
10: То есть вам хотелось в корне изменить свою жизнь? Вы понимали, что вас не устраивало то, как вы
5: живете? Я не хотел в корне изменить свою жизнь. Я не понимал, что что-то внутри меня мне подсказывало, mm-hmm. что это неправильно. То, как я живу, что что-то нужно поменять. Но я шел на школу трезвости, я думал, что мне сейчас объяснят, что есть какая-то волшебная там доза или что, как я смогу жить дальше без ущерба для своей семьи, без ущерба для себя. Но вышел я уже, да, совсем другим человеком, по-другому воспринимая действительность.
7: Я хочу добавить, но кто зависимо приходит на наши занятия, они, в общем-то, ищут что? Чтобы научиться пить и не пьянеть.
5: Да-да-да.
7: Да. Так?
5: Да, все правильно. Так.
7: Почти все занятия.
10: Сохранять лицо. Лицо и трезвость, как бы.
7: Раньше, когда болезнь находилась на первой стадии, так она была. Когда болезнь переходит в вторую стадию, и его уже нет. И человек страдает, реально страдает. Он дозу контролировать не может. Он вроде бы не хотел, а получилось так нехорошо. Вот. Он не хотел проблемы в семье, а получилось так. Не хотел проблемы с детьми, опять это получилось. То есть он хочет туда вернуться, на первую стадию. А первую стадию уже все, уехала. Вот так. Приходят все за этим. Почти.
5: И еще есть один очень такой важный момент, как я считаю. В трезвости уже 10 лет. Но вот несколько лет после того, как после 2016 года, как мы стали жить трезво, у меня приходило состояние похмелья. То есть я вроде бы трезвый, накануне ничего не употреблял, я с утра не могу встать. У меня состояние, как будто вот я накануне праздновал там с вином праздник. Я прям переживал, я приезжал к батюшке и говорю: батюшка, вот что такое?
10: Есть какие-то медицинские
7: объяснения? Это тяга. Вот такие состояния бывают, это ничего страшного, это нормально. Тяга может у человека зависим быть в течение всей его жизни. Это ничего, это просто нормальная часть этой болезни, и все. Но я бы сказал так, кто это уже знает, что это тяга, и это, ничего страшного в этом нет, живет, радуется жизни. То есть продолжает дальше жить. Вот. Слава Богу, я трезвый. Благодаря трезвости сколько у меня плюсов. Пальцев на руке не хватит. Отношения изменились на работе, в семье, в сердце, в душе. У самого человека изменилось. Все изменилось. И человек уже после, вот, например, как Женя говорит, мне 10 лет трезвости, но он, наверное, свои состояния теперешние ни за что не поменяет с тем, которое было. Это вообще несравнимо.
10: Можем ли мы как-то так через запятую рассказать, что кардинально изменилось, каковы плоды вот этой трезвенной жизни, вот эти 10 трезвых лет? Как
5: Конечно.
10: Они поменяли и внутри ваше состояние, и отношения между собой семейные?
5: Внутреннее состояние, я стал легче. Я стал легче, я стал жизнерадостней. Люди, с кем я общаюсь, они очень часто говорят, так интересно слушаешь, вот с кем ты общаешься, там какие-то кучу проблем на тебя выплескивают, там вот это плохо, вот это плохо. С тобой как не пообщаешься, у тебя все хорошо, и как, ну, и хочется дальше от тебя уже идти с улыбкой так же по жизни, как встретились с тобой. Бывает, нет, дома я, ну, не тиран, но на меня очень часто жалуются, что я раздраженно воздействую на семейных своих любимых детей. Ну, супруга жалуется. Ну, я не в плане того, что злюсь, я просто стараюсь какой-то порядок там, не знаю, чтобы был дома.
8: Стало легче общаться вот в трезвости, и легче общаться и в семье, и с окружающими. На самом деле появился какой-то внутренний свет. Вот это вот, наверное, очень такое большое чувство. Оно и словами его не высказать. Но мы обычные люди, это все, конечно же, бывает, уходит, сменяется чем-то таким нехорошим, да, то есть чувства мы испытываем всякие разные, это вот как все. Но вот в трезвости ты их осознаешь, и чувства, и мысли. Осознаешь и понимаешь, стоп, все, стоп, так нельзя. Попросить помощи у Бога, это вот самое главное, что в этом состоянии можно сделать, нужно сделать, наверное, да?
10: То есть, когда человек дает трезвую оценку своему состоянию, своим чувствам, он может вовремя нажать вот на эту кнопку «стоп», вовремя попросить о помощи, может, у Бога, да, может, даже через батюшку, как вы рассказывали, да, вот вы почувствовали что-то, приехать, либо в клуб трезвости. Но это очень важно, да, вот это состояние в себе поймать и вовремя что-то с ним сделать. Это как про болезнь, наверное, да, телесную. Все зависит от стадии заболевания. Чем раньше застаем болезнь, тем легче она ее исцелить.
7: Самое главное доктору, в общем-то...
10: И правду главное рассказать.
7: Да, правду еще. Сказать, да. Тень на плетень, не наводить.
10: Мы сегодня начали как раз нашу беседу, отец Александр, про трезвение. Трезвение тела, трезвение души. Как вот связаны между собой вот эти понятия? Трезвение души, трезвение тела.
7: У нас два термина. Трезвость и трезвение.
10: Так.
7: Трезвость – это когда человек... никаких психоактивных веществ не потребляет.
10: Так.
7: Принципиально не потребляет, потому что он знает. И на основе не только каких-то книг или через кого-то, он же опытно знает, опытно уже сравнил, опытно знает всякие психоактивные вещества, сознание затуманивают. Вот как медицина говорит, правое полушарие отключается, то есть блокируется. Вот. И только с одним полушарием жить, он понимает, сложновато.
10: Как с одной рукой или с одной ногой.
7: Да, да, да. Вот. Он опытный теперь это понимает. И как хорошо ему, когда вот оба полушария участвуют в жизнедеятельности этого человека. Он этому радуется.
10: Это трезвость.
7: Это трезвость, да.
10: Исключение всех пав.
7: Это никакого отношения к духовной жизни не имеет, трезвость. А вот трезвение, как вот сегодня вы прочитали...
10: Как добродетель, да?
7: Да, святитель Игнатий Брянчанинов говорит, это, конечно же, труд. Это труд, ради чего это я делаю? Угу. Ради чего мне это надо? Трезвение. Вот трезвость мне нужна, чтобы в семье было хорошо, да, чтобы на работе было хорошо, чтобы зарплата была, да, чтобы у меня ничего не болело, голова не болела, внутренности не отваливались. Мне вот для этого трезвость мне нужна. А трезвение для чего мне надо? Вот надо себе... А мне-то зачем это? А без трезвости, вот прочитали, как святитель говорит, вот сегодня вот Надежда несколько рассказала, что бывает, вот из человека несется не знаю чего. Он сам... не контролирует, надо ему, не надо. А когда приходит трезвение, человек начинает контролировать. Эти помыслы не мои. Если бы я побежал за этими помыслами, то бы я непременно какой-нибудь грех сотворил.
10: В лужу или в ямку-то какую-то я точно упал.
7: Это есть трезвение. То есть из этого начинается трезвение.
10: Наблюдение над своими мыслями, над тем, что
7: внимание.
10: Ты... Внимание. К мыслям, внимание. Что ты чувствуешь, да. Что ты думаешь.
7: Вот, Надежда, я сказала, я вот услышал, думаю, слава Богу. То есть вот идет помысл какой-то, а мне вот не надо, потому что я помню, я опытно знаю... Если я поймаюсь на эти помыслы, то обязательно, например, мужу я чем-то такое больно сделаю, или детям такое больно сделаю. Вот. Если я вовремя приду к себе, скажу: «Господи, слава тебе, какой счастливый человек. У меня муж есть, у меня жена, у меня дети есть. Вообще у меня Бог есть, и вообще хорошо. У меня надежда есть на спасение. Какой я счастливый человек».
10: Человек живет в трезвости, не употребляет никаких психоактивных веществ, но при этом у него нет молитв, нет духовной жизни, нет вот этого навыка себя контролировать, и что я думаю, что я чувствую. Что это за человек? Что у него не так?
7: Ну, конечно, долго человеку оставаться в этом состоянии, наверное, не удастся.
10: Так.
7: Вот. Если у него есть программа потребления каких-то либо психоактивных веществ, он рано или поздно начнет это делать.
10: То есть он в группе риска, скажем так.
7: Да, скажем так, да. Угу. Рано или поздно он начнет потреблять.
10: Либо или в какой-то сильной стрессовой ситуации.
7: Либо вещества,
10: да,
7: либо сегодня компьютерные игры, там, это вот, либо где-нибудь он остановится. Он для себя наркотик найдет.
10: Угу.
7: Если этого не будет, о чем мы сегодня говорим, вот, а вот если это будет... то он непременно, если он будет работать над собой, непременно придет к трезвению.
10: Спасибо, отец Александр.
1: Выход есть.
10: Вы слушаете программу «Выход есть» в эфире «Радио Образ». Сегодня в центре нашего обсуждения трезвение, тема трезвения, как актуальный добродетель нашего времени, как ценность, которая укрепляет семью, семейные связи. Мы обсуждаем, что такое трезвость, что такое трезвение, в чем разница, что значит трезвость и трезвение для православной семьи. С нами в студии сегодня протоиерей Александр Николаев, а также семья Беляковых. 15 лет в браке, 10 лет уже в трезвости. Обет не употреблять спиртное супруги приняли обоюдно. Сначала на один год, затем уже на всю жизнь. И трезвость для них – это не просто воздержание от спиртного, это особый образ жизни всей семьи в духе воздержания, в духе умеренности. И как раз, я думаю, сейчас как раз время рассказать, как вы опыт на встречах клуба трезвости перенесли в свою семью. Беседы с детьми по душам, по аналогии того, что было у вас на этих школах и клубах трезвения. Почему вообще вы пришли к этому решению?
5: Это получилось... спонтанно. Мы просто в какой-то момент физически не смогли посещать клуб трезвости. Перестали ходить, а желание бесед, вот, разговоров, поделиться о том, что проживается, оно осталось. И просто спонтанно как-то мы предложили детям вечером перед сном у нас в родительской кровати собраться и поговорить, рассказать о том, как прошел день. Мы именно за прошедший день сделали такой формат тоже. Спонтанные, что было самого хорошего за прошедший день, что было самого плохого в уходящем дне и с какими чувствами этот день завершается. Первое у нас всегда выступает мама, потом дети, либо от младшего к старшему, либо от старшего к младшему, это они сами решают, и завершающий это уже я. Интересно, что поначалу это было сложно для детей. Именно был момент стеснения, ухода от бесед, сам формат им понравился. Они прям с радостью говорили, что вот, да, все, беседуем, беседуем. Но когда дело доходит до того, расскажи, я не помню. И какое-то время спустя в процессе беседы ребенок начинал рассказывать, делиться тем, что произошло за день. Такой формат, он не выдерживается, что было хорошего, что было плохого. Дети чаще всего берут и рассказывают весь день свой. От момента просыпания я проснулся, я почистил зубы, папа отвел меня туда, мама встретила меня отсюда. Столько-то во столько-то кушал я сегодня то. Вот это интересно все равно. Ну, конечно, время это занимает прилично, но когда дело доходит до чувств, они иногда выдают достаточно такие интересные моменты. Младший наш Лев вот недавно совершенно, он сказал, что я люблю, что мы все. Вот я чувствую, что мы все. Вот что интересно.
10: А сколько младшему ребеночку?
9: 4.
5: 4 года. И Лёва, кстати, очень долго не мог начать рассказывать о своем дне. Сейчас же это самый у нас главный катализатор наших бесед семейных. Вот. Может, Надя еще расскажет, да?
9: Ну да, я, наверное, добавлю. То есть мы даже начинали, у нас с нами еще старшая дочь присутствовала при наших беседах. Потом она так, ну, в силу возраста, ну, стала от нас отделяться, да, потом средняя дочь.
10: Сепарироваться,
9: да, как сказали психологи. Средняя дочь сейчас иногда говорит: ой, у меня уроки, мне некогда, но мы все равно стараемся ее пригласить, сказать, ну, тут 10 минут. То есть стараемся мы всегда по вечерам все-таки поделиться. Это такой вот важный момент. А младшие, они прям с очень большим вот нетерпением ждут. То есть сначала папа читает им сказку, а потом мы все беседуем. Вот, вот у нас такая
10: традиция. То есть это какая терапевтическая поучительная сказка, да?
9: Ну, нет. Он выбирает.
5: Никакой терапии.
9: Просто вот, да, выбирает любую сказку, которую они хотят послушать.
5: Да. У нас почему-то больше всего зашел «Незнайка». И вот «Незнайка» мы уже 4 раза перечитывали все 3 книги.
9: Ну, младшие, потому что им еще очень это нравится, да. А потом мы вот делимся, беседуем просто о том, с чем мы ложимся спать. И им как-то вот тепло вот этого общения, мне кажется, они даже спят лучше. Да.
10: Отец Александр, почему так вот эти беседы в кругу семьи, в тесном кругу семьи так важны? Так они способны объединить и способны создать ощущение для каждого абсолютно, особенно это, наверное, важно деткам, чувство защиты, как будто ты там под колпаком, под покровом находишься, да?
7: Да. Вот я вот услышал, Евгений говорит, младший говорит, да. Вот когда они делились своими чувствами, он говорит, я для него важно, что вы вместе, да?
10: А не по отдельности, как часто да. бывает сейчас. Это вот... На уровне чувств ведь вместе,
7: да,
10: правда?
7: Да. То есть он спать ушел не одинокий, да ведь? Он чувствует себя семьей, он чувствует себя защищенным. Это же очень важно. Почему зависимости бывают?
10: Да.
7: Почему страхи бывают у человека? Потому что человек чувствует себя незащищенным, одиноким. Поэтому и страхи, поэтому и всякое-всякое. Поэтому от страха куда уходят люди?
10: Убегают.
7: В игрушки.
10: Да.
7: В игрушки уходят.
10: Компьютерные.
7: Еще там потребление, еще куда-то. Угу. Вот это важно. Потом в течение дня у каждого у нас каких чувств не бывает. Ну, это от нас порой вообще нисколько и не зависит. Вот. Что Бог принес, то и есть. Вот. И чувства это на дороге, на работе, еще неважно где. Вот даже вот два человека поговорили, вот мы разные чувства чувствуем. Это все бывает. А когда вот дома, вечером, очень важные, близкие люди делятся. И делится не просто так, а делится... Вот один, который делится, он знает, что он другому-то нужен. Он для него важен. Важный человек. Это не просто так. И вот этого человека принимают. Когда эти люди делятся, конечно же, человек, у него все отпустило. Все напряжение куда-то делось. Они проговорили. Вот все. Он чувствует помощь. Он чувствует поддержку.
10: Он чувствует любовь, внимание и принятие, самое
7: конечно,
10: главное.
7: Конечно, принятие, да.
10: Да. И мы привыкли воспринимать своих родителей, а родители, в свою очередь, детей. Да, вот родители как человек контролируют.
7: Все.

0: они там их отругают, не поймут. А как вот в вашем случае? Можете привести пример? Вот какие-то проблемы были у ваших детей, они, предположим, боялись с вами делиться, но... А теперь как стало благодаря вот этому семейному кругу вечернему?
1: Да, несколько
0: выходит
1: раз
0: наружу
1: такое было,
0: вот эти,
1: да,
0: болевые
1: что...
0: моменты.
1: И дочка средняя, она рассказывала о том, о чем она молчала, не говорила, и проблемы, которые вот ее там... Иногда вот в школе вот она боялась их озвучить. Именно вот на этих беседах она вот прям их выплескивала. Это было прям так необычно. И сын старший из сыновей, вот он тоже у него, когда вот в гимназии тут были конфликтные ситуации, все равно же детки, они все, да, друг с дружкой там иногда воюют, конфликтуют, да. «Егорушка, что случилось?» «Все хорошо, что случилось?» «Нет, у меня все хорошо». А тут вот все выплескивается, он рассказывает, и рассказывает, главное, что вот, да, вот он меня обидел, мне было так-то, вот, вот именно вот с чувствами, что вот у него вот обида, или вот он расстроился. Именно вот такой вот, и проговариваешь, и проблема решается на самом деле, она решается сама, или мы там, конечно, в некоторых случаях прикладывали какие-то усилия, но очень часто, когда проговоришь эту проблему, ее уже нет. Вот как-то вот такое очень часто бывает.
0: Иногда не кажется уже такой страшной, такой большой, да. масштабной, да, когда ее да. вытащишь на свет и с кем-то ее
1: Да, и они знают,
0: обсудишь.
1: Что они могут рассказать, то есть не боясь.
0: Евгения, вы говорили, что вы достаточно такой строгий папа, но, может быть, это и неплохо. А как вот дети в этом смысле открывались в общении с вами? Сразу или не сразу вот они пошли на это ваше условие вашей игры, скажем так? Ну, в хорошем смысле этого слова.
2: Каких-то не было границ. Угу. То есть, ну, может, я и папа и строгий, но с детьми у нас отношения хорошие, добрые. Разговаривают они со мной открыто.
3: Можно я добавлю? Если бы было кто-то со стороны родителей, угу. если это было манипуляцией,
1: так.
3: дети бы закрылись. Угу. Это однозначно. Это не манипуляция.
0: Они чувствуют к себе доброе отношение, да, и желание
3: это,
0: как-то...
3: Да, это не манипуляция. Это образ жизни, образ мыслей. Вот это, если бы не манипуляция, вот я сейчас хочу всех вылечить. Они, конечно, все закрыли. Вот сейчас я великий, сейчас всех вылечу. Они бы точно все закрылись. Родители от этого сами что-то получают.
0: Да. Вот, кстати, знаете, я вспомнила только сейчас вот один момент интересный в своей жизни, когда у меня дочка только начинала ходить на исповедь. Исповедь мы с ней вместе составляли. И когда она выписывает какой-то грех, мы с ней обсуждаем, а почему так случилось. С кем-то поссорилась в классе, на кого-то она держит обиду. И вот процесс вот этот был очень важный для нее и для меня. У нее не было какого-то барьера, страха перед священником. Мы уже с ней как-то подготовились, прожили вот эти все моменты, проговорили. Становилась старше, становилась более закрытой, исповедь уже готовила там «не подглядывай, не смотри», и я понимала, что у нас уже между нами вырастает какая-то, ну, стена, наверное, вот про которую вы говорили. И вот сейчас в редких случаях, ну, когда хорошее настроение, когда что-то мы вместе делаем, смотрим фильм, что-то готовим, вот в эти моменты уже можно как-то ее разговорить, растормошить и получить момент истинного общения, что ли. Вот. Да, и поэтому спасибо, конечно, за ваши советы. Я думаю, многие смогут последовать. Наверное, это не так и сложно найти время. Сколько у вас примерно отнимает времени?
2: Это не сложно беседа? По времени, ну, не знаю, может, 40 минут, может, час. Тут как-то за временем не следишь. Может, ты меньше.
0: Раз в неделю вы собираетесь?
2: Может,
1: мы, нет,
2: меньше.
1: Раза
2: они,
1: три
2: как,
1: в неделю.
2: Как дети начинают рассказывать.
1: Раза 3-4 в неделю, потому что у нас папа еще работает, у него еще есть в ночная работа. Вот он как бы вот... Когда не работает, он с нами делится, беседует. Без папы мы не беседуем. Это вот у нас как тут нет папы, вот у нас не получается такой формат, когда только все вместе. Да, раза 4 получается в неделю.
0: И хотела бы еще попросить каждого из вас, возможно, высказаться. Вот я прочитала у одного психолога, я так понимаю, светского психолога. Трезвость, по его мнению, не в контроле, а в отсутствии нужды что-либо контролировать. Что скажете на это, человечка?
3: Да, это так. Это человек здоровый. Смотри, это человек светский.
0: Так, да.
3: Для него закрыты духовные
0: духовный мир, скажем,
3: да, так, методы. Да? Поэтому угу. он, конечно, многие вещи не знает. Вот. Но обычно светские люди это

0: чем закрывают потребности человека? Работой, деньгами, удовольствиями, еще чем-то.
1: Хобби какими-то.
0: Да, там. Вот этим. Угу. Когда-то ведь тоже это заканчивается. Хобби когда-то тоже приходит конец. Это,
1: или пресыщение.
0: Да,
1: уже.
0: Пресыщение.
1: Потеря интереса.
0: Поэтому, а мы другое предлагаем духовной жизни, никогда присытиться невозможно.
1: Давайте вот с вашей стороны, как людей, уже имеющих 10 лет опыта жизни в трезвости, что бы вы посоветовали таким же семьям, как вы, которые только в начале этого пути, и которым очень страшно открывать новую страницу своей жизни, да?
2: На самом деле не страшно. Ну, страшно только по первости. Если с Богом, то получится все. Я не знаю, как в другой ситуации, я не могу сказать, потому что я считаю, что это только вот Господь помогает. И в трезвости оставаться, и, ну, вот, вообще вся жизнь, она вот только, слава Богу, за все. Вот так вот. А что, принимать обет или не принимать, ну, да, я скажу однозначно, принимать, конечно, даже не задумываясь. Думать о том, что там скажут окружающие, это вообще не важно. На самом деле не важно. Для нас это было, как это мы там, что мы скажем? На самом деле это вообще не важно.
3: Важно, чтобы мир в семье сохранялся, что если кто-то из семьи решил, то обязательно, чтобы половинка поддержала. Потому что вместе идти, конечно, увереннее, проще. Вот, ты смотришь на все гораздо легче, спокойнее.
1: Как думаете, это защищает ваших детей? Является это профилактикой в будущем от зависимости? Ваш выбор, ваш пример?
3: Я думаю, что на их пути длинным жизненным...
1: Будут же тоже какие-то испытания, соблазны, а сегодня
3: будут,
1: их очень много.
3: Искушения будут. Но у них перед глазами все равно будет точно момент выбора. Вот мои родители жили вот так вот, и у них было это вот так вот. Это все же все происходит перед их глазами. А что там у других, ну, захотят посмотреть, посмотрят. Главное, что они знают, что есть другая сторона этой жизни.
1: И, наверное, подытожу нашу тему. Бодрствуй, молитесь, чтобы не пасть в искушение, так говорил нам Господь. Да, отец Александр, вы всем ли прихожанам, всем ли слушающим нас советуете брать обет трезвости, чтобы жить трезво?
0: Ну, я так бы не сказал. Я бы сказал, чтобы я вот лично не всем благословляю брать обет трезвости. Для этого надо сначала пройти обучение. Вот, если человек прошел обучение... То есть школу трезвения прошел, но потом уже с тем человеком, либо духовником, либо с тем человеком, которого, у кого он прошел обучение, надо решить, надо ему это делать или не надо. Если надо, то на какой срок? И далее, если он на какой-то срок принимает, то в течение этого срока что ему делать надо, как себя вести, как защититься от всего, то, что есть вокруг. Я вот так бы посоветовал.
1: Спасибо большое. Отец Александр, спасибо большое и нашей замечательной семье, трезвой семье, Надежде и Евгению, что поделились своим опытом. Я напомню, что сегодня мы обсуждали, что такое трезвость и трезвение, трезвость как семейная ценность и как к этой ценности прийти, как сделать ее основой, фундаментом для своей семьи. У нас сегодня в студии был протоиерей Александр Николаев, клирик Казанской церкви села Великий Враг и семья Беляковых, Евгения и Надежда, которые выбрали трезвость как ценность своей семьи. Желаю только нам всем помощи Божией в преодолении различных искушений, испытаний.
0: Пусть Господь нас благословит.
1: Будем бодрствовать, молиться.
0: Спасибо, Господи.
2: Спасибо, Господи.
3: Спасибо, Господи.
1: До свидания.
4: Выход есть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Бенджамин Бриттон. Интерлюдия из оперы «Питер Граймс». Творчество великого английского композитора Бенджамина Бриттона ознаменовало возрождение оперы в Англии. Бриттон стал и одним из крупнейших новаторов этого жанра в 20 веке. Над своей второй оперой «Питер Граймс» Бриттон начал работать в 1942 году, закончил в 1945. Трагическая история рыбака Питера Граймса, преследуемого судьбой, вдохновила композитора на создание музыкальной драмы современного экспрессивного звучания. Вот как характеризуют музыковеды это сочинение. Широкий охват традиций, которым следует Бриттон, делает музыку его оперы разнообразной и емкой в стилевом отношении. Создавая образы беспросветного одиночества, отчаяния, композитор опирается на стилистику Малера, Берга, Шостаковича. Мастерство драматургических контрастов, реалистическое введение жанровых массовых сцен заставляет вспомнить Верди. Утонченная изобразительность, красочность оркестра в морских пейзажах восходит к импрессионизму Дебюсси. Все эти стили гениально объединены одним – бриттоновским стилем и колоритом Британии. Опера «Питер Граймс» получила широкое признание и была поставлена во многих театрах Европы, в Северной и Южной Америке. Некоторые критики говорили о ней как о лучшей английской опере со времен Дидоны и Энея Генри Пёрселла. Ее чудесные оркестровые интерлюдии и прелюдии исполняются в концертах и сегодня. Однако в своем полном виде эта опера крайне редко идет на сцене. Одной из причин этого может быть ее очень мрачный сюжет. Другая причина – трудный язык либретто, в основе которого цикл поэтических описаний Джорджа Крэба. Каковы бы ни были недостатки оперы, она остается одной из самых интересных современных опер с точки зрения музыкально-драматических проблем, которые в ней решаются. В этой опере проявилось высокое мастерство Бриттона, музыкального драматурга, в создании образов героев и обрисовке окружающей их атмосферы. Образ моря, грозной, могучей и суровой стихии, в которой живут и трудятся рыбаки, один из основных в опере. Он выступает и в сценическом действии, и в оркестровых интерлюдиях.

«Моя заветная мечта, — говорил Бенджамин Бриттон, — создать такую оперную форму, которая была бы эквивалентна чеховским драмам. Камерную оперу я считаю более гибкой для выражения сокровенных чувств. Она дает возможность заострить внимание на психологии человека. А ведь именно это стало центральной темой современного передового искусства. Почти через 10 лет после Питера Граймса в 1954 году Бриттон написал одну из самых оригинальных своих опер «Поворот винта» по силе воздействия приближающихся к Питеру Граймсу. «Поворот винта» – камерная двухактная опера с прологом. В каждом акте по 8 сцен и 8 интерлюдий вариаций. Опера написана для 13 инструменталистов и 6 певцов. 4 женских голоса, тенор и дискант – таков ее вокальный ансамбль. Музыкальный язык Бриттона в «Повороте винта» сложнее и необычнее, чем в «Питере Граймсе». Но эта утонченная лирическая поэма создана на той же идейной основе, что и «Питер Граймс». Поединок человека с всесильным злом, которое столько же вне нас, сколько и внутри нас. Заглавие оперы отражает особенности ее композиции, связанные с сюжетом. Каждая из 16 сцен – новый поворот винта, новая ступень напряжения в развитии действия. Последний поворот – трагическая развязка таинственной драмы, глубоко скрытой в сознании и подсознании действующих лиц. Премьера оперы состоялась в 1954 году в Венеции на Международном фестивале современной музыки. В Советском Союзе впервые услышали эту оперу осенью 1964 года, когда созданная Бриттоном английская оперная группа привезла «Поворот винта» вместе с еще двумя операми композитора. Тогда спектаклями дирижировал сам автор. Первая постановка оперы в России была предпринята Святославом Рихтером и Борисом Покровским и представлена в Москве на декабрьских вечерах Рихтера в 1984 году.

Бенджамин Бриттон широко известен как музыкант-просветитель. Он создал много музыки для детей и юношества. В его музыкальном спектакле «Давайте делать оперу» зрители и дети непосредственно участвуют в представлении. Первая часть – попытка познакомить юную аудиторию с оперным театром, позволяет заглянуть за кулисы процесса создания и постановки оперы. Вторая часть – само произведение, сочиненное и исполненное детьми. Бриттон создал главного героя, маленького трубочиста, замечательного друга, который помогает детям делать первые шаги в мире оперного искусства. Тема этой оперы – единение детей, спасающих 8-летнего Сэма, мальчика-трубочиста, от преследований злого хозяина. Несложная ситуация воплощена в музыке живо, остроумно, весело. В 1945 году Бенджамин Бриттон начал работать над еще одним произведением для детей, которое мы сегодня знаем как путеводитель по оркестру для юных слушателей. Это сочинение имеет также подзаголовок «Вариации и фуга на тему Пёрсела». В качестве темы для вариаций Бриттон взял основную из музыки Генри Пёрсела к трагедии «Альделазар». Интересно, что путеводитель был написан специально для документального фильма Мэттисона «Инструменты оркестра» и исполнен Лондонским симфоническим оркестром под управлением Малькома Сарджента. Это тонкий и свежий рассказ о мире симфонического оркестра, в котором музыкальный язык перемеживается интересными и понятными детям комментариями. Вместе с карнавалом животных Сен-Санса и оперой «Петя и волк Прокофьева» путеводитель по оркестру Бриттона является одним из самых популярных обучающих музыкальных произведений для детей. Он считается одним из самых известных произведений Бенджамина Бриттона.

Превосходный исполнитель-пианист, ассамблист, дирижер, музыкальный просветитель, Бенджамин Бриттон жил музыкой и ради музыки. Как замечают музыковеды, в ней самой для него, как и для всех великих композиторов, было заключено этическое начало. Майкл Типпет, английский композитор и дирижер. Что Бриттон значит для меня? Прежде всего, из всех музыкантов, которых я встречал, он наиболее музыкален. Кажется, что его ум, все его существо излучает музыку. Его произведения сияют. «Нет ничего плохого, — говорил Бриттон, — когда моим согражданам предлагается музыка, вдохновляющая или утешающая их, которая может их тронуть или позабавить, или даже помочь их воспитанию. Наоборот, я вижу долг композитора как члена общества в том, чтобы обращаться к своим товарищам, к людям, говорить о них». В 1948 году Бриттон выступил с инициативой создания ежегодного международного музыкального фестиваля в графстве Сассекс в небольшом приморском городке Олдборо, который композитор избрал местом постоянного жительства. На первом фестивале была исполнена написанная к этому празднику кантата «Святой Николай». Композитор отдавал фестивалю много сил, времени, средств. «Последнюю премию, которую мне присудили, я отдал целиком музыкальному фестивалю. Делу, наиболее близкому моему сердцу», – рассказывал Бриттон. Как большинство летних фестивалей, этот фестиваль задумывался не только как музыкальный. Наряду с концертами и исполнением опер устраивались выставки, лекции, беседы по вопросам искусства. И в фестивале принимали участие многие выдающиеся художники, писатели и, конечно, композиторы. Это был замечательный форум высокого творческого взаимообогащения. Музыка – это средство общения. Поэтому я считаю, что композитор обязан своим творчеством что-то сказать людям. Мне кажется, нет ни одного композитора, который хотел бы, чтобы его творение осталось никем не услышанным.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Ковчег с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского доставили в медучреждение Нижегородского района Нижнего Новгорода. На Бару состоялся традиционный парад «Строй и песни» с участием школьников и воспитанников детских садов. Подробнее об этих и других событиях. В рамках пребывания ковчега с частицей мощей святого праведного Алексея Бурцурманского в Нижегородском Благочине 6 мая эта святыня была доставлена в клиническую больницу номер 34. В данном учреждении находятся преимущественно пожилые и тяжелобольные люди, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении врачей. Все они, а также сотрудники больницы, смогли приложиться к ковчегу. Затем он был привезен в Приволжский окружной медицинский центр. Прибытие частицы мощей праведного Алексея Бурцурманского в медицинский центр стало значимым духовным событием. Все желающие пациенты и сотрудники смогли приложиться к ковчегу и обрести утешение в молитве. После этого святыня была возвращена в храм во имя Всемилостившего Спаса, где по окончании всеночного бдения состоялись ее торжественные проводы. Далее ковчег был передан в Кстовское благочиние. Напомним, принесение ковчега в храмы Нижегородской епархии проходит с 23 апреля по 27 мая этого года. Программа пребывания святыни опубликована на сайте Нижегородской митрополии. В городе Бор Нижегородской области состоялся традиционный парад «Строй и песни» с участием школьников и воспитанников детских садов. Подробности в нашем репортаже.
1: Вчера на Бару на площади Георгия Победоносца собралось большое количество людей. Там состоялся парад юнормейцев. Мероприятие это приурочено к Дню Победы. Проводится парад в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Традиционный парад строя и песни с участием школьников и воспитанников детских садов из года в год привлекает большое внимание людей, объединенных идеями патриотизма и чувством гордости за свою родину. Ну а началось все с выступления фольклорного ансамбля «Прялица». Собралось и много священнослужителей во главе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Поднявшись на сцену, он обратился к собравшимся.
2: Минули времена, а подвиг и труд защитника Отечества не оскудел. И сегодня русской земле нужны воины с духом победителя, мужества, стойкости, верности своей родине. Так в веках собиралась русская земля, и пускай святой великомученик Георгий Победоносец, покровитель наших воинов, и впредь нас не оставляет своим небесным покровом, и чтобы ратный труд воинов всегда приносил победу и крепость духа. С праздником! Днем Победы!
1: В этом параде участвовали более 560 человек. Это 31 юнармейский отряд. Все дети одеты с иголочки. Красивая форма, на лицах улыбки и радость от происходящего. Также среди участников православный детский сад имени преподобного Сергия Радонежского, православная гимназия имени святого благоверного князя Дмитрия Донского и не только. Ну а кроме того, к параду присоединились курсанты Нижегородского гвардейского краснознаменного училища. Кстати, марш проходил под музыку оркестра этого училища. Все очень радостно, торжественно. Одна из участниц – Настя Чернова. На лице улыбка, а на груди уже 3 медали.
3: Мне очень нравится маршировать, мне нравится форма, мне нравится вот этот вот патриотизм, который ты испытываешь, когда проходишь по площади, участвуешь в мероприятиях. Эти медали у меня за участие в параде в Нижнем Новгороде. Наша коробка Борская, юноармейцы, мы там маршировали, вот я 3 года подряд. Это в целом патриотическое воспитание очень хорошо влияет на всех, я думаю.
1: В конце – возложение цветов к памятнику великолепному мученику Георгию Победоносцу, покровителю русского воинства, заступнику и защитнику. А перед возложением цветов собравшиеся пропели величание этому святому. Олег Демин для службы информации «Радио Образ».
0: И в завершении выпуска еще одна информация. Более 250 населенных пунктов Нижегородской области посетили медики поездов здоровья с начала этого года. За январь-апрель помощь специалистов получили свыше 14 тысяч жителей. Как сообщили в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, на базе которой формируются мобильные медицинские бригады, на сегодняшний день в поездах здоровья провели уже свыше 24 тысяч врачебных консультаций, а также около 50 тысяч инструментальных и лабораторных исследований. Планируется, что в мае специалисты посетят 19 муниципальных образований региона, обследование смогут пройти жители почти 350 населенных пунктов. Главный результат работы медиков – это ранняя диагностика опасных заболеваний и своевременное направление на дообследование и специализированное лечение. Это соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. График работы мобильно-диагностических комплексов ежемесячно публикуется на сайте Министерства здравоохранения Нижегородской области. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И вот такой небольшой цикл, который мы назвали «Александр Сергеевич Пушкин в поисках истины». Прошлую лекцию я завершил рассказом о том, что Пушкин уже в Михайловском, и для Пушкина здесь, в общем-то, важен вот этот вот момент осмысления своей забытости, оставленности. И, соответственно, вот поставлен он такие условия, что действительно может и должен переосмыслить и твою собственную жизнь, и отношение, так сказать, вот к своим поступкам, к своему творчеству и к своим друзьям. Друзья его, конечно же, не покидали, писали письма, хотя там тоже было ограничение в письмах. И вот в начале 25 года, 11 января, его посещает Иван Пущин, его друг, привез ему «Горе от ума», от которой все сходили с ума, да, в Петербурге, да и в Москве. Они читали, веселились. Пушкин тогда сказал, ну, многое разойдется на пословице и поговорке. Ну, в общем, Пушкину тут пророчество, так сказать, не отказать. Действительно, все это не произошло. Но, тем не менее, если сначала, так сказать, Пушкин с веселостью некой воспринимал это произведение, то уже потом веселость это исчезла с его лица. И говорю, да, какова Россия? Вот здесь представлено. Поскольку это такое было мимолетное посещение Пушкина, да, выпили шампанское, естественно, и Пушкин должен был уехать. Правда, тот же в это время посетил Пушкина и игумен Иона Святогорского монастыря, и Пушкин несколько смутился, открыл даже чать именей, так сказать, показал, что он, естественно, «Горе от ума» не показали ему, что вот с другом заняты серьезной литературой. Пущин, да, прореагировал, спросил, что это, так сказать, вот подверг тебя визиту. Он говорит, да нет, батюшка приезжает ко мне довольно-таки часто, мы имеем с ним беседы. Но показать, что происходит с самим Пушкиным, если у него на столе лежат чьи-то имена, понятно, что это не прикрытие для того, чтобы почитать «Горе от ума», а это те книги, которые он брал в библиотеке Святогорского монастыря, которые изучал. И не только чьи-то имена, я уже говорил, но и то, что произвело на него сильнейшее впечатление, это Киево-Печерский патерик, то есть рассказы о святых отцах. А святые отцы – это пример жизни, духовного устроения своей жизни. Это пример, в том числе, для Пушкина. Да, он, может, еще пока не следует этому примеру, но он с ним уже познакомился. Это, помимо всего прочего, помимо той самой литературы, которую уже начитал очень много. В Одессе, мы с вами говорили об этом, он увлекся Байроном. Для него Байрон – это был, так сказать, поэт номер один, он ему подражал, переводил и так далее. И некоторые поэмы его, ну, в том числе «Кавказский пленник», это, естественно, под воздействием творчества Байрона. Но в Михайловском Пушкин, хотя он немножко раньше, еще в Одессе, но в Михайловском он для себя открывает Шекспира. И Борис Годунов, по замечанию профессора Андреева, это русский профессор, но он жил в Америке, в эмиграции, он заметил, что талант Пушкина, который проявился в Борисе Годунове, ничуть не уступает таланту самого Шекспира. И действительно, по той художественной изобразительности, которая проявляется в трагедии «Борис Годунов», мы это замечаем, как создал образы Пушкин и действительно показал духовную трагедию человека, властителя на троне. Ну и вот тоже прощание с романтизмом. В октябре, точнее 10 октября того же 24 года Пушкин заканчивает поэму «Цыганы». Это тоже, в общем-то, дань байронизму, только это уже развенчание байронизма. Для той поры, уже 20-е годы 19 века, гордый человек, то, что вот в романтизме проявляется, он уже как бы немножко сходит на нет. То есть вот если это было вот в начале 19 века, там в 10-е годы, ну, в общем-то, начало 20-х, этот романтик, бунтарь, революционер, ну, заполонил русскую литературу. Вспомним Думу Рылеева, вспомним поэзию тех же лицеистов более позднюю, ну и самого Пушкина. А вот теперь Пушкин переосмысливает. Вот если на чашу весов поместить Байрона и Шекспира, кто побеждает? Естественно, Шекспир. И обратите внимание, чем заканчивается поэма «Цыганы». Слова старого цыгана Олега: «Оставь нас, гордый человек, ты не рожден для дикой доли, ты для себя лишь хочешь воли». Вот этот эгоцентризм, который был присущ романтическим этим героям, теперь Пушкин, можно сказать, отвергает, потому что должна быть жертва. Вот если человек любит, вспомним апостола Павла, то любовь всегда жертвенная. И нужно уметь жертвовать собой. Романтически вот этот герой жертвовать собой не будет. Он эгоист, он гордый человек. И помните, я сказал, что вот тут же в октябре он заканчивает третью главу Евгения Онегина. Перечитайте эти первые три главы, когда мы видим Евгения Онегина каким человеком? Именно гордым человеком. Вот тот, который вынес романтизм на поверхность. Вот такой типичный герой. Но уже немножко позднее, в 25-м году, в июле, в письме Николаю Раевскому, с которым, помните, он путешествовал на Кавказ, он написывает, по-французски написано, но вот перевод такой: «Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, и что я могу творить». Я уже обращал внимание на это слово Пушкина в прошлый раз, и здесь вот важное сочетание «могу творить». То есть не сочинять, а именно творить. И тут, в общем-то, начинается действительно уже некое преображение Пушкина. Не полное еще, но начинается только-только в самом начале. Чтобы было восхождение, должно быть покаяние, должно быть осознание своих грехов. И прошлого, так сказать, вот и настоящего. И тот же профессор Андреев пишет: «Свои грехи он начинает понимать как одержимость, как закон тела, противоборствующих законам его ума, и жаждет помощи свыше». Это очень важный момент. То есть осознание греховности, и когда человек не способен победить свои страсти, значит, он надеется на помощь свыше, то есть от самого Творца, от своего Бога. И вот здесь очень важным, мне кажется, этапом является стихотворение 19 октября, написанное в 25-м году. Ну, мы знаем, что 19 октября – это открытие Царско-сельского лицея. И Пушкин, естественно, это событие, как и все лицеисты, отмечает. «Чтобы обрести свободу, необходимо освободиться от накопившегося груза прошлого». И вот, по сути дела, Пушкин даже уже в этом стихотворении, если внимательно его изучить, как раз пытается освободиться от прошлого. С одной стороны, приятное воспоминание о своих друзьях, но с другой стороны, это то прошлое, с которым, ну, он осознанно уже расстается. «Роняет лес багряный свой убор, сербит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай камин моей пустынной келье». Вот вам, помните, я говорил, чтобы стать мудрецом, нужно поселиться в келье. Пушкин это и осознает. «А ты вино осенний стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное забвение горьких мук». Перепевка с теми стихами, которые были в лицее. Помните, так сказать, вся юношеская поэзия – это о выпивке. И вот тут вроде бы вино, но оно уже осмысливается немножко по-другому. «Минутное забвение горьких мук, вот новей вино». Да, все-таки горькие муки. Уже начинается осознавание прошлого. «Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку». Опять запил с друзьями, всегда выпивка была. «Кабы бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет. Я пью один, вообще воображение вокруг меня товарищей зовет. Знакомое не слышно приближение, и милого душа моя не ждет». Ну, посещал, вот, как я вам говорил, Пушкин, но такие посещения были крайне редки. И, ну, может быть, еще, но это чуть позднее, скажу о встрече с Горчаковым. «Печален я, да, со мною друга нет». Помните, Как я говорил, что Пушкин всегда среди друзей, среди людей. Хотя в поэзии ты царь живи один, да, так сказать, вот одинок. Но вот тут для него самое большое наказание – это, конечно же, отсутствие друзей. «Я пью один, и на берегах Невы мои друзья сегодня именуют». То есть как бы перелетают туда мысленно, там, где встречаются в Петербурге его друзья, и отмечают день рождения Лицея. «Но многие ль и там из вас пируют? Еще кого не досчитались вы? Кто изменил пленительной привычке? Кого от вас увлек холодный свет? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж вами нет?» С одной стороны, он говорит и как бы о себе, потому что там, так сказать, вот пирушка его однокашников, но с другой стороны, он уже говорит о тех, кто ушли совсем, которые покинули этот мир. «Он не пришел, кудрявый наш певец, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной, под миртами Италии прекрасной. Он тихо спит, и дружеский резец не начертал над русской могилой слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашел привет унылый сын севера, бродя в краю чужом». Ну, имеется в виду Корсаков, который скончался в 20 лет от туберкулеза в Италии. Он был и композитором, отсюда вот гитара сладкогласная, и Пушкин его вспоминает. То есть он-то, собственно, положил начало ухода лицеистов. Смотрите, вот это тоже, в общем-то, интересная такая закольцованность этого произведения Пушкина. То есть он вспоминает первого, кто ушел, и обратится к последнему, кто останется. И у него будет такое послание. «Сидишь ли ты в кругу своих друзей, чужих небес, любовник беспокойный?» Ну, это Матюшкин, мореплаватель, известный очень. «Или снова ты проходишь тропик знойный и вечный лед полуночных морей? Счастлив? Сидишь ли

Нравы, лицейский шум, лицейские забавы средь бурных волн мечтались о тебе. Препростирал из-за моря нам руку, ты нас одних молодой душе носил и повторял на долгую разлуку. Нас тайный рок, быть может, осудил. Знаете, а Матюшкину, ну, довольно-таки много, так сказать, два куплета своего стихотворения посвящает. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни позвало, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Вот для Пушкина, действительно, который не имел домашнего гнезда, собственно, не имел семьи, я вам говорил, даже после лицея, когда он приехал в Москву, он, в общем, к своим родителям, тут, так сказать, его не очень приветливо встретили. Потом и родители, когда и переехали в Петербург, тут тоже, в общем-то, не было такого отношения. Ну, а из Михайловска, я уже сказал, они просто, так сказать, уехали и оставили его там одного. Поэтому целый мир – чужбина. Вот единственное место отечества – это царское село. Он говорит за всех, но, с другой стороны, действительно, 6 лет, проведенные там, это закрытый пансион, сказались на и их дружбе, и, естественно, отношению к этому периоду. «Из края в край преследуем грозой, запутанной в сетях судьбы суровой. Я с трепетом на лоно дружбы новой, устав приник ласкающей главой. С мольбой мой вечной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет». Друзьям иным душой предался нежной, но горек был не братский их привет. Появляются новые друзья, но их сравнить, конечно же, с лицеистами абсолютно невозможно. Ну вот здесь вспоминает и Пущина. Ну, буду немножко сокращать. Поэта том опальный, опущен мой, ты первый посетил. Ты усладил изгнание день печальный. Ты в день его лицея превратил. То есть, ну вот, естественно, встретили Шамбанским, так сказать, встречу это отметили и вспомнили лицей. Ты, Горчаков, счастливец с первых дней. Хвала тебе, фортуны, блеск холодный. Не изменил душе твоей свободной. Все тот же ты, где чести и друзей. Нам разный путь судьбой назначен строгой. Помните, и Пушкин, и Горчаков – были после лицея направлены в коллегию иностранных дел. Пушкин там ничего не делал, а Горчаков стал впоследствии, как мы с вами знаем, министром иностранных дел, а затем даже канцлером. Не так много было канцлеров у нас в России. То есть в табеле о рангах это первый человек. То есть вот какую карьеру выстроил Горчаков. Пушкин, естественно, об этом еще не знал, но здесь уже отмечает, что тот же ты для чести и друзей. Но нам разный путь судьбой назначен строгой. То есть тот пойдет, естественно, по государственной службе, а Пушкин по поэтической. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись. Тоже, в общем-то, существенная оговорка. Но невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись. В сентябре 25 года Горчаков приехал в свое имение, которое было недалеко от Михайловского. Он уже был на государственной службе, он уже продвигался, так сказать, уже был довольно-таки, так сказать, серьезным чиновником. Пушкин приехал к нему, прочитал даже ему какой-то отрывок из Бориса Годунова, но Горчаков не оценил ни порыв Пушкина, а может быть, даже побоялся этого приезда Пушкина, потому что человек находился под надзором полиции. Естественно, она узнала, куда поехал Пушкин. И смотрите, Пушкин в этом стихотворении по-другому осмысливает это. Это там Жуковского, если не ошибаюсь, он писал об этом, что после встречи с Горчаковым я почувствовал к нему сильное охлаждение. И мы, в общем-то, разошлись. А вот стихотворение, которое будет публичным, да, то есть оно будет опубликовано, видите, Пушкин называет «невзначай проселочной дорогой». Мы встретились и братски обнялись. То есть это случайная встреча. Может быть, Пушкин, вот тут-то как раз честный, порядочный Пушкин, который любит и Горчакова тоже, потому что однокашники, чтобы не навлечь какую-то, ну, опал это не будет, но, во всяком случае, какой-то неприятности своему другу, говорит о случайной встрече где-то там на проселочной дороге. «Когда постиг меня судьбинный гнев». А вот тут уже Пушкин о себе, то есть о том, как он воспринимает, что с ним происходит. Да,
в этом

0: Михайловская в ссылку. Для всех чужой, как сирота бездомный. Ну, этому не привыкать, это ощущение всегда по жизни. Под бурею головой поник я томный. И ждал тебя, вещун пермесских дев. И ты пришел, сын лени вдохновенный, о Дельвиг мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго усыпленный и бодро я судьбу благословлял. В апреле 25 года Дельвиг тоже посетит Пушкина в Михайловском. Вот Пушкин сначала был, а потом Дельвиг, которые осознанно приезжали к нему. Сладенчество, дух песен возгорел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Знаете, Дельвиг действительно в царском селе, то есть в лицее, да, был прекрасным поэтом. И вот Пушкин говорит, то есть они даже соперничали. Ну, в то время все они соперничали. Но вот Пушкин как раз и показывает, что две музы к нам летали. То есть вот мы были абсолютно равны. И сладок был ласковый удел. Но я любил уже рукоплескание. То есть что он любил? Славу. Пушкин уже начинает, в общем-то, признаваться в своих, ну, недостатки тут не сказать, можно сказать, в грехах, потому что один из пороков человеческих, да, это тщеславие, желание славы. Так вот, я любил уже рукоплескание. Ты гордый, пел для муз и для души. То есть, дескать, а ты, в общем-то, избирал иной путь. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания. Ты гений свой воспитывал в тиши. Знаете, опять гений. Ну, то есть, вот Пушкин не жалел таких вот эпитетов для своих друзей. Но вот эта вот разница, что один в тиши творит как гений, другой ищет славы. Пушкин о себе и говорит. Служение муж не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно. И уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной? По музе, по судьбам. Ну, Вильгельм, это понятно, что Кюхельбекер. Он, я имею в виду Кюхельбекер, тоже имел довольно-таки сложную судьбу. И вот видите, он говорит, родной по музе и по судьбам. Но он доживал свою жизнь тоже в нищете, в своем имении. Служба у него не сложилась там из-за всяких перипетий. Ну и вот он уехал в свое имение и там доживал в одиночестве, как и Пушкин. Поэтому Пушкин, собственно, сравнивает не только как друга по лицею, тоже поэта, но и по судьбе. Пора, пора. Душевных наших мук не стоит мир. Оставим заблуждение. Сокроем жизнь под семь уединения. Я жду тебя, мой запоздалый друг, приди, огнем волшебного рассказа в сердечные предания живи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Ну, это он все, так сказать, о Кюхельбекере. Видите, опять жизнь под сень уединения. Вот где рождается мудрец? В уединении. Где рождается философ? Да, в уединении. Вот когда можно все это осмыслить, средь шумного бала и суеты мудрецы не появляются. Они там даже не живут. Вот здесь и происходит вот это вот переосмысление Пушкиным. Вот к чему его душа, молодая, когда-то стремилась, то теперь, смотрите, он от этого уже отходит. Констатация фактов. Уже начинается, выстраивается другой путь Пушкина. Вот Михайловская как бы заканчивается один, и начинается выстраиваться другой. «Пора и мне. Пируйте, друзья, предчувствую отрадные свидания». Запомните ж, поэта предсказание, промчится год, и с вами снова я. А вот тут особо я хочу на это обратить внимание. Это стихотворение написано в октябре 25 года. А в октябре 26 года он действительно уже будет в Петербурге. То есть предсказание сбылось. Ну, когда-то Евтушенко сказал, поэт в России больше, чем поэт. В какой-то степени он, естественно, пророк. Он что-то предсказывает. Если это свыше, по наитию, то есть не от себя, не сочинения, а творения, то, конечно, он будет высказывать те мысли, которые простому человеку просто, так сказать, вот невозможно предугадать. «Исполнится завет моих мечтаний», то есть опять вернется в Петербург, «промчится год, и я явлюсь к вам». Смотрите, второй раз он это подчеркивает. Он в этом абсолютно уверен. Но в октябре 25 года нет для этих никаких предпосылок. Абсолютно никаких. Да, он там будет писать Жуковского, чтобы похлопотал, чтобы вернули его из этой ссылки, но пока абсолютно никаких предпосылок нет. На этом я сегодня заканчиваю свой рассказ. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: Здравствуйте, ребята. Здравствуй. Штокола. Штокола. Это что?
1: Это не что, это кто? Елена Олеговна, здрасте. И это я, собственной персоной. Привет, ребята дорогие. Ой, опять свалилась.
0: Дружок, объясни, пожалуйста, что у тебя за вид?
1: Елена Олеговна, только, пожалуйста, не пугайтесь. Так надо.
0: Попробуй не испугайся тут. Ребят, Штокола весь в перьях каких-то. Колпачок вывернут почему-то. И прихрамывает на правую ножку. Да что с тобой такое?
1: Да ничего со мной страшного не случилось. Просто мне нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
0: Так, песню я эту очень люблю, но никак не пойму, при чем здесь победа и твой внешний вид.
1: На самом деле, Елена Олеговна, все очень просто. Ведь мечту-то мою вы помните?
0: Предположим, что помню. А она-то здесь при чем?
1: Я наконец-то понял, почему мечта моя не сбывается.
0: Серьезное заявление. И почему же?
1: Да потому что...
0: Знаю, знаю.
1: Что-что? Правда? Вы догадались?
0: Конечно, догадалась. Мечта твоя до сих пор не сбылась, потому что ты на себя перья не вешал, так?
1: Елена Олеговна, а как же вы догадались-то?
0: Штокола, дорогой, ну не пугай меня, пожалуйста. Я же только что просто пошутила.
1: Что-что? Пошутили? Да нет!
0: Что да нет? Я совсем запуталась. Штокола, спой-ка нам лучше свою песенку про мечту, а потом будем с тобой распутываться.
1: Да уж, давайте лучше так и сделаем.
2: Я желтый Штокола, мечта моя узнать, как бы и Штокола мне человеком стать. Человеком стать!
0: Итак, Штокола, мечту твою мы все вспомнили. Давай-ка теперь начнем по порядку.
1: Да, давайте, Елена Олеговна.
0: Для начала объясни нам с ребятами, пожалуйста, почему у тебя колпачок на бок и шиворот на выворот?
1: Без этого мечта моя не сбудется. И победить я не смогу.
0: Победить не сможешь? Ага. А почему ты прихрамываешь? Ну-ка. Это что это у тебя под пяткой?
1: Что-что? Так вот, 5 рублей целых.
0: Так тут у тебя не 5. Ну-ка, доставай-ка. У тебя тут 1, 2, 3 целых 5 раз по 5 рублей. Ты зачем их в ботинок-то запихал?
1: Так я же вам говорю, что без этого мне точно не победить.
0: Ладно, допустим. А перья? Что это, Штокола? Ты индеец?

0: Да нет же, Елена Олеговна, ну как вы не понимаете-то?
1: Хорошо, давай по порядку. При чем здесь победа?
0: Победить себя я не смогу, и мечта моя не сбудется, пока я не исполню в точности все приметы, которые мне в этом помогут.
1: Ах, вот оно что. Приметы, значит.
0: Ну да, Елена Олеговна, даже у футболистов есть свои приметы, когда они на матч выходят, чтобы победить. А я так хочу стать настоящим человеком. Я теперь точно знаю, что пока я все не исполню, у меня ничего не получится.
1: Теперь мне все понятно. Ты, драгоценный Штокола, решил, что приметы тебе помогут...
0: В победе! Я должен победить сам себя и стать человеком.
1: Понятно. То есть перьями обвешался и победил, да?
0: Да! Наконец-то вы поняли!
1: Штокола, давай-ка мы с тобой для начала послушаем нашу мышку-библиошку, что она нам расскажет об этом замечательном слове «победа».
0: Ладно, давайте. А что, я разве что-то не так понимаю?
1: Вот сейчас и узнаем. Итак, рубрика «Что означает слово
0: «победа»?» «Победа» и наша драгоценнейшая мышка-библиошка. Послушаем!

0: должен знать. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие слововеды, мальчишки и девчонки. Так радостно, что снова мы встречаемся с вами в моей рубрике «Что означает слово?». И сегодня это слово «Победа». Интересно, чем же порадует и удивит нас оно? Но сначала, по нашей с вами старой доброй традиции, давайте послушаем наших ребят. Что же означает слово «победа»?
1: Слово «победа» обозначает то, что когда ты к чему-то стремишься и этого добиваешься, и тогда ты говоришь «победа, я это сделал», когда ты делаешь ту или иную вещь, к которой очень сильно стремился.
2: Слово «победа» это обозначает то, что ты победил, ты стал первым, что-то открыл. Кто-то что-то открыл, что-то победил где-то в конкурсе, допустим, по танцам или в конкурсе в школьном. Ну и больше, наверное, ничего.
3: Победа – это, наверное, такое слово, когда ты побеждаешь, встаешь наверх, как бы. Еще, когда у тебя что-то получается, когда ты не мог сделать это.
4: Победа – это такой выигрыш. Этот выигрыш может быть в спортивных состязаниях, в войне, в учебе. Еще бывают конкурсы красоты, например. На лучшую школу района, города, страны.
5: Победа – это слово означает, что кто-то победил, кто-то выиграл у кого-то. Победоносец. Вот буковка V тоже означает английская победа.
0: Вот уж ответы так ответы. Молодцы мои маленькие помощники. Перед тем, как мы заглянем в наши справочники, словари и энциклопедии, чтобы узнать, как появилось слово «победа», я расскажу вам, что когда-то давным-давно на Руси было такое выражение «победная головушка». Произносилось оно с сожалением и состраданием за того человека, к которому было обращено. Очень хочется мне послушать мнение наших помощников. Почему же так жалели люди человека, победную головушку? Давайте-ка послушаем.
1: Бедная голова, мне кажется, относится к каким-то старославянским фразам, что они как будто выражают то, что человек немного глуповат или не раскинул мозгами и предъявил раньшевременное решение. И сделал то, что делать, по сути, не должен был. Не рассмыслил перед своими действиями.
2: Победная головушка, потому что там человек что-то не то сделал. Ну, например, ему сказали то, что вот ты не победил в конкурсе, да, допустим, а человек говорит то, что как бы нет, я все равно победил, и ему говорят, ты не понимаешь, их победная головушка. То есть, как будто бы ты одержал победу, но на самом деле нет. Тебе люди говорят то, что ты не одержал победу, а ты все равно свое говоришь, то, что я одержал победу.
3: Может, их победили, они тогда так с огорчением говорили. Других никак не могу, не придумывается.
4: Я думаю, потому что раньше любили, когда была ничья. Я думаю, раньше любили, чтобы никто не побеждал и не было войны. И чтобы была ничья. И чтобы была дружба всегда.
5: Победная, да? Может, что-нибудь у него плохо в жизни. Или там, может быть, он заболел. Или победная головушка, что голову отрубит, и ты взойдешь на небо, к Богу, к ангелам.
0: Так вот, оказывается, мои маленькие слова-исследователи, в древности слово «победа» означало «поражение». Как же такое могло случиться? На самом деле все достаточно просто. Корень слова «победа», как вы уже догадались, – «беда». А значение слова «беда», к сожалению, знает всякий. Победа – это то, что за бедой. А значит, поражение, несчастье. Поэтому и говорили люди «победная головушка», в значении «несчастная головушка». Правда же интересно, что за многие века значение этого слова изменилось на прямо противоположное. А сейчас я спрошу наших маленьких помощников, какая связь существует между словами «победить» и «убеждать». Похоже ли значение этих слов? Давайте послушаем ответы.
1: Победить – это как бы выиграть, добиться цели, достигнуть достижения. А вот убедить – это как бы не похоже оно вообще никак на победу. Связь между словом «убедить» и «победить» вообще нет.
2: Мне кажется, что ее нет. Потому что убеждать – это говорить, допустим, вот если про конкурс, да, допустим, да пойдем, да ты хорошо поешь, да пойдем споешь, и, может быть, что-то выиграешь. А победа – это значит то, что ты сам хочешь что-то сделать и сам хочешь победить в конкурсе.
3: Победить и убеждать – значит, ты сначала его победил, а потом начал его убеждать в том, что ты, например, его победил, что он проиграл. Убеждать – это значит настаивать на одном и ему все время говорить об одном и том же. А победить – это встать вверх, быть главным, быть сильным. Между ними связь, я не знаю какой, потому что они разные. Нет тут связи, я не вижу.
4: Думаю, нет. Я думаю, в этих словах нету связи, потому что победа – это выигрыш, а убеждать – это очень сильно просить. Поэтому они никак не связаны.
6: Связи между ними я не вижу.
0: Откроем словарь происхождения слов и прочитаем. Победа – слово, заимствованное из старославянского языка. Производное от глагола «победите», которое произошло от глагола «бедите», что означало «убеждать». То есть получается, что победа буквально это убеждение. Интересно, правда? И я желаю вам, дорогие мои слово-веды, всегда быть победителями. Ну, конечно, в современном значении этого слова. А побеждать давайте-ка мы с вами будем по возможности, убеждая кого-то в чем-то, а не кидаясь сразу с кулаками. Живите в мире и дружбе. Ваша Библиошка.
7: Елена Олеговна, так что же это получается-то?
8: Да, Штокла, что же это получается-то?
7: А то, что если победа – это убеждение, то никакие приметы тут не помогут.
8: Честно говоря, Штокла, я вообще с трудом вспоминаю хоть какой-нибудь пример, когда примета помогла кому-нибудь хоть в чем-то.
7: Ну как же, а футбол?